и в то же время не присытиться. В общем-то, как в любом процессе питания, необходимо так поесть, чтобы в конце концов потом не было плохо от этого. Поэтому мы также должны настроиться на некоторый особый вид слушания, называется внимательное слушание. То есть это слушание с желанием сделать полученную информацию частью своего разума, частью своего сознания, как пищу нужно достаточно долго пережевывать, чтобы она превратилась в часть моего организма. Так, в общем-то, и мудрость необходимо обдумать несколько раз, иногда несколько десятков раз, иногда несколько сот раз. Некоторые концепции мы должны тысячи раз обдумать, такие, в общем-то, жизненно важные концепции. В этом нет какой-то, в общем-то, проблемы. Иногда человек думает, что он, так сказать, не может что-то понять, слушает одно и то же, думает об одном и том же, думает, что-то я как-то, может быть, туповат немного или что. Нет. Необходимо какое-то время для того, чтобы что-то действительно стало моим. Поэтому сначала мы принимаем какую-то идею, но мы ее принимаем внешне. Мы ее просто слушаем. Однако этого мало. В общем-то, можно слушать долго, но в конце концов необходимо это понять. От слушания до понимания иногда проходят годы. Иногда десятилетия. Мы вдруг говорим, я же это слышал много раз, а только сегодня я понял. Но этого еще мало. За пониманием должна прийти ступень практики. Что-то должно мне захотеться сделать, в конце концов. Поэтому, в общем-то, и общение состоит из этих трех уровней. Почему у нас вроде достаточно много общения? Мы встречаем через избавление от вредных эмоций, от вредных привычек, от, в общем-то, вредных привязанностей, дурные наклонности. Для того, чтобы получить нечто ценное, а вечность – это факт, самое ценное, что может быть. Вечность ценна. Фактически самое ценное, что только может быть в этом мире – это вечное. Поэтому надо как минимум отказаться от противоположного. От того, что очень быстро заканчивается, от временного. От того, что приносит одно лишь горе, одни лишь страдания, неприятности. Обычно сейчас современный человек боится от чего-то отказываться. Но отказ от того, что приносит страдания, это разум. Это форма разума. Человек не должен бояться отказываться от того, что приносит страдания. Это не просто разумно, это еще и счастье приносит. Какой-то простой, банальный пример. Зубная боль. Почему бы мне не отказаться от этой боли? Какая в этом проблема? Обратившись к врачу. И проблема современного человека как раз и заключается в том, что он привыкает к своей боли. Человек привыкает к своей боли и боится без нее жить. Ну как же я буду жить без своей боли? Как же я буду жить без своей боли? Как? Недавно мне звонила мать и жаловалась сильно. Вот так страшно жить, кризис, как что будет? Что делать? Я говорю, мама, первое правило – не смотри телевизор, все. Она говорит, как так? Я же тогда не буду знать, как кризис развивается. Я говорю, вот через неделю поговорим. Мать не смотрела целую неделю телевизор. Я говорю, ну как? Она говорит, ты знаешь, нормальная жизнь, все хорошо. Живу. Говорит, и что? Говорит, вот мне какие-то люди все время что-то говорят, а я уже не понимаю, в чем проблема, как, что. То есть, ну, есть какие-то трудности, но они всегда были. Я оцениваю, но всегда были какие-то трудности. Всегда увольняли. Всегда что-то происходило. Всегда что-то закрывалось. Всегда были какие-то трудности. Трудности есть всегда. Но когда мы на какой-то трудности концентрируемся, проблема возникает. Как зубная боль. То есть, например, зуб днем болит, а ночью по-разному. Почему? Днем мы меньше сконцентрированы на этой боли. А ночью начинаем только об этом и думать. Только об этом думаем, поэтому ночью такая боль. Зуб болит. Он болит так же. Не сильнее, я на этом сконцентрирован. Поэтому трудности всегда есть. Почему нет? Как это нет трудности? Есть. Просто мы можем на этом быть сконцентрированы или нет. И бывают такие ситуации, когда нас специально концентрируют на чем-то плохом. Это очень дурная привычка. Нехорошая привычка. Это одна из дурных привычек – концентрироваться на плохом. Надо концентрироваться на позитивном. Если мы концентрируемся на позитивном, мы можем решать и проблемы негатива. Это не значит, что мы отрицаем проблемы какие-то негативные, нет. Но если мы просто думаем о негативном, мы не можем.

можем это решать. Мы попадаем под это влияние. Оно становится еще более болезненным. Нет, мы должны думать о позитивном. Поэтому, отказавшись от глупости, от дурных привычек, мы отказываемся от боли как таковой, которая является естественным следствием такого поведения. Любая боль – это следствие неразумного поведения. Это следствие какой-то глупости. Значит, я сам себя ударил, в общем-то, молотком по пальцу. Я хожу и думаю, почему я себя ударил, почему у меня так палец болит. Не о пальце нужно думать, не о том, что он болит. А почему я себя бью молотком по пальцу? Это явная глупость. Поэтому в этом, в общем-то, современное состояние нашего сознания, мы думаем о том, а почему болит палец, но не думаем о том, почему я бью по этому пальцу молотком. Может, все-таки как-то по-другому можно обойтись без молотка, каким-то другим способом. Глупость и боль действительно напрямую связаны друг с другом. Эта связь называется законами кармы. Что бы мы ни делали, за это нужно будет, в общем-то, какую-то ответственность нести, это понятно. Если действие разумно, а значит, оно приводит к возвышению сознания, следствием будет удовлетворение в сердце. Это естественная связь. Счастье, спокойствие, естественная реакция сердца. Если же действие неразумно, а если сказать прямо, есть, в общем-то, другое слово, которое является более показательным, чем неразумное, буквально греховное. Неразумное и греховное. То есть неразумное – это такое, в общем-то, ласковое определение греховному действию. Так неразумно что-то я поступил. Такое некоторое оправдательное здесь звучание присутствует. Что-то, да, был неразумен. То это способствует нашей деградации, значит, и в сердце приходит боль, разочарование, страдание. Некоторая проблема развивается в сердце. То есть неразумное действие – это действие, которое приводит меня к деградации. Я могу это увидеть. Есть три направления деградации. Они описываются в трактатах. Деградация тела, деградация сознания и деградация общения. В общем-то, разные варианты. И моя прямая человеческая обязанность – развиваться в этих трех направлениях, ведя здоровый образ жизни телом, сознанием и общением. Здоровый образ жизни должен быть также гармоничным. Иначе это не здоровый образ жизни. Мы говорили о балансе. Здоровый образ жизни может быть также не сбалансирован. Он сбалансирован, если ведется в этих трех направлениях. Если я его веду телом, сознанием и общением. Если же я разрушаю какой-то из этих аспектов или даже все три, я становлюсь врагом самому себе. Объявляю войну своему собственному счастью. То есть у меня должен быть, так сказать, не только здоровое питание, но у меня еще должно быть здоровое сознание. И не только здоровое питание и здоровое сознание, у меня еще должно быть здоровое общение. Если хотя бы что-то одно нездоровое, это уже нездоровый образ жизни. Это что-то другое. Это какая-то большая проблема. Поэтому очень часто человек обращается к здоровому образу жизни, но не получает результата. Он говорит, я пробовал. Ко мне приходят часто люди на консультации и говорят, вот я пробовал. Вот вы говорите, то надо делать, все надо делать, пятое надо делать, десятое надо делать. Я пробовал, у меня не получается. Одни только проблемы. Вы что вы пробовали? И когда мы выясняем, оказывается, что очень узкий подход к образу жизни. Образ жизни – это образ жизни. Значит, все становится здоровым. Не только часть какая-то становится здоровым. Все становится здоровым, как современные занятия йогой. Человек позанимался полтора часа йогой, вышел, покурил, отдохнул. Устал. Надо еще позаниматься. Пошел еще позанимался. Какая же это йога? Это не йога. Это не йога. Это называется буквально пхога или грех. Грех, нет. То есть все должно быть здоровым. Раз уж ты начал дышать правильно, пранаямой заниматься, тогда дыши постоянно правильно, а не только на занятиях йогой. А то я вот хожу, правильно дышу полтора часа. Ты полтора часа из 24 правильно дышишь, а остальные 22,5. Что ты делаешь остальные 22,5? Курю потихоньку. Мы сейчас все себя правильно ведем, в общем-то. Эти два часа мы будем себя вести идеально. Ну, я надеюсь, да? То есть мы не будем пить, да? Мы не будем курить, мы не будем играть в азартные игры.
То есть мы не будем совершать греховные действия. В таком случае будем очень сильно стараться. И будет результат какой-то, факт. Мы почувствуем очищение. Мы почувствуем облегчение. Потом, в общем-то, после этих двух часов мы почувствуем легче стало, факт. Почему? Потому что мы не просто не делали плохое. Мы еще правильно общались, да? Мы правильно общались, мы говорили о возвышенном. Мы пытались думать о возвышенном. Мы не просто вели себя правильно, мы еще думали правильно и общались правильно. Поэтому эффект есть. В чем проблема? Потом мы бросаем это. Мы говорим, ну все, достаточно. 2 часа – это много. 2 часа здорового образа жизни – это достаточно. Но это маленький процент. В общем-то, поэтому у нас есть некоторая проблема. В общем-то, мы из этих 2 часов, из 3 часов, из 4, даже если мы сильно постарались, какую-то даже полдня, если мы сильно старались, 12 часов, все равно это 50% усилий. 50%. Поэтому баланс – это умение постоянно себя вести правильно. А то, знаете, я культурный человек только на людях. Это не культурный человек. То есть я сильно стараюсь, правильно себя веду, в носу не ковыряюсь на людях, не кашляю, очень культурен, не засыпаю на лекции. Иногда человек падает прямо на лекции, бах, в проход падает. Устал, бывает. То есть я себя стараюсь культурно вести. Но когда я прихожу домой, я вдруг забываю обо всем этом. Веду себя как угодно. Это уже не культурный человек. Культурный человек всегда себя культурно ведет. Есть люди вокруг, нет людей вокруг, видят его, не видят его. Один он полностью. Или его телевидение снимать, неважно. Он всегда культурен, он полноценен, его культура полноценна, он сбалансирован. Он никогда в носу не ковыряется. Не только когда он на людях, он вообще никогда этого не делает. Вот это сбалансированная личность. И поэтому его культура даст результат. Также, в общем-то, все наши позитивные действия, они тоже дадут результат, если между ними не будет перерыва. Если между ними не будет перерыва на глупость. Потому что глупость уничтожит все то, что я сделал хорошее. Я просто становлюсь врагом самому себе. Я делаю что-то хорошее, тут же разрушаю. Я наклеиваю обои и тут же их срываю. Клею обои 2 часа. Потом думаю, надо отдохнуть, сорву-ка я их. И срываю. Ну вот, хорошо отдохнул, расслабился. Надо наклеить другие. Опять клею. Думаю, ну вот, надо расслабиться, отдохнуть. Поэтому даже если я целый год вел себя правильно, но потом на Новый год чуть-чуть отдохнул. Знаете, есть такая концепция, что, так сказать, чуть-чуть не страшно. Чуть-чуть не страшно. Чуть-чуть страшно. За чуть-чуть приходят очень большие неприятности. За чуть-чуть приходит большое разочарование. Чуть-чуть аннулирует все. Поэтому невозможно плохое сделать чуть-чуть. Невозможно прийти в суд и сказать, ну я же чуть-чуть убил один раз. Я всю жизнь никого не убивал. 50 лет я никого не убивал. Ну подумаешь, один раз чуть-чуть убил. Нет, все. Наказание по полной программе. Я же чуть-чуть украл. Я же всю жизнь не воровал. Подумаешь, один раз. Ну чуть-чуть же. Ну чуть-чуть. Я же немного украл. Чуть-чуть. Подумаешь. Нет, я чуть-чуть изменил. Че ты, жена, орешь? Я ж чуть-чуть. Какая проблема? Так-то я в основном честный парень. Не ворую, никого не убиваю. Нет. В этом проблема глупости, в этом проблема греха, в этом проблема негативного действия. Оно не бывает чуть-чуть. Это то, что нужно ребенку объяснить, как только он начал что-то понимать. Глупости не бывает чуть-чуть. Глупость всегда 100%. Она всегда несет за собой 100% ответственность. 100%. Поэтому глупость глупа. В чем глупость глупости?

Ответственность потом, может быть, на всю жизнь. На всю жизнь потом ответственность. Ничего уже потом не сделаешь. Печать на всю жизнь потом остается. Поэтому путь к счастью лежит через умение возвышаться, причем через умение возвышаться гармонично. Это умение гармонично, сбалансированно возвышаться и называется йогой. Это есть йога. Поэтому то, чем мы сейчас занимаемся, в общем-то, это также одна из категорий йоги. И, как мы выяснили, возвышение тела лежит через очищение его посредством здорового питания. Если я ем более чистую пищу, мое физическое тело также становится чище, это просто. В общем-то, что мы складываем, то там и лежит. Поэтому, если мы в холодильник положили плохие продукты, будет трудно достать туда хороший продукт. Что положили, то там и лежит. Все просто. Конечно же, на это надо потратить некоторое время. Известно, что при правильном питании токсины выводятся из тела примерно в течение 7 лет. Но, как мы знаем, только в здоровом теле может быть здоровый дух. Что это такое? Сейчас я объясню. И это не значит, что мы прямо совсем перестанем болеть. Болезнь – это специфика этой жизни. Некоторые болезни, в общем-то, нам по судьбе положены, их можно увидеть на руке, они прямо нарисованы тем, кто должен переболеть. Поэтому часть болезни нужно просто принять смиренно, это моя судьба. Кому-то я какую-то боль причинял, теперь эта боль пришла ко мне. Как некоторое очищение от совершенных в прошлом глупостей. Но главный эффект очищения тела, о котором обычно не знают, о котором обычно говорят вообще, ради чего мы пытаемся есть более-менее чистую пищу. Стараетесь есть чистую пищу? Стараетесь. Как-то не хочется есть грязную, правильно? Главный эффект очищения тела – это готовность к возвышению сознания. Меня просто начинает тянуть к возвышенным материям, к возвышенным идеям. Вот это эффект. Сознание начинает тянуть на возвышенное. Вот это эффект здорового питания. Поэтому говорят, в здоровом теле здоровый дух. Вот в этом идея. То есть, если я чисто питаюсь, мне желания становятся более тонкими, более возвышенными, более философскими, более духовными. Простая концепция. То есть, мне просто естественно хочется поговорить о чистом. Если я что-то ем чистое, мне хочется поговорить о чистом. О чем-то высоком, о чем-то трансцендентном. Если же тело грязно, если токсины подавляют активность моей души, меня постоянно тянет на нехорошее. Хочется поговорить о нехорошем. О нехорошем. Поэтому по речи можно понять, что человек ест, в общем-то. Меня просто начинают радовать грязные слова. Просто радуют грязные слова. Грязные шутки, грязные разговоры. Вообще все невысокое, все нечистое, все такое приземленное. Поэтому наши разговоры рассчитаны на возвышенное сознание. Так сказать, мы не будем размениваться на серединку, не будем размениваться на что-то такое легкое. Будем говорить о самых возвышенных вещах. Поэтому вот этот момент очень важен. Чистое питание вызывает в сознании чистые желания. Хочется возвышаться, хочется. Поэтому любая система возвышения построена на диете на какой-то. Человек отказывается от грязного. Диета – это отказ от грязного. Диета не отказ от какого-то продукта определенного. Диета – отказ от чего-то нехорошего, действительно. В этом принцип. И первое чистое желание, которое приходит в наше сознание, представляет из себя стремление к гармонии. Стремление к гармонии всех аспектов человеческой жизни. Основных аспектов всего 4, можете себе записать быстренько. Это физический аспект, мы должны быть физически здоровы. Это интеллектуальный аспект, я должен быть разумен по своей природе. Это социальный аспект, у меня должны быть хорошие отношения. И это духовный аспект, я должен понимать, зачем я вообще живу, к чему это все надо. И наша проблема и, соответственно, дисгармония состоит в том, что мы развиваем эти аспекты, факт. Мы все думаем об этом. Это неотъемлемые, так сказать, аспекты нашей жизни. Мы их развиваем, да. Есть это развитие. Но мы их развиваем в разные промежутки нашей жизни. То одно пытаемся развить, то другое, то третье, то четвертое. Мечемся.
мечемся, то одним позанимаемся, то поймем, что это

0: мало, другим позанимаемся. Но решение лежит в гармоничном подходе. Лежение всегда в гармонии. Все аспекты надо развивать одновременно. Представьте себе человека, который в спортзале накачивает только одну мышцу какую-то. Одну. Все усилия на это вкладывает. Целенаправленно. Изо дня в день. В кого он превратится? Как это будет называться? Это будет уродством называться? Он превратится в урод. То есть он хотел. Такое количество усилий было приложено. Огромное количество усилий. Столько денег, пота всего. Аскеза, потерянное время. На свет появляется какое-то уродство. Негармонично приложенные усилия. И причем еще человек не понимает, что сам себя доводит до этого состояния. Поэтому гармоничное развитие всегда приводит к красоте тела и души. Негармоничное всегда приводит к какой-то проблеме. Что-то не так. Какая-то проблема. И эта проблема всегда утягивает за собой что-то другое. Есть эта связь между материальностью и духовностью. Если с духовностью проблема, материальная страдает. Если с материальным проблема, духовная страдает. Они должны гармонично развиваться. Должна быть некоторая гармония. Мы живем в этом соединении. Весь этот мир – это соединение духа и материи. Это некоторая алхимия жизни. Есть нечто живое, что дает жизнь всему. Есть материя, которая подчиняется этому живому. Мы и есть, в общем-то, это конструкция. Тело, душа. Конструкция. И все должно быть гармонично. Иначе начинается страдание. Начинаются проблемы. Поэтому мы видим, что это действует на всех уровнях. На уровне моей жизни, на уровне социума. На уровне мировой экономики. То же самое происходит. Посмотрите. А страдает духовная жизнь планеты. Начинаются материальные проблемы. Поэтому мир бросается к духовному решению. Но потом перегибает палку. Начинает страдать материально. Опять и так туда-сюда все носится. Налево, направо, направо, налево. Налево, направо. Как по кораблю бегают туда-сюда. С одного борта на другой борт. Только раскачивают лодку. Главная задача, какая на лодке? Что вам говорит лодочник? Да, присядь, не раскачивай лодку, не раскачивай. Но мы сами раскачиваем. Постоянно пытаемся то в одно удариться, что-то, что в другое. Если мы начали говорить о гармонии, необходимо сейчас затронуть тему цикличности. Да, я говорю, что нужно это обязательно поговорить, на эту тему. Все в этом мире циклично. Дневной цикл называется Диначарья, балансирует день, утро, вечер, ночь. Годовой цикл называется Ритучарья, балансирует весну, лето, осень, зиму. Есть пятилетние циклы, семилетние циклы, десятилетние циклы, шестидесятилетние циклы, 120-летние циклы. Это в астрологии изучаются разные циклы. Что если человек понимает циклы, он понимает все. Я понимаю, почему что-то пришло. Почему оно пришло? Потому что время пришло этому прийти. Почему я вижу, что оно пришло? Я понимаю. Я вижу цикл, как оно пришло. Я знаю эти волны. Для меня это не удивительно. Если я не вижу цикл, то для меня все удивительно. Ночь пришла. Как такое может быть? Все же было хорошо. Все же было лучше некуда. Светло, солнышко. 12 часов все было хорошо. На тебе все закончилось. Но другой человек говорит, да что ты волнуешься, все нормально, ночь пройдет, опять солнце, все будет хорошо, какая проблема. 120 лет называется основной космический цикл, который соответствует полноценной человеческой жизни. Сбалансированный. Этот цикл на санскрите называется чакра. 120 лет. Полный цикл. Все, что есть в этом мире, находится под влиянием циклов, цикличности. Есть вопрос, видим мы их или нет. В любом случае мы должны быть в балансе с этими циклами. То есть если ночь на дворе, все-таки нужно как-то учитывать, что ночь. Если день, нужно учитывать день. Если зима, все-таки лучше по-зимнему как-то одеться. Если лето, то лучше по-летнему. От чего мои проблемы? От того, что я не учитываю, какой сейчас цикл где-то. То есть я могу, например, сейчас зимой выехать из какой-то зимней страны и полететь в жаркую страну, в Индию. Если я не учитываю, что там, в общем-то, другой немножко цикл идет, то я прилечу по-зимнему одетый. Первый раз, когда я так прилетел, много лет назад, я очень сильно удивился. с Дальнего Востока летел, в шапке, ушанке, в унтах, в шубе. Вышел, удивился, не понял. А разве вообще так жарко бывает? Ну, я, конечно, был меньше удивлен, чем те, кто меня встречали. Они удивились еще больше, подумали. И я понял, почему нас называют медведями, потому что мы так иногда выглядим. То есть люди с жарких стран, они когда видят нас, это факт, немножко похож на мишку. Потом все это скинул себя, вроде не медведь, человек нормально. Не так страшно. Мы ходим иногда в шкурах, да, то есть такие, действительно, как медведи. Ну, что делать? Мы должны быть в балансе с этими циклами, иначе постоянная проблема возникает. Поэтому наша эффективность должна соответствовать периоду времени. Вот это вот соответствие эффективности периоду времени называется практичностью. Это важнейший показатель. То есть я должен знать, когда магазин открыт, когда закрыт. То есть если я иду в какой-то магазин, я должен знать, так сказать, цикл работы этого магазина. Мы должны узнать, когда он работает, какие часы у него перерыв. Иначе проблема возникает. То есть вроде бы все было хорошо. Я шел, так сказать, вышел из дома, взял с собой деньги, пришел в магазин, не работает. И я очень расстроен. Почему я расстроен? Я не поинтересовался циклом работы этого магазина. Мне было все равно. Раз тебе все равно, пожалуйста, мучайся. И это еще такой есть закон подлости. Да? Если уж не узнал, когда перерыв, точно в него попадешь. Замечали, нет? Или только у меня одного так происходит? Вот думал, надо было позвонить, спросить. И пришел точно перерыв. И вот причем он только начался. Он вот не заканчивается, а он только начался. Это как урок некоторые все время приходит. Поэтому, если мы ведем себя соответственно периоду жизни, мы становимся эффективными. Вот в чем, в общем-то, секрет эффективности. Мы должны соответствовать периоду. Для этого нужно понимать периодичность процессов. Это изучают науки, различные науки. В общем-то, какой бы наукой ни была, она должна изучать периодичность. Поэтому наука сейчас утверждает, да, что все имеет волновую природу. Что это значит? Периодичность имеет какую-то. Поэтому, в принципе, любая наука изучает периодичность. В принципе, так. Поэтому, если я ученый, я знаю какую-то свою периодичность, я могу дать хороший совет. И сегодняшний период, в который мы живем, в общем-то, в этой периодичности носит название Кали-Юга. Это особый период времени, когда основной энергией этого периода является желание заботиться о других. Желание заботиться о других. Соответственно, если я проявляю свою заботу, я соответствую периоду времени. То есть я становлюсь эффективным. Ко мне в сердце приходит удовлетворение. Ко мне в сердце приходит счастье. Забота проявляется в моменты, когда я должен как-то поступить по отношению к другому человеку. Каждая ситуация в жизни проверяет меня на желание заботиться, готов я заботиться или нет. Передо мной появляется некоторая вилка, требующая совершить выбор. Как я поступлю в этот раз? Заботливо или эгоистично? Заботливо или эгоистично? И если я поступаю заботливо, отказываюсь от некоторых своих удобств, ради счастья, другой личности, то в результате я становлюсь счастливым. Я поступил, соответственно, периоду времени. Я поступаю возвышенно. Если я поступаю эгоистично, а значит отказываюсь от части другого человека ради каких-то своих целей, ради своего эгоизма, я становлюсь несчастным, так как нарушаю эти законы природы. Просто нарушаю простейший закон природы. Например, когда я вижу старшего, в культуре говорится, при виде старших нужно вставать, да? Ну, раньше была такая традиция, то есть ученики в школах вставали, когда входил учитель, да? И даже парты были, помните, такие открывающиеся. Кто-нибудь видел такие парты в последнее время? Откидные, да. Сейчас как-то перестают уже делать такие парты. Дети перестают вставать. Ага, пришел учитель. Почему? То есть, если я вижу старшего, мое тонкое тело встает. Есть не только грубое тело, есть тонкое тело. Оно, естественно, встает, оно более подвержено, в общем-то, этой естественной культуре. Тонкое тело, естественно, встает. Встает, чтобы уступить место, например. Где-то я в транспорте общественном, еще где-то. То есть входит какой-то старший, мое тонкое тело встало, чтобы уступить место, чтобы поприветствовать. Но я оставляю свое грубое тело сидеть. Усилия прикладываю. Сиди, ты тоже устал. Спи. Если я оставляю его сидеть на этом месте, между ними появляется разрыв, между тонким телом и грубым. Разрыв происходит. И он вызывает физические и ментальные болезни. Поэтому в некоторых трактатах говорится, что основная причина беспокойств, основные причины, в общем, каких-то расстройств, это отсутствие уважения. Потому что мое тонкое тело живет другой жизнью, чем грубое. Если я постоянно проявляю неуважение, у меня постоянный разрыв между тонким и грубым телом. Поэтому постоянно какие-то проблемы физические проявляются. Постоянные причины беспокойств. В этом задача культуры – сбалансировать грубое и тонкое тело. Тонкое тело хочет встать – встань. Какая проблема? Тонкое тело хочет сделать что-то хорошее – сделай. На грубом уровне сделай это. Какая проблема? Хочешь сделать – сделай. Поэтому все наши проблемы, которые, в общем-то, сейчас можно диагностировать, эти проблемы от нежелания заботиться о других. Мы не проявляем эту энергию, которая соответствует периоду времени, в котором мы находимся. Это время предназначено для того, чтобы мы позаботились о ком-то. И если мы вернемся к гармонии четырех аспектов человеческой жизни, то этот первый аспект гармонии – это физический аспект. Он самый простой, но в то же время требует реальных физических усилий. Всем известны разнообразные виды баланса в нашем теле. Огромное количество кислотно-щелочной, водно-солевой, калиево-натриевый, тепловой, эндокринный, гормональный, сколько угодно. При нарушении любого из них наступают какие-то серьезные изменения, которые приводят к каким-то проблемам, болезням. Нарушается жизнедеятельность организма. Поэтому все оздоровительные системы основаны на понимании баланса. Баланс. Баланс между телом, умом, душой, окружающей природой. Фактически баланс – это и есть жизнь. Пока мы находимся в балансе, мы живем. Дисбаланс – это болезнь и смерть. Дисбаланс. Посмотрите, например, как йога стоит на позициях баланса. Самая лучшая поза для медитации – поза лотоса. Идеально сбалансирована. Идеально сбалансирована. У нас такая, в общем-то… Наша основная поза – это поза на стуле. Причем она даже не ровная, она такая какая-то обтекающая стул со всех сторон. Поза лотоса идеально сбалансирована. Если человек стоит, он поддерживает баланс. Если он лежит, он потерял баланс. Фактически лежащий – это упавший. И только если человек правильно сидит, он находится в балансе. А значит… Вся его энергия может быть потрачена на концентрацию. В чем смысл баланса? Освобождается вся энергия. Если я в балансе, ничего не нужно контролировать. Вся энергия уходит на что-то полезное, на что-то действительно нужное, на концентрацию. Это то, чему человек должен научиться в первую очередь. Сбалансированно сидеть. Если я умею правильно сидеть, мне все равно, где я сижу, на чем я сижу. Мне все равно абсолютно. Хоть на холодильнике я сижу. Мне удобно. Мне удобно. А значит, я могу быть сконцентрированным на чем-то другом, хотя бы на этой лекции. Значит, я могу быть сконцентрированным. Иначе все силы уходят на что-то другое. На поиск удобной позы. Я ищу асану все время. Чтобы удобно было как-то и спать, и слушать. И спать, и слушать одновременно. Такому человеку будет удобно в любой ситуации, говорится. Если человек умеет сидеть, ему будет удобно в любой ситуации, в любой, в какую бы он ни попал. Он везде сможет и отдохнуть, и расслабиться, и поспать, и поесть. Поэтому, в общем-то, в трактатах о здоровье говорится, человек становится здоровым тогда, когда он знает, как правильно сидеть. Кстати, также в йоге говорится, что правильная концентрация наступает тогда, когда глаза полузакрыты. Тоже простая концепция. Если они открыты, баланса нет. Почему? Меня все отвлекает. С широко открытыми глазами. Отвлекают пролетающие, пробегающие, проползающие, проходящие мимо. То есть я превращаюсь в сканер, такой человек-сканер. Ну что тут в этот раз? Кто приехал? Что у него за компьютер? Что за камера? Что где? Кто пришел? Кто не пришел? То есть я сканирую все время. С смотрю на мир широко открытыми глазами, на время все время, еще куда-то. Все. Скан. Человек-сканер. Поэтому нет никакой концентрации, я постоянно отвлечен. Если же глаза закрыты полностью, это глаза, потерявшие силы от того, что я целый день что-то сканировал. То есть я сканирую, смотрю, устал, что глаза закрылись. Отдохнуть надо. Потом проснулся, ну что тут опять изменилось? Что здесь, что? О, кто-то ушел, кто-то уснул, что здесь? Так постоянно открыл, закрыл. Моргание называется, в общем-то. Просто есть периоды короткие, есть большие периоды. Вот, так сказать. Если это большой период, это сон. Если это маленький, то это моргание. То же самое. И только если они полузакрыты, появляется баланс. Свет в тело попадает, а объекты нет. Свет попадает, а объекты нет. Объекты мне не интересны. Значит, появляется настоящая концентрация. Поэтому йога – это умение пустить свет в свое тело, но без объектов. Объекты пускать не надо. Свет пускаем, а объекты нет. Тогда можно сконцентрироваться. Тогда я начинаю действительно думать о том, что происходит. Это некоторое умение. Это есть контроль. Контроль – это, в общем-то, смотреть, но не концентрироваться. Если мне это не нужно, я на этом не концентрируюсь. Это культурный человек. Некультурный человек на всем концентрируется. На все. То есть так не надо делать. Нужно концентрироваться действительно на том, что важно. На том, что не важно, не надо. Но оно есть и есть. Не про нашу честь, как говорится. Зачем на этом концентрироваться? С этим моментом связано вот это утреннее время особое, брахма-мухурта, особое состояние сознания, которое находится в идеальном световом энергетическом балансе. Обычному человеку трудно держать свои глаза полузакрытыми. Нет такой привычки. Когда вокруг так много всего интересного. Но во время рассвета создается естественная атмосфера, аналогичная полузакрытым глазам. То есть сама природа полузакрывает наши глаза. Создает естественный для концентрации уровень света. Когда цвета теряют свое давление, и все кажется серым, то есть цвет уходит. Интересное, когда цветное. А в это время цвет пропадает. Все серенькое, такое однообразное, вся природа серая, все серенькое, ничего не видно. В таком сероватом окружении можно и спокойно сосредоточиться, можно и спокойно помедитировать. Действительно, появляется концентрация. Кроме того, энергетически это время, когда тело еще не проснулось, но уже и не спит. Это как раз и есть такое некоторое состояние сидения. Поэтому говорится, что утреннее время – предрассветное время – это поза лотоса, состоящая из времени суток. Когда время принимает позу лотоса. Что бы человек ни делал в это время, он делает это с полузакрытыми глазами в позе лотоса. Особое состояние. Поэтому это время идеально подходит для медитации. А медитация – это идеальное состояние сознания. Сбалансированное состояние сознания. Поэтому, когда человек в идеальное время занимается идеальным делом, он идеально развивается, получается идеальный результат. Способ прорыва в своем духовном развитии. Способ действительно прорыва в своих изменениях. В принципе, он известен. Поэтому тот, кто знает науку о балансе, в принципе, он знает все. Он знает, где находятся все силы мира. Он знает, как решать ситуацию. Он знает, в чем принцип решения ситуации. Он знает, что есть проблема, надо искать дисбаланс. Нашли дисбаланс, нужно его устранить и поддерживать. Вот вся система. Вся система. Второй аспект человеческой жизни, как мы выяснили, социальный. Он состоит в понимании своих обязанностей. И закон баланса очень прост. Наши обязанности зависят от наших возможностей. Нет ничего сложного. Человек ходит, мучается, что я должен делать, в чем мои обязанности. Все просто. Какие у тебя есть возможности, такие у тебя есть и обязанности. То есть, если я получил возможность что-то узнать, теперь я что обязан? Обязан другим это передать.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Стресс или природа стресса – это когда что-то не по нам, когда нам что-то не нравится, когда что-то нас не устраивает. Пратикула видания – это значит ощущение, внутреннее понимание, сознание, внутреннее отвержение какой-то внешней реальности. Мне не нравится это, не хочу, не принимаю.
1: Так.
0: И это отвержение внутреннее, непонимание того, что все это нужно нам, что все это послано нам, оно является причиной стресса. Откуда идет это отвержение? Из того, что все тут должно быть по-моему, правильно? Я же кто? Я же Бог. Я должен сделать контролируемую окружающую среду, в которой все как я хочу, как мне нравится. Так. Одна из замечательных вещей, которые я вам сегодня принес, это то, что в этом мире никогда не будет так, как вы хотите. Никогда. Этот мир не для того создан, чтобы сделать, как нам нравится. Этот мир специально создан для того, чтобы сделать, как нам не нравится. Это заложено в самом дизайне этого мира. Это встроенный механизм. И это большое облегчение. Почувствовали облегчение? В этом мире никогда не будет все хорошо, все как мне нравится. Никогда. Примите это. Все. Этот мир создан таким образом. Он создан, чтобы приносить нам беспокойство. Он создан, чтобы научить нас что делать? Принимать это. Чтобы научить нас простой истине. Мы не Бог. Поэтому тут все никогда хорошо не будет. Поэтому причин для стресса никаких нет. Просто примите это, и все будет хорошо. Вот он стресс. Стресс в том, что я изначально так или иначе сопротивляюсь этому всему. Я хочу отвергнуть все это. И все не по-моему, не так, как нужно. А если мы поймем простую вещь, все психологические проблемы решаются. Все как нужно. В том числе и мне, просто я, может, не понимаю сейчас этого, но все это не зря, не случайно. И это существенная причина стресса. Иначе говоря, когда человек контролирует свой ум, в сущности значит привести свой ум в такое состояние, в котором он будет принимать все это, в котором он будет понимать, что все хорошо, все идет как надо. Потому что степень стресса, она прямо пропорциональна чему? Прямо пропорциональна степени отвержения, степени непринятия этого всего, степени того, что нас не устраивает. Один из принципов ведической культуры – учить человека быть довольным, удовлетворенным, принимать то, что нам посылается. И это значит управлять своим умом. То, что есть у меня, ну, будь доволен тем, что у тебя есть. Научись ценить это, научись благодарить. Научись. Это будет решением очень многих проблем, практически всех. Прими это и действуй в этой ситуации. Так? И когда у человека появляется этот стресс внутри, то есть отвержение, либо хочется ему убежать, либо ему нужно сражаться, соответственно, вся его энергия тратится на это. Начинают выделяться соответствующие гормоны, которые либо должны сделать его ноги быстрыми, либо его руки сильными. И сразу же подавляется пищеварение. В стрессе человек не может переваривать пищу. Когда он не переваривает пищу, то что появляется? Болезни появляются, ама появляется. Все болезни исходят от стресса. Рак исходит от стресса. В очень далекой перспективе, но тем не менее, это результат стресса. Артрит происходит от стресса. Все болезни происходят в конце концов от стресса. А стресс происходит от неспособности владеть своим умом. И все это в конце концов приводит нас к горю, к

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Что такое вибхути-йога? Это когда бхакти-йога — это прямой путь. Я лично обращаюсь к Богу. Лично. Духовный учитель просто обучает меня этому. Он на самом деле, ну как бы сказать, некоторые говорят, мне не нужен посредник. Посредник действительно не нужен. Богу он точно не нужен. Но нам он нужен вначале как учитель, чтобы мы научились правильно обращаться в соответствии с этикетом, чтобы мы научились быть ниже, чтобы водичка-то текла. Вот. Но в практике мы уже непосредственно обращаемся к Богу. Мы молимся и духовному учителю, и каким-то святым, но обращение наше при этом прямое. И Бог нас прямо слышит, и мы его можем прямо услышать. Это бхакти-йога. Что же такое вибхути-йога? Вибхути-йога – это когда мы идем к Богу вот таким путем, окольным, через материю. Через материю. 10 глава Бхагавад-гиты называется вибхути-йога. Там описываются как бы материальные проявления Бога, как видя. Арджуна спрашивает Кришну, как Господь, не видя тебя лично перед собой, сейчас ты стоишь передо мной в колеснице и даешь мне непосредственное наставление, но как видеть тебя, когда тебя нет передо мной лично? Как, созерцая этот мир, не забыть о тебе? Как, видя

Обычной нашей жизни бытовой. Ребенок ушел в садик, мама прибирается, всегда об этом примере говорю. Она берет, ну там, штанишки, складывает их в шифонерчик, или там ботиночки расставляет, да, там. И она смотрит на ботиночек, что он стоптанный там, или расклеился. Про кого она думает? Она про ребенка думает. А держит-то она материю, не личность. Она держит атрибут личности. Но вспоминает она в этот момент о ребенке, и у нее эмоции, и она даже заплакать может. Она может подумать: «Господи, менять надо их, они уже стоптанные, или вот износилось, или это уже порвалось, а это вот хорошее». Это ладно, это сложим, да, то есть... Испытывает эмоции она по отношению к личности, хотя личности в этот момент рядом нет. Но у нее реальная связь. Кто испытывал? Все испытывали мы это. И точно так же по отношению к абсолютной истине. Глядя на материю, можно медитировать и вспоминать об...

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет. И в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце. Нам легче станет.

0: большое. Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.
2: Гуру-Вишну, Гуру-Дева-Махешвара, Гуру-Шакшатрам-Брамма, Тасмай-Сри-Гуру-Ве-Нама. Гуру-Брамма, Гуру-Вишну, Гуру-Дева-Махешвара, Гуру-Шакшатрам-Брамма, Тасмай-Сри-Гуру-Ве-Нама. Гуру-Брахма, Гуру-Вишну, Гуру-Дева Махешвара, Гуру-Сакшат-Брахма, Тасмай Шри Гурве Намаха.

какая самая опасная философия? Я вас сейчас, может быть, удивлю. Может быть, философию вы это не знаете, если первый раз слышите. Но вы знакомы с ней больше всего. Просто назвать не знаете ее как. Например, животные какой философией пользуются? У них же нет философии, но они же живут по какой-то философии. Как называется эта философия? Удовлетворение чувств, верно же? Да? По образу жизни можно определить их умонастроение и философию. Хотя они не философы, можно сказать, что они знают какую-то философию жизни, ей следуют. Так вот, какой философии сейчас люди следуют? Вот эти наши современные свободные люди. Так сказать, западной самой передовой культуры. Какой философии следуют? Они следуют философии Майявады все. Это образ жизни Майявады, где в центре я и мое. И в конце концов, я Бог. Это зависть к Богу. Если мы практикуем этой зависти к Богу и хотим занять место Бога, это трагедия нашей жизни просто. Мы никогда не разумеем любви. Майявада — это удивительная вещь. Мы выбираем гуру и используем ее как веревочную лестницу. Вы забираете веревочную лестницу, а потом сбрасываете, но больше не нужна. Однажды наш духовный учитель, основатель Ачарьи, не мой непосредственно гуру, а гуру его гуру. У нас преемственность есть. Он был в какой-то стране, он уже давно ушел из этого мира. 77-й год был его год ухода. Он оставил много литературы, много учеников. Он оставил нам это учение. Учение любви к Богу. Он открыл миру. Что Бог — это личность, имеет чувства, форму и так далее. Он все это открыл. И в какой-то стране, когда он приехал, его поместили в какую-то комнату для отдыха его. И напротив его дивана, ложа, на стене было изображение распятия Иисуса. Ученик вышел куда-то, затем вошел в комнату и заметил, что учитель плачет. Ему было уже около 80 лет в то время. Он путешествовал по миру, 12 кругосветных путешествий сделал. 14, простите, 12 лет. Начал 70 лет свою миссию. Это невероятно, что он сделал. Есть книга о нем. И он плакал. Слезы просто текли из глаз. Ученик был в шоке, что могло так расстроить духовного учителя. Что для ученика это серьезно. И он просто опешил, смотрел. И учитель сам объяснил ему. Говорит, подумай только. Они убили собственного гуру. Он просто сидел и плакал. Этот философ называется Майявада. А потом мы плачем. Убиваем, а потом плачем. Убиваем, а потом плачем. Обманываем, а потом плачем. Это называется религией. Ни один пророк такую религию не давал.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке –

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

0: Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Спина прямая.
1: Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Например, есть видение пчелы и видение мухи. Так, шастры описывают, что пчела вылетает, и она ищет мед. Она пролетает мимо мусора, не замечая его, потому что она настроена на восприятие нектара. Цветок ее интересует, пыльца, вот этот нектар. И она все сравнивает с нектаром. Это не нектар, она идет дальше. Это тоже не нектар, она идет дальше. А вот это нектар, она берет его. И поэтому она соприкасается только с хорошими вещами. Она такая приятная, покрытая пыльцой, смотрите, она такая. Приятный запах у нее, вы не чувствуете к ней отвращения. И возьмите пример муха. Муха, она нацелена, настроена ее разум на нечистоты. Если вы пошлете ее за нектаром, она не долетит. Она где-нибудь увидит испражнение и сядет. И начнет разбираться, откуда, что это и почему. Вот человек в жизни, если разум не очищен, малейшие вещи его останавливают. Вот у нас есть цель жизни. Но мы очень часто останавливаемся, чтобы разобраться с какими-то плохими вещами. И мы увязаем в проблемах. На самом деле, с плохими вещами не нужно разбираться. Нужно возвыситься над ними. Они существуют и будут существовать. Но есть птицы разного полета. Есть вороны, которые вот мусором питаются на свалках. Есть лебеди, которые плавают в чистых прудах, где лотосы. Это вопрос выбора. Вы не можете изменить ни того, ни другого в жизни. Всегда будет какой-то мусор. И всегда есть чистота. И вот разум, развитие разума, это развитие свободы выбора. Как выбирать хорошие вещи в моей жизни? Как фильтровать? Как мой ум и чувства сделать чистыми? Единственный способ сделать быть чистым — не соприкасаться с грязью. Поэтому разум руководит этим процессом. Если человек тянет к наркотикам, разум говорит: «Стоп, последствия, ты теряешь работу». Ты теряешь семью, ты теряешь здоровье, потом ты теряешь жизнь. Вот четыре этапа. И смотря какой наркотик ты принимаешь, я тебе могу расписать по месяцам и годам твою судьбу. Вот это разум. Да, разум опирается на вот этот опыт, на законы природы. А он опирается просто на свои желания и фантазии. Он говорит: ну и что, что я наркоман? Ну я только один раз или два раза попробую. Ну вот последний раз еще раз, и все. Просто чтобы ощутить приятное. И поэтому ум не замечает, как он становится нечистым. И что самое удивительное, когда ум принимает нечистоту, даже вопреки разуму, постепенно эта нечистота входит в разум. Вот это самое страшное явление с человеком, которое может случиться. Представьте, если вы смотрите на наркотик, вы не оскверняетесь еще глубоко. Вы просто испытываете какие-то эмоции. Ну, например, можете испытывать опасность, страх, осторожность в этом плане. Лучше избегать, вы подумаете. Но если вы принимаете его уже и чувствуете вкус, это уже опаснее. Опаснее, потому что вы хотите снова этот вкус. Ум привяжется к этому состоянию. И он силен, ум. Если ум очень силен, он может подчинить ваш разум. Как? Он этот вкус передаст разуму, как смысл жизни это становится у человека. То есть, если вы видите, что вот этот уже человек неисправимый, то в разум вошли какие-то ложные концепции, какая-то грязь. И если бутылка водки войдет в разум, это алкоголик. Если наркотик войдет в разум, то это уже законченный наркоман, и вы ничего с ним не сделаете. Для него это просто смысл.

0: Вашему вниманию лекция Вадима Михайловича Тунеева, ученого, исследователя, писателя, философа, кандидата наук и религиозного деятеля. Его лекции и семинары с огромным успехом проводятся во всех крупных городах России, СНГ и других странах.
1: Я хотел бы внести некое уточнение в тему того, о чем мы будем сегодня говорить. Олег Гадецкий рассказывал вам о законах судьбы. Я попытаюсь рассказать вам о том, как эти законы преодолеть. И я буду опираться в своем рассказе на классический текст на санскрите «Йога-сутра» Патанджали Муни. А если у вас есть возможность делать какие-то заметки, можете делать. Я надеюсь, что вы извлечете из себя, для себя что-то полезное из того, что я вам сегодня принес сказать. Два слова обо мне. В течение последних 30 с лишним лет я занимаюсь изучением различных ведических, индийских философий, философии йоги, практикую йогу сам. И то, что вы увидите сейчас и услышите, это результат моего погружения в эту культуру и изучения каких-то законов и практик, связанных с этой культурой. Позвольте мне начать. Первый слайд моей презентации будет тот же самый. Лотос — это символ чистоты в ведической культуре, символ прекрасного, символ одно из названий на санскрите лотоса — панкаджа, то, что растет из грязи. Каким образом нечто прекрасное может вырасти из грязи. Несколько слов в целом о ведической культуре. Это культура, которая позволяет человеку привести в гармонию тело, ум и душу. Одна из самых главных особенностей ведической культуры — это принцип гармонии, принцип равновесия. И самая главная особенность ведической культуры, на которой мне хотелось заострить ваше внимание, это ее практичность. Она никогда не ограничивается теорией. Если западная культура сосредоточена на том, что называется ортодоксией, верная доктрина, то для ведической культуры главным была ортопраксия или попытка найти верный образ жизни, верную практику, верное практическое отношение к тому, что мы делаем. Мне хотелось также в самом начале ввести несколько ключевых понятий, важных для того, чтобы мы вошли в курс дела. Садья на санскрите — это цель человеческих устремлений. И, соответственно, садана — практика, позволяющая достичь цели. Какую бы отрасль ведической философии мы ни взяли, всегда есть два этих понятия — цель и практика, ведущая к этой цели. И, соответственно, сиддхи — слово, которое многие из вас наверняка слышали — это совершенство или состояние достижения цели. А сидда — человек, достигший цели. Ты, все это понятие, происходящее от одного корня — садх. И идея, которая лежит за этими понятиями, то, что чтобы достичь чего-то, чтобы достичь какого бы то ни было совершенства, необходима практика. И я буду говорить о практике йоги, которая позволяет преодолеть предопределенность, которая позволяет преодолеть законы нашей судьбы или ума нашего. И буду опираться на классический текст, потому что очень часто сейчас йога становится предметом всевозможных спекуляций, выдумок, изобретений. Йога-сутра Патанджали Муни — это афоризмы, касающиеся практики йоги. Само понятие сутры — сутра значит нить, и вся концепция или идея нанизана на краткие афоризмы, как на одну нить, чтобы человек мог держать в памяти все то, что ему нужно знать. Он написан где-то 2500 лет тому назад. И главная цель, очень важная, обозначенная там, часто забываемая современными учителями йоги, это то, что главная цель йоги — достижение абсолютного спокойствия ума, которое в конечном счете позволит человеку постичь себя как душу. Ум сравнивается с озером, а душа с сокровищем, скрытым на дне этого озера. И когда озеро взмучено, когда с него со дна поднимается пыль, грязь, то человек не может понять, что же находится там в глубине этого ума. И метод медитации или сосредоточения ума очень важный, потому что на самом

будем говорить. Испокон веков йоги удалялись в Гималаи для того, чтобы обрести атмосферу или место, в котором они могли бы заниматься своей медитацией. Тут один из таких йогов, высоко в Гималайских горах, сидящий на камне. Это пещера, куда уходят люди для того, чтобы изолировать себя от внешних влияний и попытаться полностью успокоить свой ум. Это Дев-Прайаг, одно из святых мест у слияния рек Ганги, Бхагиратхи и Алакананды в Гималаях. Я еще раз хочу вернуться к этому положению. Ум гораздо важнее, чем наше тело. И иметь красивый ум важнее, чем иметь красивое тело. Потому что когда ум красивый, тело будет красивым. Люди с красивым телом очень часто имеют некрасивый ум. Поэтому кинозвезды так часто разводятся. Тело красивое, но никто с ними жить не хочет. Потому что в конце концов мы живем с умом человека. А в конечном счете ум — это хранилище кармы нашей. Если речь идет о судьбе, судьба на санскрите — это карма. Наши поступки, которые сформировали наш ум, которые сделали нас таким, какой мы есть сейчас, в данный момент. И поэтому, работая со своим умом, мы в конечном счете очищаем свою карму. Разумеется, йога сейчас — это явление массовой культуры. Но, в общем, это имеет очень мало общего с настоящей йогой. Хотя, конечно, помогает. Я начну свой рассказ с объяснения препятствий. Я уверен, что многие из вас пытались заниматься какими-то практиками, какой-то формой практики. Но очень часто мы наталкиваемся на непреодолимые препятствия, которые в нас же самих заложены. И поэтому Йога-сутра описывает подробно эти препятствия и дает один единственный метод преодоления всех препятствий. Очень часто человек пытается как-то исправить себя, поменять себя, избавиться от какой-то привычки, но у него ничего не получается, потому что, по сути дела, нам нужно исправить свой ум с помощью своего же ума. Это примерно задача такой же сложности, как задача, которая стояла перед бароном Мюнхгаузеном, когда ему нужно было вытащить себя из болота со собственные волосы. Марк Твен по этому поводу шутил. Он говорил, что бросить курить очень легко. Я делал это много-много раз. Это одно из описаний того, с какими препятствиями сталкивается человек на пути преображения себя. А йога ставит именно эту цель — преобразить себя и избавиться от кармы или поменять свою судьбу, преодолеть свою судьбу, значит преобразить себя. Итак, мы с вами приступаем к описанию этих препятствий. И, как я уже сказал, я буду опираться очень твердо на классический текст. Мы начнем с 30-й сутры, первой части Йога-сутры, где описаны 9 препятствий. Беспокойство или препятствия, которые возникают в нашем уме, они перечисляются таким образом. Болезнь, апатия, сомнение, небрежность, лень, недостаток отрешенности, искаженное восприятие, неспособность обрести твердость практики или метание ума. И, наконец, нестабильность. Все это порождает возбуждение ума. Я сейчас подробно объясню эту сутру, потому что сутра всегда нуждается в комментариях. Сутра — это всего-навсего код, который должен расшифровываться. Это некое закодированное или зазипованное, сконцентрированное знание. И мы с вами одно за другим будем рассматривать эти препятствия. А я думаю, что мы узнаем самих себя, когда описание будет более подробным. Итак, Патанджали Муни начинает препятствие с болезни. Источник болезней в соответствии с йогой – это ум, а именно неравновесие в уме. Если вы слышали об аюрведической медицине или аюрведа, говорит, что именно неравновесие

0: или дисбаланс составляющих нашего тела, который вызван, в свою очередь, дисбалансом или неравновесием в уме, беспокойствами в уме, в конце концов приводит ко всем заболеваниям, от самых страшных, таких как рак, до самых простых. Хронические заболевания – это тоже проявление какого-то заложенного в нас, нашей судьбой или нашей кармой, неравновесия в нашем уме. Соответственно, уравновешивая ум, мы можем избавиться от болезней. С другой стороны, все знают, если я болен, то мне очень сложно сосредоточиться на каких-то высоких материях, и болезнь оттягивает все мое внимание и всю мою энергию на себя. Поэтому йога ставит перед собой цель избавить человека от болезни, очищая его ум. И второе препятствие, которое перечисляет Патанджали Муни, это умственная лень, равнодушие или отсутствие интереса. Наверняка каждый из вас сталкивался с этим препятствием в своих попытках что-то поменять. Насколько я понимаю, большая часть из вас участвовала в семинаре Олега Годецкого. Однажды одному такому тренеру, знаменитому, который проводил свою практику, мы задали вопрос, сколько людей из присутствующих в зале будет в состоянии применять то, что вы им говорите. И он сказал, никто. Не потому, что он давал что-то недоступное людям, а именно потому, что он знал, что человеку реально очень трудно применить это на практике. Мы приходим на какой-то семинар, слушаем что-то, у нас появляется некая энергия, желание что-то делать, но потом мы возвращаемся домой, идем на кухню, ставим чайник чая или делаем себе чашечку кофе, и все возвращается на круги своя. Включаем телевизор, и все становится опять на места на свои. Так вот, второе препятствие, о котором говорит Патанджали Муни, это некое равнодушие или отсутствие интереса. Мы приходим куда-то, в нас пытаются разжечь интерес. В нас пытаются заложить энтузиазм. Нам говорят, надо делать, надо что-то делать. И мы думаем, да, надо что-то делать. Но умственная лень... Болезнь нашего ума, неспособность ясно увидеть цель, поставить цель и достичь этой цели – это очень серьезное препятствие, которое, к сожалению, есть у каждого из нас. И третье очень важное препятствие, о котором говорит Патанджали Муни – это сомнение. Самшая на санскрите. Сомнение – очень характерная вещь, которая... с которой встречается любой человек, занимающийся долгой практикой. Потому что после первого начального периода энтузиазма, когда что-то поменялось, когда ему открылись новые горизонты, когда он что-то почувствовал новое, ощутил новый опыт, наступает период рутины. Уходит первоначальная свежесть, и начинаются сомнения. Внутри, изнутри начинаешь что-то говорить, зачем тебе это нужно? А в конце концов, можно заниматься чем-то лучше. Или человек начинает думать, это вообще индийская какая-то штука, зачем она мне нужна? Я же русский. Так. И сомнения бывают многих форм и видов, но смысл сомнений один. Человек еще не достиг цели, а путь изменения очень сложный. Всегда есть очень большое сопротивление изнутри, которое мешает нам быстро двигаться. И мы часто не видим какого-то результата. Нам кажется, что мы топчемся на месте. А время требует это. Любая практика требует какой-то регулярности. И человек начинает думать, может, мне чем-то другим заняться. И мы с вами очень сильно запрограммированы на быстрый результат. Нам хочется быстро всего, сразу и дешево. Заметили, да? Мы с вами продукты культуры потребления. Нам хочется всего сразу. И сомнения эти бывают. Сомнения в своей способности достичь цели. Смогу я достичь или нет? Сомнения в учителе, в наставнике своем. Сомнения в том, нужно мне это, не нужно. И самое печальное, и это отражено в санскритском слове «сомнение». На санскрите «сомнение» звучит, как я уже сказал, «самшая». «Самшая» значит «полный сон и бездействие. Человек, охваченный сомнениями, впадает в ступор. И он не знает, что ему делать. Это вот примерно такая ситуация у человека возникает. Это он просто сидит и бездействует. Два других препятствия. Четвертое и пятое. Четвертое тоже очень важное. На санскрите оно звучит как прамада. И прамада значит небрежность или невнимательность. Отсутствие концентрации или формальность в исполнении практики. Я занимаюсь чем-то, практика из-за того, что вначале у меня нет достаточной глубины, достаточного погружения, не приносит мне ответа. И из-за того, что она не приносит мне ответа, я не могу погрузиться еще глубже, и поэтому я начинаю подходить к ней очень механистично, очень формально. Она превращается в какой-то ритуал, в рутину. Поскорей бы от всего этого избавиться. Так, я решил заниматься практикой, я приступаю к практике, и первая мысль, которая сопутствует моей практике, скорее бы это все закончилось, чтобы дела делать. Кто-то из вас сталкивался с такой особенностью своего ума? Особенно если речь касается медитации или каких-то вещей, связанных с преодолением разбросанности или рассеянности нашего ума. И это четвертое препятствие, прамада, в общем-то рассеянность, которая приводит к формальности или к механистичности нашей практики. И пятое – это чисто физическая лень. Даже если на уровне ума у нас есть желание сделать что-то, то тело отказывается, тело слабое, и тело говорит, надо спать. Утром надо спать. И мы думаем, хорошая идея. Утром надо спать, особенно рано утром. Тогда как правило, духовной практикой всегда рекомендуют заниматься рано утром. Вот. Нет сил, это состояние с чисто физиологической точки зрения. Это объясняется тем, что в нашем теле накопилась капха, доша или слизь, флегма в организме. Из-за слабого пищеварения. У нас у всех подавленное пищеварение. Мы все живем в нервном, депрессивном состоянии, пищеварение подавлено, накапливается слизь, сил нету. И еще несколько, еще четыре препятствия, которые описывает Патанджали Муни. Авирати на санскрите, следующее, шестое, отсутствие отрешенности. У нас у всех есть старые привычки, привязанность к каким-то вещам, и мы знаем, что это мешает нашей практике. И ум по привычке начинает сосредотачиваться на чем-то, что мешает нам, от чего мы хотим отказаться. Ум сам идет к этим вещам. И когда ум в процессе сосредоточения на этих вещах медитирует на все это в конце концов усиливает в нас противоположные тенденции. Любая практика подразумевает определенную степень отхода от того, что мешает этой практике. Какие-то особенности нашей жизни, от которых нужно отказаться. Привычка поздно вставать, привычка к каким-то наркотикам, интоксикациям, типа табака или еще чего-то. Вот, и это... Ум прилепляется к этому, и ум постоянно устремляется туда. И это, безусловно, очень большое препятствие на нашем пути. Седьмое на санскрите – брантидаршана. Это тоже очень любопытная вещь. Брантидаршана означает то, что из-за искаженного ума я воспринимаю реальность не совсем правильно, и поэтому мне очень трудно по-настоящему увидеть цель. Мне очень трудно по-настоящему осознать, на каком уровне я нахожусь. И в результате этого человек очень часто прибегает к испытанному методу представить себе или вообразить себе, что я уже достиг цели. Очень часто люди в самом начале начинаются у них видения какие-то, они начинают воображать себя великими йогами, великими, я не знаю, кем еще великим. великими святыми, великими еще кем-то. И это то, что называется, или у них появляются какие-то там голоса, они слышат, или еще что-то такое. Я очень часто встречался с такими йогами или людьми, вступающими на какой-то путь изменения себя. Прежде всего, это неадекватное восприятие самого себя, непонимание пути и не очень верное отношение к тому, что мы делаем. Вот это то, что Патанджали Муни называют бранти-даршина. И два последних. Восьмое — это, в общем-то, метание ума. Человек начинает какой-то путь, проходит несколько шагов по нему, потом думает: нет. Или он читает новую рекламу, слышит о какой-то новой йоге, о новой практике, новый семинар. И новый лектор начинает говорить: идите за мной, все будет хорошо. И мы начинаем заниматься холотропным дыханием. И, ненадолго. Так. И в сущности вектор всего этого нулевой. Человек проходит чуть-чуть по одному пути, и потом возвращается к начальной точке, идет по другому, идет по третьему. Так, он меняет учителей, меняет практики, меняет какие-то мантры, меняет техники, меняет объекты сосредоточения. Это очень фундаментальная проблема. Метание нашего ума. Вот. Опять, еще раз, мне хотелось напомнить, что мы пытаемся исправить ум, но сам ум устроен таким образом, что его очень сложно исправить с помощью всех этих практик. Какая бы она ни была хорошая, и нам нужно иметь с этим дело. И, наконец, последнее – это неспособность удержаться на уровне, которого я уже достиг. Человек достиг какого-то уровня, он достиг определенной стабильности, и сразу же у него возникает некая гордость самим собой. Он прошел, преодолел многие препятствия, он в течение долгого времени занимается, так, и он начинает гордиться. Как только он гордится, есть хорошее... Цыганская поговорка. Гордость всегда предшествует падению. Человек достиг чего-то, и он достиг это с большим трудом. Он забирался туда. Потом в какой-то момент к нему приходит некое самоуспокоение. И он сразу же сваливается. И выбираться оттуда безумно сложно. Выбираться снова еще сложнее. Поддерживать на одном уровне свою практику не так трудно. Но из-за того, что мы постоянно сваливаемся оттуда, нам очень сложно стабильный прогресс делать. Это 9 препятствий, и я думаю, что в том или ином виде каждый из нас с ними сталкивался. Сталкивался кто-то с ними? Так вот, сейчас самое интересное. Сейчас... Следующая сутра описывает один единственный метод. А нет, не следующий. Следующая сутра описывает побочные результаты этого всего. 31-я сутра, йога-сутра, гласит: страдания, депрессия, дрожь и неровные вдохи и выдохи сопутствуют приведенным беспокойствам. Иначе говоря, предыдущая сутра описывала состояние нашего ума или беспокойства, которые находятся в нашем уме. А это некие внешние проявления, искаженной или извращенной природы нашего ума. Человек чувствует боль внутри, дукха. Дукха буквально значит некомфортное внутреннее состояние. Депрессия. Когда у человека полностью опускаются руки, он не может ничего делать. Дрожь. Очень часто я наблюдаю за этим, когда человек пытается медитировать. Или медитировать на какую-то мантру, на звук, или еще на что-то. И при этом он начинает раскачиваться вот так вот. Или иногда люди... Иначе говоря, некие непроизвольные движения в нашем теле, которые есть проявление как раз беспокойства в уме. Абсолютно спокойный ум означает абсолютно спокойное неподвижное тело. И если у нас есть очень много ненужных суетливых движений, это выдает состояние нашего ума. Вот и неровные вдохи и выдохи, об этом мы будем говорить очень подробно на протяжении нашей презентации. Дыхание самым прямым способом связано с нашим умом. Исправляя дыхание, мы можем исправить ум. И наоборот, если ум искаженный, то дыхание будет тоже неровным. И очень часто это проявляется в каких-то судорожных вдохах, выдохах. Если человек находится в очень подавленном эмоциональном состоянии, то у него появляются эти глубокие вдохи, вздохи, печальные. Вот. Все это проявление, по которым внешне человек может судить о себе, о состоянии своего ума, и может судить о других. Если мы сейчас попытаемся с вами... Я недавно рассказывал эту презентацию на практикуме, на тренинге, который давал один тренер в Москве. И он перед этим предложил всем помедитировать. И все застыли. Секунд пять, наверное, они были в застывшем состоянии. Если попытаться это делать, попытаться погружаться куда-то вглубь, чтобы найти нечто очень важное, мы сразу же столкнемся с этими препятствиями, которые проявляют состояние нашего ума, как лакмусовая бумажка. Хорошо, больше не буду вас томить. Следующая сутра объясняет, собственно, что нужно делать для того, чтобы это преодолеть. Это объяснение предыдущей сутры. И, может быть, единственное, что я забыл объяснить, это то, что здоровый и спокойный ум, ему сопутствует всегда состояние энтузиазма, энергии внутри. Очень ясное, очень живое, пробужденное состояние. И это признак здорового ума. Ум, погруженный в депрессию, это больной ум. Ум апатичный, ленивый, рассеянный – это ум, который заражен болезнью, к сожалению. Вот. И, соответственно, поэтому я тут отмечаю этот фактор как нечто противоположное тому, что описано в предыдущей сутре. Но вот оно решение. На первый взгляд оно достаточно загадочное и не облегчает нашего с вами положения. Патанджали Муни говорит: «Тат пратише дартхам». Для того, чтобы преодолеть это, эка татва обязан. Человек должен быть верным практике сосредоточения ума на одной истине. Эка татва абьяс. Абьяса значит практика, буквально в переводе санскрита слово абьяс значит повторение. А эка татва значит одна истина. Причем татва — это очень важное санскритское слово. Татва не просто истина, татва истина с большой буквы. Татва, хотя это может быть просто истина какая-то. Я сейчас объясню, что это значит. Но прежде мне хотелось... Да. Иначе говоря, речь идет о том, что человек должен развивать в себе целеустремленность. Эка татва абьяса значит, у меня есть одна цель. И я верен этой своей цели. И как бы ум ни метался, в конце концов, единственным способом преодолеть все эти препятствия будет возвращение моего ума к этой одной цели. Эта практика, этой практикой можно достичь успеха. На самом деле, ум, безусловно, очень неспокойный, но если я постоянно напоминаю себе про свою цель, и у меня есть одна практика, одна истина, на которой я медитирую, одно дело, одна цель, то в конце концов я смогу достичь результата. И наоборот, разбросанность, рассеянность очень сильно ослабляет ум, если мы даем волю этой тенденции. Практика заключается в том, что я направляю свой ум снова и снова. Он убежал куда-то, я снова его направил. В Махабхарате есть замечательная история, которая объясняет это. Там рассказывается об одном учителе военного искусства, Дроне. У него было много учеников, и любимым был Арджуна. Арджуна – один из главных героев Махабхараты. И другие ученики стали завидовать Арджуне. А он был любимым учеником Дроны по одной причине, потому что Дрона увидел, насколько он верен своей практике. В какой-то момент Арджуна понял, зачем спать ночью. Ночью можно заниматься практикой. Он услышал, как его родной брат Бима аппетитно чавкает ночью. И он понял, что Бима находит, несмотря на отсутствие света, пищу, потому что пища ему очень нравится. И тогда Арджуне пришла в голову мысль: мне нравится стрелять из лука, это значит, что темнота не помеха. И Дрона очень его полюбил, и другие ученики заметили эту, скажем так, небеспристрастность учителя и стали плохо говорить об учителе, завидовать Арджуне. И тогда он решил устроить соревнование или доказать всем, что он не зря больше всего ценит Арджуну. Он сделал глиняную птицу, сделал у нее черный глаз, поставил ее на ветку дерева и стал одного за другим вызывать своих учеников, предлагая им метиться и попасть в глаз птицы. Он спросил у первого ученика: что ты видишь? Он сказал: что вижу? Небо вижу, облака вижу, дерево вижу, птицу вижу, все вижу. Ну, он сказал: тебе пейзажистом надо стать. Так и сказал ему. Другого ученика вызвал, тот сказал: дерево вижу, птицу вижу, глаз вижу. Тот сказал: Аня, отойди. И один за другим все подходили, он ни одному не дал выпустить стрелу. Когда пришел Арджун, он спросил у него: что ты видишь? Он сказал: вижу глаз птицы. Он спросил у него: видишь что-то еще? Он говорит: нет, ничего больше не вижу. Птицу видишь? Нет, птицы не вижу. Крылья видишь? Крыльев не вижу. Вижу только глаз птицы. Это очень важная притча, которая, собственно, показывает нам, что есть лекарство от болезней нашего ума. Постоянная практика, сосредоточение на одной цели. И не нужно думать, что это как-то ограничит нас. На самом деле это безгранично расширит наши возможности. Мы научимся все, что есть в нашей жизни, все, что мы делаем, сводить к одной цели. И это в сущности поможет нам этой цели достичь. Очень часто люди не достигают успеха и не получают удовлетворения от своей жизни именно из-за того, что они гнались со слишком многими зайцами. Но все, что нам нужно, можно достичь, если мы четко увидим высокую цель и будем идти, не отклоняясь к этой высокой цели. Поэтому Патанджали Муни говорит: «Эка татва абьяса» – практика сосредоточения на одной цели, на одной истине. И следующий слайд объясняет связь между предыдущей мантрой, между предыдущей сутрой и последующей сутрой. Логично задать вопрос: каким образом можно сосредоточиться на одной истине, если ум не постоянен? Мы уже описали все эти препятствия в уме, правильно? Ум перескакивает с одного объекта на другой, это природа ума. Стоит нам попытаться заняться чем-то, сосредоточиться на чем-то, ум сразу же перескакивает. Ум всегда хочет делать что? Что-то другое. Не то, что мы делаем в данный момент. Если мы только... Единственное средство от этого — заснуть. Пока мы спим, мы делаем то же самое. Что бы мы ни делали, стоит нам начать что-то делать, сразу же ум говорит: почему бы тебе не делать что-то еще? Почему бы тебе не переключиться на что-то еще? Так. И... справедливо это возражение. Как мне сосредоточиться на одной истине, если у меня ум не может это делать? И на это автор сутры отвечает: нет, не совсем так, потому что все зависит от чистоты, от ясности ума. Если ум чист, склонность ума перескакивать с предмета на предмет — это отражение нечистоты ума. И, соответственно, тогда возникает вопрос: как обрести эту чистоту? И серия следующих сутр будет объяснять методы очищения ума, конкретные практики. Все то, что я сказал до этого, было неким введением в тему. Практики начинаются после этого. И мне хочется у вас узнать, вы не устали еще?
1: Нет.
0: Точно вы можете следить за тем, что я говорю? И это очень любопытное описание, потому что, с одной стороны, в каком-то смысле, то, что мы услышим сейчас, я думаю, разрушит стереотипы, возникшие у нас по поводу йоги. Йога — это далеко не такая, ну, скажем так, тупая и унылая дисциплина, как иногда кажется людям. Йога — это очень филигранная техника, и несколько рекомендаций, описанных в следующих сутрах, я думаю, расширят наши горизонты или представления о йоге. И я думаю, что, может быть, какие-то из этих советов пригодятся вам. Итак, первый совет очищения ума. Неожиданный. Патанджали Муни говорит, что есть одно очень важное средство обретения чистоты ума. Обратите внимание на санскрит «читта прасаданам». Два последних слова в санскрите. «Читта прасаданам» буквально значит ясность ума, легкость ума, чистота ума, свет в уме. Прасадам значит нечто светлое, счастливое состояние ума. И он говорит очень интересные вещи здесь. Развивая дружбу с теми, кто счастлив, испытывая сострадание по отношению к несчастным, радуясь праведным и пренебрегая неблагочестивыми, нечестивыми людьми, человек обретает ясность ума. Эта сутра, безусловно, нуждается в объяснении. Сейчас я попытаюсь это объяснение дать. На самом деле, это рецепт правильного отношения к другим людям. И результатом этого, дивидендами, которые мы получим от этого, будет читта прасаданам, ясность ума. Ум наш формируется в процессе общения. И так как наше общение неправильное, ум формируется неправильно. Патанджали Муни говорит важные вещи. Он говорит, что человек не должен осуждать других. Потому что когда мы осуждаем других, мы получаем их дурные качества. В Махабхарате говорится, что как только я нашел недостаток в другом человеке, и с радостью показываю на этот недостаток, а у нас у всех есть некое счастливое свойство видеть недостатки в других людях. И мы бываем очень счастливы, когда нам удается найти недостаток, благо, что обычно это нетрудно. В Махабхарате говорится, что в тот же момент мостик перекидывается между этим человеком и нами, и все его дурные качества по этому мостику переходят к нам. На тонком уровне возникает связь, которая оскверняет нас самих. И наоборот, говорится, что когда я вижу хорошие качества и прославляю чистых людей за это, я приобщаюсь к их хорошим качествам. Вот. И это читта прасаданам, легкость, ясность, четкость ума. Цена за правильные отношения. В сущности, давайте посмотрим, о чем он говорит. Он говорит о том, что практика йоги должна быть постоянной. У нас есть несколько оскверняющих тенденций в нашем уме, у каждого из нас. Ни одного исключения, к сожалению, нет. Любой человек, у которого есть материальное тело, у него есть зависть. Так, у нас есть желание причинить другим боль. Оно может быть не слишком сильное, потому что те, у кого оно слишком сильное, не здесь находятся. Как называется тюрьма местная, в каких-то других местах. Вот. Но это химса, хищная человеческая природа, и нетерпимость. Как это проявляется, я думаю, что мы сейчас очень легко увидим себя в этом. Когда мы видим счастливого человека, особенно если этот человек не очень, скажем так, наш враг, или мы его не очень любим, то какая у нас появляется реакция на его счастье? Мы начинаем завидовать, мы начинаем говорить, что-то не так, что-то неправильно. А если у этого человека появляется горе, он начинает горевать, то мы тихо радуемся. И мы говорим, есть справедливость в этом мире. И когда мы видим чистого человека, то у нас возникает некое раздражение по поводу его. Видишь, ты нашелся тоже мне. И когда мы видим человека, который дурно себя ведет, который нарушает какие-то нормы, то у нас появляется злость по отношению к нему, раздражение по отношению. Мы начинаем думать, кто он такой, что он делает, вести себя не может. И это четыре неправильных реакции на других людей. Наоборот, когда мы видим, что другой человек радуется, надо что сделать? Обрадоваться. Надо подружиться с ним. Когда мы видим, что другой человек чистый, нужно, ну, так или иначе тоже почувствовать эту радость. И когда мы видим, что кто-то другой плохо себя ведет, нужно проявить безразличие к этому, если мы не можем его исправить. У меня был любопытный случай, я рассказывал об этой йогической практике. Это практика йоги, постоянная практика йоги. Отслеживание своих психологических реакций на другого человека. Не завидовать другому человеку, радоваться его счастью вместе с ним. Сострадать горю, если мы чувствуем или видим, что другой человек горюет. Радоваться чистоте другого человека и не раздражаться на неблагочестие. У меня сразу же было послано любопытное испытание. Я летел обратно в Москву с этого семинара, и человек на соседнем кресле, он всю дорогу пил, он приставал к стюардессе, он отпускал какие-то сальные шутки, он ворочался. Я все время говорил, надо относиться к этому спокойно, равнодушно. А хотелось ему сказать все, что я думаю по этому поводу. Очень естественная реакция сама поднималась в сердце. Что я хочу сказать, что это не такая простая вещь. Что у нас уже есть некие стереотипы отношения к людям. И сама собой возникает какая-то зависть. Не появляется сострадание, когда с кем-то случается несчастье. Наоборот, мы начинаем, я так и знал, все правильно. Вот. И это первый совет. Результат этого читта-прасадана. Наш шум неспокойный, наш шум больной. Я начал с этого, что в сущности цель йоги – излечить наш шум. И наш ум больной именно потому, что мы неправильно общаемся с другими людьми. Если мы увидим людей, которые по-настоящему научились общаться в этом мире, мы увидим, что у этих людей чистый, спокойный ум. Никто не сможет поколебать их ум, именно потому, что они идеальным образом правильно выстраивают свои отношения с другими. Вот это йога. Это то, с чего мы начинаем. И эта практика не альтернативная, безальтернативная. Патанджали Муни говорит, что этой практикой должен заниматься каждый человек, который пытается исправить себя. Каждый человек, который пытается так или иначе изменить себя, он должен настраивать себя на правильное отношение к людям, на дружбу, на сострадание, на радость и на безразличие к недостатком других людей. Вот. Если мы не можем, естественно, исправить этих людей или как-то поправить их. Все следующие сутры, это была 33-я сутра, начинаются со слова «иначе» в переводе. В санскрите это перевод слова «ва», что значит «или». И комментаторы говорят, что в сущности это слово «иначе» или во всех сутрах последующих означает, что другими практиками можно пользоваться, можно не пользоваться. Что они, то, что называется по-английски «optional», это некие вещи, каждый может выбирать любую из них. И я думаю, что там будет достаточно интересный спектр очищения ума. Но первая практика, развивая дружбу с теми, кто счастлив, испытывая сострадание по отношению к несчастным, радуясь праведным и пренебрегая неблагочестивыми. Это, так сказать, безальтернативная практика. Мы не сможем достичь ничего, если мы не научимся общаться правильно. Итак, иначе 34-я сутра. Стабильность может быть достигнута, выдыхая воздух и задерживая дыхание. Сейчас я вам объясню, и мы попытаемся попрактиковаться в этом. Простая вещь, очень интересная. И мы сейчас сделаем с вами простой эксперимент небольшой. Я уже сказал, что один из принципов или законов, открытых йогой, это тесная неразрывная связь между состоянием нашего ума и дыханием. И попытка поменять наш ум с помощью изменения дыхания. И одну любопытную технику я вас сейчас научу, тем более, что она непосредственно связана с этой сутрой. Человек очень часто входит в раш. Он разгневан, еще что-то такое. Были у вас когда-нибудь такие состояния? Когда надо бы остановиться. А мы чувствуем, что остановиться невозможно, потому что ум уже разогнался. И мы знаем, что сейчас мы сделаем что-то непоправимое, что-то дурное. Есть очень хорошая техника. Попробуйте ей воспользоваться, если вам удастся вспомнить о ней в этом состоянии. Вот. На самом деле очень простая техника, и, собственно, это то, о чем говорит здесь Патанджали Муни, это когда человек просто ум зашел в какой-то тупик свой, он находится в этом каком-то совершенно дурацком состоянии, вам нужно его из него вывести. Есть один простой метод. Нужно взять и сделать резкий выдох полный из ноздрей и задержать дыхание в этот момент. Мы сейчас, не торопитесь раньше времени, не нужно никого фырчать. Мы сейчас это все вместе сделаем коллективно. Но я хочу сначала, чтобы вы зафиксировали состояние своего ума в момент этой задержки дыхания. Что происходит, ум на мгновение останавливается. Точно так же, как человек, который готов совершить что-то ужасное, ему нужно, кто-то должен ему сказать «стой», кто-то должен закричать, как-то его нужно остановить, чтобы у него была хотя бы маленькая пауза вспомнить, кто он такой, что он такой, что он делает. Эту паузу человек обретает, если он задерживает дыхание с помощью резкого выдоха. Поэтому обратите внимание на эту остановку ума. Привычный фон или привычное жужжание в уме уйдет, когда мы это сделаем. Давайте сейчас попробуем это сделать. Единственное, что вам нужно, ничего особенно не нужно. Нужно просто сделать глубокий вдох, а потом резко выдохнуть из ноздрей. И не дышать. Чувствуете, что ум останавливается, да? Потом можете сообщить мне по электронному адресу, работает это или нет. Когда следующий скандал с женой будет или с мужем.
1: Вы прослушали лекцию Вадима Михайловича Тунеева. Продолжение слушайте завтра в то же время.

если мы видим качество человека, мы уже видим будущее. Родители, они спонтанно беспокоятся, когда у ребенка плохие качества. О, Боже мой, что с ним будет дальше? Вот с такими-то качествами, что же с ним будет дальше, они беспокоятся. Они уже предчувствуют, будет дурное, дорастет дурное, потому что на опыте уже видели в жизни, как это происходит. Как я привожу пример, моя мать ругалась с моей сестрой в детстве. Они сталкивались, ссорились. Я тоже ссорился с матерью, но с матерью все ссорились. Мать ближе всего. С отцом никогда не ссорился. Там все просто было. Его слово и закон. И никаких поперек слов никто не мог вставить. Ни я, ни сестра. Но с матерью мы всегда спорили. И она однажды в сердцах, когда была очень раздевна, сказала: «Ты будешь страдать всю жизнь». И вот такая вот тишина в доме наступила сразу. Даже я, вот будучи на 4 года младше, даже у меня челюсть отвисла, как говорится. Вот это что такое заявление? Мать такое сказала? Это почему же? И все ждали ответа. Почему? Почему? Почему? Почему? Это потому, что ты очень гордая. То есть вы видите качество и видите будущее. Вы родители. То есть вы готовы стать родителем. Если вы не видите качеств, не видите причины следствий, вы не готовы стать родителем. Вы не можете принять ответственность за это. Это так же, как вы берете ответственность за больного, не будучи врачом. Вы можете это сделать? Вы не врач, но вы берете у себя на двери табличку, вывешиваете: доктор медицинских наук, хирург, нейропатология. Хотя вы абсолютно не имеете никакого представления. И вы берете и оперируете больным головы. Это же интересно. Вскрывать головы и смотреть, что там еще в головах. В детстве вы же делали так, вы с насекомыми так поступали. Нейрохирургия называется. Но с людьми вы же так не можете просто интересоваться. Вы должны иметь квалификацию. Также здесь, чтобы встать на путь семейной жизни, это очень высокая квалификация. Это не просто какое-то обоюдное согласие. Это полная глупость вообще. Это не брак. На уровне согласия действуют и животные. Вы видите, как у собак все согласовано? Они там быстро встречаются, соглашаются и вступают прямо у всех на виду. А потом разногласия расходятся. И ни конфликтов, никаких семейных сцен. Все очень легко и просто. По согласию. Все по согласию. По согласию сошлись, по согласию разошлись. Законно. И если мы думаем, что это тоже достаточно для человеческой цивилизации, это полная глупость. Потому что семья в человеческом обществе – это не просто согласие. Это совместные усилия, это ученическая преемственность, это династия, это великие традиции семейные, это есть все общество. Это весь социум держится на этих традициях, на этих основах.

Это самые крепкие узы. Но если мы не воспитываем долгое служение, эти узы не будут крепкими. Телесные узы не крепкие. Итак, мы часто говорим, что мужчина и женщина хотят быть привлекательны друг для друга. Сейчас это культура номер один. Главное общество людей. Быть насколько можно привлекательнее, одеваться, выглядеть, вести себя. А здесь говорится, культура общения важнее. Любовь проявляется больше всего в общении. Как мы разговариваем друг с другом. Какие энергии присутствуют. И вот если мы научимся с вами общаться без вожделения, мы достигнем очень много. Не без сексуальной энергии. Общаться мужчины и женщины могут. Не соприкасаясь с сексуальной энергией, это высочайшая культура. Вот это глубокие отношения.

Так или иначе, чтобы достичь какого-то положения, обычные люди стремятся попасть на уровень полубогов. Так как полубоги, они находятся, у них тела состоят больше из элементов выше, то есть элемента воздуха, элемента огня, эфира. И самая высокая планета Брахмалока, или Лока, это значит планета, это та планета, где находится сам Брахма. Помните тот, который четыре головы? Этот Брахма, он обладает уже телом разума. Но тело состоит из разума. Есть полубоги, которые тела состоят из элемента воздуха. Есть полубоги или живые существа, которых тела состоят из больше элемента огня. То есть, допустим, на планете Солнца могут существовать живые существа, у которых в теле присутствует много элемента огня, поэтому они спокойно могут находиться там. Есть те полубоги, которые тела находятся больше элемент воздуха, поэтому они могут спокойно жить на высших планетах и, мало того, путешествовать по всем уголкам нашей Вселенной. То есть у них нет проблем с передвижением. Нам уже тяжело. Мы видим, что вода, она практически не двигается. Она стоит. Ладно, бывает такое, течет, медленно течет. Но воздух, он может очень быстро двигаться. Вы все знаете, очень большие порывы ветра иногда бывают. Такой раз так, и сдувает все на своем пути. Если тело состоит из воздуха, да, то это тело, оно может двигаться по воздуху. Мы можем с вами двигаться только по воде. По воздуху уже тяжело. Нам приходится придумать различные виды кораблей, которые за счет элемента огня преодолевают силу притяжения и летят по воздуху. И все полубоги – это те живые существа, которые обладают большим благочестием, то есть означает, что они совершали какие-то аскезы, они развивали хорошие качества. У нас с вами средняя планета между высшими и низшими планетами. У них есть благочестие определенное, и им дается власть. Дается власть, допустим, полубог Солнца, он отвечает за зрение наше. То есть Солнце связано непосредственно со зрением. Если в гороскопе человека проблема с Солнцем, у него будет проблема со зрением. Это очевидно. Или ему будет очень тяжело находиться на Солнце. Он приходит на Солнце, его сразу плохо становится, давление повышается. Или он засыпает, или его солнечный удар схватит. Буквально чуть Солнце есть, и сразу тяжело становится. Значит, какая-то проблема есть с Солнцем, в отношении с Солнцем. И в данном случае эти живые существа, они обладают не просто зрением, они также обладают всеми нашими органами, печенью, мочевым пузырем, желчным пузырем. Все эти различные полубоги, они отвечают за вот эти различные органы. И наше тело, оно практически существует и контролируется этими полубогами. Оно нам не принадлежит. Но мы все знаем, что мы не являемся этими телами, то есть мы являемся душой, которая как раз-то и находится в этом теле. Нам дали машину. И если мы покупаем машину, то существуют многочисленные сервисы, где ее ремонтируют, понимаете, да? Также здесь у нас тело, оно может также ломаться. Если мы обратимся к какому-то полубогу или какой-то сервис, то ее могут вылечить. И в данном случае есть упоминание о том, что если человек поклоняется полубогам, то он постепенно попадает на планеты полубогов. Если человек поклоняется демонам, колдовству или поклонением невежеству, он попадает на низшие планеты. И то, и другое, можно сказать, и хорошо, и плохо. Те, кто хочет наслаждаться, они попадают, стремятся к райским мирам, и там наслаждения большие, продолжительность жизни огромнейшая. А те, кто не хочет особо так прогрессировать, так, он попадает уже на низшие. И в данном случае этих полубогов 33 миллиона, их очень много, живых существ. Это те, кто управляет нашей Вселенной досконально, даже нашим движением, нашим ощущением, нашими чувствами. Все это управление, оно схвачено. То есть мы находимся, как, знаете, как робот. Наше тело как робот. Единственное наше желание есть – это оставаться, как бы сказать, благочестивым человеком, несмотря на то, что у нас есть какие-то плохие качества, стремиться для того, чтобы очиститься, или просто расслабиться, и таким образом можно деградировать. Эти полубоги, они очень могущественны, они могут исполнить любые наши желания материальные, то, что касается в этом материальном мире, так как они заведуют материей. Поклоняясь полубогам, мы можем исполнить наши именно материальные желания. Полубоги больше вам ничего не дадут. Но все мы знаем, что любое наслаждение, любое положение, оно в конце концов кончается. Поэтому надо уже задуматься, стоит ли стремиться к...

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов на Веда Радио.
1: Так, мы сегодня поговорим о значении Института прикладных духовных технологий. Что это такое, что это за концепция, в чем ценность этой организации, то, что мы пытаемся с вами создавать сейчас. Впервые это происходит в мире так активно, распространяется духовная наука. Это понятие новое и, скорее, нетрадиционное, потому что такого понятия, как духовная наука, не существовало до того, как Шрила Прабхупада приехал на Запад. Западный мир уже разделил эти вещи. Разделил. Они никогда не соприкасались. Есть духовная какая-то сфера веры. Обычно это просто вера. Это личные могут быть убеждения или желания внутренние. И есть наука, которая опирается на факты, на материальные доказательства и основания. И они были разделены, и точнее сказать, наука встала на место религии, потому что изначально религия была также знанием, мудростью, так это называли. Мудрое знание. Люди получали из священных писаний руководство к жизни, к деятельности. Они получали ответы на свои вопросы, загадки бытия, на тайны психологии и тайны человеческого сердца, тайны взаимоотношений. Все это было. Но постепенно это было утрачено, потому что свелось до каких-то чисто традиционных представлений. Формальных представлений. Иногда даже шастры читали на санскрите, не учитывая то, что люди не понимают санскритом. Просто так или иначе это представляли в каком-то классическом виде, не заботясь о том, насколько это доходит до сознания людей, насколько это усваивается, насколько они обучаются вообще. С течением времени, потому что большинство людей не понимают священных книг или высшее образование, не все могут получить очень высокое образование. Это знание было предназначено для исключительно класса браманов, которые имели соответствующую природу, иногда и соответствующее покровительство в обществе, авторитет, репутацию, рождение хорошее, данные хорошие врожденные, интеллектуальные. И, как правило, ей представлялась эта наука. И затем эти браманы, они могли влиять на общество. И по мере того, как это стало превращаться в кастовую систему, духовность стала уменьшаться. Люди стали это использовать также для власти, для управления. И поэтому, по этой причине, религия и государство разделились. По этой причине. Их перестали допускать к власти, так называемых браманов или священников, или перестали допускать к власти. Религия просто как вера, как нечто индивидуальное, личное, отделилась. Это не нужно никому навязывать, это не нужно толком никому демонстрировать, это нужно держать в сердце, молчать об этом. А вот есть какие-то вещи материальные, которые нас всех объединяют, какие-то стандарты материального существования, нам необходима пища, одежда, экономика, материально-техническая база должна быть, это для всех, это наука, стало считаться, это наука, вот основа. И наука, тем не менее, встала на место религии, потому что науку люди почитали как бога, ученых. В советские времена это было отдано им право быть лидерами общества, головой общества. Поэтому наука очень хорошо финансировалась, очень хорошо поддерживалась, институты всевозможные, исследовательские разработки, они стали изучать те сферы, которые были не изучены, наши планеты, формы жизни, законы Вселенной, параметры выводить физические, математические, все это фиксировать, константы эти устанавливать. И в конце концов мы пришли к этим развитым технологиям, и наш внутренний мир остался пустым. Так написано в шастрах древних, что наука без религии, она будет сухая, сможет удовлетворить душу при всех этих развитых технологиях, люди будут чувствовать несчастье внутри. И религия без науки, она сентиментальна. Она практически неприменима, не практична, а сентиментальна. Можно плакать о своих грехах. Можно собраться силой кого-то простить, если возможно, тоже поплакать. Может поплакать за упокой душу. То есть вот такая плачущая, сентиментальная религия, которая обращается к неизвестному Богу, необъяснимому, ничего объяснить не может толком, нет знаний, нет информации, нет основы. Наука не сочетается с религией, так принято считать. И тем не менее, парадокс науки заключается в том, что они не могут объяснить вещи, которые мы живем. Они не могут объяснить, например, любовь. Не могут объяснить абсолютную истину, не могут объяснить, что такое семья, что такое мать, отец. Они не знают, нет знаний. И эти сферы, сферы внутреннего мира, они уже соприкасаются с духовной наукой, которой мы именно пользуемся, ради чего, собственно, живем. Ради этих отношений, этих рас, этих вкусов мы живем, и ведь об этих расах, об этих отношениях ничего не известно науке современной. Совершенно ничего. И поэтому есть такие вещи, как злоупотребление или извращение вкусов этих рас. И люди стараются сами находить какой-то выход в интоксикациях, в незаконном сексе, в несоединении, в азартных играх, в борьбе, в конкуренции. В таких вещах, вот в мире сейчас люди пытаются найти какое-то удовлетворение в борьбе, в счастье в борьбе, так сказать. Они не борются за свое счастье. Не подозревая, что таким образом они разрушают свою собственную жизнь. То есть наука, она утрачена полностью. В Ведах об этом говорится, что есть видья, есть авидья. Видья — это знание, а авидья — это невежество. И видья, она сравнивается с солнцем. А авидья сравнивается с ней, с тьмой. Тьма во тьме. Если даже мы много знаем, но не видим, мы не можем приложить свои знания. Вот эти духовные знания, которые невозможно применить, это невежество на самом деле. Говорит о Боге, о душе, но они неприменимы к жизни. Это и есть форма невежества. Представьте, что у вас есть деньги, но нет магазинов, нет возможности ничего покупать. Какой смысл в этих деньгах? Это пример невежества. И подобно этому у нас есть этот ресурс знаний, внутренних потенций есть, но мы не можем их применить, мы не можем купить счастье за деньги, допустим. Мы не знаем, как применить эти материальные достижения в нашей жизни, вот непосредственно в моей жизни. Почему жизнь становится все более и более какой-то скучной, все более и более прозаичной, где это тайны детства, где эти таинственные вещи, где эта свежесть чувств, отношений, новизна, все это уходит, все это превращается в рутину, хорошо очень оснащенную технически, технически оснащенная такая колоссальная рутина, иллюзия. И а видеть — это просто темнота. И в темноте, конечно же, если даже нет солнца, все остальное на месте. И реки, и моря, и озера, и леса, все, все на месте. Но во тьме это теряет всякий смысл. Вот подобное это. Может быть, даже еще и больше во тьме можно, потому что люди все в темноте находятся, и мы научились хорошо воровать в этой темноте. Так, ведь воры выходят ночью на работу. Солнца нет, а видение необходимо, чтобы скрытно действовать. Никто не знает моих мотивов, и я не знаю о других мотивах, но я точно знаю, как жить ради собственной выгоды. Это я точно знаю. В этом я абсолютно убежден на 100%. И знаю, как это делать. И каждый человек, в конце концов, обрел это понимание жизни. Нужно жить ради себя и своей семьи. Максимум ради своей страны, потому что я живу в этой стране, я и завишу от этой страны непосредственно. Эти идеи национализма, они образовались, укрепились. Они не культурные такие традиции, а национализм имеется в виду. Это уже как бы авидья. Авидья, если вы говорите о культуре, это видя. Что любая культура, она несет знание какое-то. Но национализм, оно несет невежество, ограничения, ложную гордость и все остальное, о чем современная наука не подозревает. Ни один развитый материалист не подозревает о том, что такое видео. никогда не думает, что находится в невежестве этот человек. Нет, это гордость. Гордость, прежде всего, я себя выставляю наилучшим образом. Я считаю, что я нахожусь в знании. Мое мнение правильное. Я убежден в этом. Вы не сможете меня переубедить. Мое мнение правильно. Но с точки зрения видеть знания, ничье мнение не может быть полным, если оно не связано с абсолютной истиной. Ничье. Ни великого ученого, ни невежды. Но если даже очень простой человек может связать свою жизнь с Богом, с абсолютной истиной, это видя, это знание. Знание означает, обретает качество, он знает, как жить, не совершая насилия в этом мире. Попробуйте. Попробуйте практически, это очень сложно. Находясь в невежестве, вы не сможете не совершить ошибок или насилия, сознательно или несознательно в этом мире. Это невозможно, находясь в невежестве. Люди будут совершать грехи. Итак, знание, оно очищает человека. И самая большая ошибка, которая была совершена в свое время, когда науку и религию разделили на две составляющие, отдельно, не соприкасаются. И когда религиозные люди опираются на какие-то научные исследования, над ними смеются. А почему не опираются на свои священные книги? Не так ли? И когда ученые опираются на что-то духовное, на какую-то веру в Бога, над ним тоже смеются. Это в церкви нужно делать. Этому здесь не место. То есть это подчеркивается, это различие в умах людей. Но ведические книги, на удивление, как бы западного мира, они и религиозные, и научные одновременно. Если вы ссылаетесь на веды, то там и находят ссылки на то и на другое. Священные писания дают и духовное образование, и материальное также развитие, и то, и другое. То есть необходимо знать, как устроена материальная вселенная, материальная наша как бы сторона жизни, как законы, как пользоваться этим. Есть законы о гунах, научение о гунах, о карме, о времени. И мы учитываем все эти вещи, живя в этом мире. Это научная основа. И есть также знания о самой личности. Кто же это живое существо? Откуда оно здесь? Почему здесь? Что должен делать тут? Мы здесь непосредственно, да, появившись здесь. И таким образом можно иметь успех во всех сферах жизни. И в духовной, и в материальной, если следовать ведическим правилам, предписаниям, наставлениям. Сейчас люди стали очень скептически. Это признак как бы нерелигиозности, с одной стороны, с другой стороны, признак их любознательности. Во всем сомневаются, и они скептически смотрят. Они всегда задают вопрос, а почему так, а почему так? А это откуда известно? А это ты откуда знаешь? А почему ты так в этом уверен? Бог, а что на самом деле? Ты можешь доказать, что Бог есть? То есть они не будут слишком просто верить в священные книги. Раз там написано, значит, мы будем верить в Бога. Нужно основание. Мы так обучены. Нас обучали на примере Базарова, отцы и дети, не так ли? Печорин, Лермонтов, Евгений Онегин, все нигилисты. Они все были скептики. Это была уже мода в то время. Это была передовая личность. Кто мог сомневаться во всем. Иметь такую смелость, это передовой был человек, герой нашего времени называется. Можете сомневаться даже в основах, в которых никто не сомневается, вы задаете вопрос, вы сомневаетесь в этом. То есть почему? Потому что людям надоели эти установки, бездумные, неосмысленные установки, и стали появляться такие вот революционеры. В итоге и появились настоящие революционеры, которые уже взяли оружие, не просто сомневались. Конфликт назрел, они даже сделали кровавую революцию, гражданскую войну. Были страшные события, очень страшные события. Все это привело к тому, что в конечном итоге религию вообще устранили на какое-то время. Вообще устранили. Установили только научный прогресс. Все. Есть законы физики, есть законы химии. А если что-то нужно уточнить, математика. А что тут хотите сказать, русский язык? Если есть вопрос, на который мы еще не ответили, мы ответим в будущем. Мы верим в науку, наша вера в науку. Нет никакого повода. Есть знания, есть видя, наука. Знаете, почему так произошло? Ведь они же установили знания, это же хорошо. А в чем была проблема? Что было не так? Они не понимали Бога абсолютно, как источник знаний. А источник невежества религиозного. Она запрещала интересоваться людям тем или другим. Остальной вопрос. Она их просто стыдила и запрещала, стыдила и запрещала. И, да, есть заповеди, которые нельзя нарушать, и стыдила, запрещала, пугала страхом наказания. Религия превратилась в, как бы в аппарат наказания, унижения людей. Не вдохновение. Конечно, все святые, они приносили вдохновение, безусловно. Но мы говорим сейчас о социальном устройстве общества, что произошло в истории мира и до сих пор происходит. При слове «религия» у нас возникает просто туман в голове. У каждого. Как только мы начинаем говорить о религии, вот этой сфере религиозной, Бог, Бог, душа, религиозная терминология у нас в голове просто начинается неразбериха. Недоверие и все остальное. Если заглянуть в историю, самые страшные акции были религиозные. Кровавые, самые страшные. Все эти крестовые походы, не знаю, инквизиция. Жутко, если просто окунуться в ту сферу деятельности, что творилось. За любую свободную мысль человека сжигали на кресте. Джордана Бруно, там, Коперник, которые просто пытались осмыслить Вселенную, какие-то планетные системы, понять, как это все работает. Их просто заживо сжигали на костре. Либо они должны были отречься от того, что они говорят. И когда вы говорите о Боге, как о личности, как о факте научном, как об источнике всех энергий, источнике знаний, это наука должна быть. Вы должны иметь этот источник знания. Этот факт должен быть подтвержден. Не просто мы должны это утверждать слепо. То есть необходимо иметь необходимую настоящую связь, так же, как если мы хотим иметь знания, образование, профессию, мы идем в институт, академию какую-то, колледж, школу заканчиваем, есть источник, есть там культура, образование существует. И вот религии и храмы изначально были тоже местами университетскими. Изначально, вы все, может, мне сейчас не поверите, но загляните в историю Махабхараты, это же древние книги, вы узнаете об этом, что обязательно при были семинары вот эти, которые обучали людей всем необходимым. Если вы закончили семинарию, в старые времена вы были самый образованный человек. Это прежде всего было образование. Сейчас, поскольку религия и наука разделилась, они обучаются в школах, мирских колледжах, институтах не под влиянием духовной энергии, не под влиянием послушания определенной культуры, а уже другие законы управляют. Поэтому люди не получают знания о духовных взаимоотношениях в своих учебных заведениях. То есть главные науки они не получают, только информацию. Классическую, значит, систематическую информацию им выдают, которую можно запомнить, структурированно и пользоваться ей. Как компьютером. Но о качествах внутренних никто там практически не заботится сейчас. Все. На самом деле, Прабхупада сказал, это более современное образование. Знаете почему? Люди получают очень хорошие навыки там, медицинские или юридические, или инженера они выходят, очень квалифицированные могут быть. Но не получив духовной подготовки, они будут гордиться своей ученостью, образованием, успехами. А что написано в шастрах? Гордость приходит перед падением. Поэтому цивилизация, с одной стороны, сильно разрушается, с другой стороны, сильно рушится одновременно. Змея, заглатывающая свой хвост, есть такая символика. Это материальная цивилизация, которая гибнет сама от себя, получается. От собственного образования, от собственных успехов, от собственных планов и желаний люди сами разрушают эту цивилизацию, думая, что они развивают ее. Это и есть тьма невежества. Вот. Поэтому идея как бы института прикладных духовных технологий заключается в том, чтобы соединить то, что было разъединено. Религия и наука должны быть вместе. Религия — это законы Бога, это образ жизни, это поведение. Необходимо, чтобы было поведение соответствующее для того, чтобы мы получали образование во всех сферах жизни. Если мы знаем, что такое брак с мирской точки зрения, но не с точки зрения взаимоотношений, мы же не сможем его построить. А взаимоотношения, значит, что мы должны это не просто посмотреть на слайдах, прочитать в книге, а непосредственно сделать это. Осуществить это на практике, то есть в виде и есть гьяна и вигьяна. Есть реализованное знание, которое становится нашей привычной природой, действовать правильно. Вот как нужно. Автоматически нужно научиться действовать правильно. А вот это воспитание. То есть мы не думаем, не запутываемся, это привито. Это ощущение привитое. Мы всегда должны советоваться со своей совестью каждое мгновение. И мы должны научиться это еще в те годы, когда мы получаем образование. Как реагировать на ту ситуацию правильно? Всегда нужно слушать свою совесть, свое сердце. Вот оно обучение. И наряду с этим прививаются определенные навыки профессиональные. Высокообразованный человек называется. Или как его называли, институт прикладных. Значит, что мы должны применять это знание. Духовных технологий. Поскольку это трудная вещь, применять духовные какие-то принципы, самое трудное, потому что духовные принципы – это самые высокие стандарты поведения. Самые высокие стандарты чистоты. И сейчас очень трудно этому соответствовать, таким стандартам чистоты. Так, например, четыре принципа – отказ от мяса, рыбы, яйца, от всех интоксикаций, от азартных игр, незаконных секций. Это непростая вещь для современного человека. Это стало трудно очень. Очень привязанные, они не знают, как жить. Если это исключить из жизни, то чем наслаждаться, где же вкус жизни. И главная задача образования заключается в том, чтобы научить человека быть в экстазе. Внутренний экстаз, вот это состояние счастья от своей собственной духовной природы. Вот к этому. И которая выражается потом в желании действовать, профессия, какая-то деятельность. Потому что человек счастлив, он хочет что-то делать. Теперь сравните эти мотивы с современными мотивами. Почему человек работает? С одной стороны, он тоже чувствует, что он хочет что-то делать, ему нужно чем-то хорошим заняться. С другой стороны, мотив самый серьезный – это поддержание жизни. Но Веда говорится, никогда не используйте свою профессию ради поддержания жизни. Никогда так не думаете. Это никак не сочетается с наукой и духовностью. Это не научно. Это невежество думать таким образом. Вы думаете, ваша профессия – это дойная корова, из которой вы просто качаете деньги? Это полное невежество, если так думать. Нет, это результат нашего как бы экстаза деятельности. Как? Просто так мы говорим делать. Мы учимся просто так поступать. Вот без чувства выгоды, вот не думаем об этом. Что же в результате? Мы чувствуем, есть экстаз в этом, оказывается. Видишь, это просто, правда же? А что тут сложного? Разве это сложная наука? Но сложно, потому что люди не обучены этому на практике, простым вещам даже. Если мы посмотрим в Пураны Шримад-Бхагаватам, Кришна с мальчиками-пастушками каждое утро на пастбище идет. Ну, конечно, мы должны понимать, что Кришна – это абсолютная истина Бхагаван. Это его времяпровождение, его игры. Ничего серьезного он не делает, смотрите, кажется. Ну, он ходит, пасет коров. Что это за деятельность такая? Что за профессия вообще? У нас это выше, правда? Положение в обществе социальное. Кто-то доктор, кто-то юрист, кто-то управляющий, кто-то главный бухгалтер. А Кришна – пастух. Его окружают друзья – мальчики-пастушки, такие же пастухи, как он. Не думайте так, пожалуй. Это великие мудрецы в прошлом, которые совершали великие аскезы, много жизней, причем достигли этого положения, быть рядом с Кришной и просто пасти коров в духовном мире, коров Сурабхи. Их сотни тысяч, их там очень много, они выходят на пастбище, представьте себе. Какие там пастбища, сколько там коров. И мы сейчас празднуем, группа у нас есть 67-я. Ну а какая группа у Кришны? Какое количество? Безграничное количество там. Там описывается, чем они занимаются, когда идут с Кришной на пастбище и гонят телят. Они же идут на работу. Должно быть, они очень серьезные. Несколько измучены даже. И не хотим же раз слишком рано утром подниматься, знаете, коров пасти каждый день уже не первый год. Аскеза непростая, я вам скажу. Да, я видел одного пастуха, который пас коров. Он хорошо это делал, но он никогда не улыбался, всегда был серьезным. Уставший на вид, он ходил пешком с коровами аж за город, туда-сюда. Вот я когда был ребенком, там один пастух, он пешком водил коров на пастбище. И все сказали, быть пастухом – это очень тяжелая работа, на самом деле. Эти коровы держать в стаде, еще наблюдать, чтобы ни одна еще не потерялась, и прочее, прочее. Несет ответственность за каждую корову перед хозяевами. В общем, тяжелый труд. Мне кажется, согласиться быть пастухом. В общем, это то, что я запомнил об этой профессии. И там описывается, что эти мальчики-пастушки, они что делают, когда бегут на пастбище? Они смотрят на птиц, на павлинов, они смотрят на ручьи, на реки, на деревья, на обезьян, на рыб, на лягушек. Они все это замечают вокруг. Потому что вокруг лес Вриндавана. Это творение Кришны. Не какой-то случайный лес там, джунгли выросли. Это его лес, где он знает каждую лозу, каждый цветок Кришны. И друзья входят в лес Кришны. Это все равно, что общаться с Кришной. То же самое. Это как это его творчество. Это его непосредственно внутренняя энергия. Его личная обитель Вриндаван. И они входят в этот Вриндаван, где есть холмы, где есть ручьи, водопады, озера. Представьте, все, что вообразимо, невообразимо, есть во Вриндаване. Возможно, сейчас вы не увидите, в современном Вриндаване там город построили. Там нет этого леса, может быть, из-за Кали-юги, там не так много деревьев. Эймуна, она уже в песчаных таких долинах, дюнах, берегах, она не поросшая лесом, как раньше, но описывается, что это было, это лес Вриндавана. Это непосредственно творение Кришны. Иногда Кришна сам стоит Баларама и удивляется, как красив лес Вриндавана, он прославляет свое творение. Как если вы написали картину и сказали, как прекрасна моя картина, посмотрите, как тут написано то, как это, какой я художник. Но Кришна прославляет деревья Вриндавана, посмотрите, они преданные. Он прославляет лебедей Вриндавана, не преданные, павлинов Вриндавана, как они танцуют, посмотри, какие они экстатичные, какие они все счастливые, Баларами рассказывают. Он себя прославляет на самом деле таким образом. Прославляет преданных, прославляет окружение, прославляет себя, что это отношения. Эти мальчики-пастушки, они занимаются простыми вещами. Ничего сложного. Они подражают этим лягушкам и прыгают, как лягушки. И они подражают павлинам, и как будто бы распуская хвост, начинают ходить и кричать, как павлины. Дразнят обезьян, начесаться так же, как и подражают, и смеются над ними, вступают в отношения. Или играют со своей тенью, на перегонки пытаются. Ничего серьезного нет. Но это высочайшая вигьяна, то, что они делают. Знание применимое, духовное знание, применимое в жизни, называется лила, игра. Там нет никакой цели материальной. Этому люди не научены. Зная высшую цель жизни, действовать не имея никакой материальной цели. Свобода. Они абсолютно свободны. И когда Кришна смотрит на них, он всякий раз удивляется, что они еще могут вытворить. Как в институт прикладных духовных технологий. Что они еще вытворят, неизвестно для чего. Такое еще не придумают вообще. На чужую машину налепили наклейки. Скоро все машины залепят. Я не знаю, что будет дальше происходить. Это уже спонтанная деятельность. Цели нет, никакой материальной программы. Это энтузиазм называется. И вы не думаете, что они действуют по программе. Они действуют как энтузиасты. Они иногда крадут друг у друга какие-то там припасы. Каждый с собой что-то берет, съестное. Родители дают ему, и они крадут друг у друга. И когда кто-то замечает, что они украли этот узелок, он пытается вырвать его, перебрасывает руки другому. И так играют с ним, пока тот не разревется. Он разревелся, ему снова дают этот узелок. И еще добавок что-то дают ему просто так. Акция просто так тоже там бывает. Сейчас головки Вриндавана, видите? Все то, что вы называете чисто, лав, просто так, все есть там, в духовном мире. Я думаю, то это же не так значительно, ну просто наклейку на машину, там подарки какие-то делать. Нет, это очень значительно, если это делается в сознании Кришны. Когда вы даете свою любовь человеку, это хорошо, но этого мало. Он от вас будет ждать еще больше потом. Если вы что-то меньше потом сделаете, он разочаруется. В прошлый раз было больше, сейчас меньше. Они подарили, но меня уже меньше уважают. Если вы свою любовь даете, вы должны ее увеличивать. Как вы увеличите эту любовь из Кришны? Да, вот как только люди забывают Бога, постепенно этот процесс обмена просто так вот начинает слабеть. Пока мы не вложим туда душу на самом деле, мы не сможем увеличивать наш вклад. Те же самые поступки, но духовная сила должна прибавляться в этом смысле. По порядке. Но есть такое представление, как мировой порядок, вселенский порядок. Вот о чем.

0: Вы счастливы же выражаете, если вы знаете, должны как-то выразить это. В профессии выражается, в духовном укладе, в обязанностях выражается. Итак, эти знания, они чрезвычайно необходимы. Этот институт Бхактисиддхарта Махарадж, Бхактисиддхарта Свами, он назвал институт прикладных духовных технологий для людей, потому что здесь очень важно, чтобы люди не отождествляли себя с религией. Очень важный момент. Это очень важно. Не отождествляли себя с религией. Прикладные духовные технологии. Мы применяем духовные знания. Это наука. Yes. И от нас требуется теперь творчество. Начинаем не спеть и думайте, как это привлекательно распространять эти знания. Можете другой терминологией пользоваться. Не обязательно даже ведической. Можете не говорить слово Кришна или слово, там, скажем, Варнашрама Дхарма для людей. Можете объяснять другим языком, потому что многие люди думают, что это какая-то чуждая им культура, другой язык. Или другие одежды. Можете говорить традиционным языком, привычным языком, но нести знания. Прабхупада говорил, что были также такие, кроме храмов традиционных ведических, были еще такие институты образовательные, исключительно которые для очищения общества будут работать. Как здесь есть конституция, о которой Прабхупада тоже говорил. Конституция общества. Вкратце я посмотрю, здесь несколько листов, я читать все не буду. Название общества международного общества сознания Кришны. Здесь 7 целей. Штаб-квартира общества расположена в храме Радхи Кришны по адресу США, Нью-Йорк, 2-я авеню, 26. Тогда в то время. И цели, для достижения которых учреждается общество. Обучать людей методам духовной практики. Как основа для сбалансированного умственного и биологического развития. И таким образом впервые за всю историю человечества установить подлинный мир во всем мире и объединить противоборствующие силы в современном обществе. Так, двойственность устранить, вражду устранить, гармонию установить в обществе. Так, первая цель – это что? Установить мир. Как тут конкретно написано? Умственное и биологическое развитие. Все смотрят и думают, что такое биологическое развитие. Ну, давайте, я хочу вас спросить, что такое биологическое развитие? Физическое развитие. Ну, как вы это понимаете?
1: Поколение, гены, вот это может быть.
0: Гены? Как еще понимаете это? Ну, вы же ученые.
2: Детство, подростка и взрослые.
0: Да-да, и как это? Вот, ну, что тут? О чем тут думать? Если это все естественно развивается, то как мы это можем развивать?
3: Повышение сознания.
0: Сознание – это вот биологический, то есть умственный. Сфера ума, мы с умом работаем. А биологическое развитие что такое?
3: Здоровье, здоровая нация.
0: Так, хорошо. Здоровье – это уже ближе к теме.
4: Аскеза,
0: оздоровление, очищение тела. Верно, вот о чем речь идет. Таким образом, биологические функции тоже изменятся. Жизненная сила станет сильнее в теле. То есть наши биологические процессы изменятся. Если почитаете древние писания и пураны, вы удивитесь, что там живые существа были очень живучие. Живучие, очень сильно, сильно живучие. Если на Курукшетре не так просто ли было легко убить воина какого-то. Его пронзали стрелами насквозь, он сражался целый день с этими ранами. А за ночь он поправлял свое здоровье, и на утро уже снова был на поле битвы. Живой, невредимый. Вот такие были живучие воины. Это биологическое развитие называется. Не так, что вы там порезались, все, кровь потекла, вам плохо, заражение, гангрена, все остальное, вы никак не можете выжить вообще от этой ерунды. И там закашлялись, грипп, и легли на себе, где все. И что с вами такое случилось? Вы такой слабый становитесь. А и мороз на улице, говорите, вот так вот. Индрадимин с вами пошел однажды в горы. На Кали Гандхаке, это очень высоко в горах, пешком нужно было двигаться, там транспорт уже не ходит, и место зимой недоступное вообще. Какой-то период лета можно пройти там по дороге, иначе там все заснежено. Кали Гандхаке – это река, где добывают шалограмма шилы, священные камни эти. Вот туда он пешком ходил, показывал слайды. Я бы не поверил, но я видел сам на слайде.

0: что там они кроссовки, куртки, ну, западные там преданные, знаете, шапки вязаные, все остальное, они экипированы, перчатки там у них, четкие, мешочек зимний, ну, все как надо. И он фотографию показал, что там живут горные козлы. Но там ничего нет, там камни какие-то. Живут. Козлы. Показал фотографию этого козла, говорит, ну, еще видели, говорит, однорогого козла, но не успели сфотографировать, говорит. Ну, так шутит. Потому что, скорее всего, они не видели такого козла. Ну, кто-то спилил, может быть, рог там ему, я не знаю, но говорят, что есть такие козлы редкие, однороги, где-то там высоко в горах. И говорит, я заинтересовался, как они там живут, эти козлы. Стал рассматривать вокруг местности, чтобы понять, как же они живут, эти вот горные козлы в тех каменных, холодных местах, и какая-то там колючка растет. Иногда попадается. Кто-то не питается этим. Все. Вот вы смотрите на эту колючку. Все, это все у вас. На первый, второй, третий. Все. И каждый день на этих колючках. И живет. Ну да, ну я думаю, ну, с козлами ясно, козлы живучие, действительно. Они там еще рогами, знаете, туда, ногами сюда, по этим ущельям, только так у них голова у них не болит вообще. А, дятла видели? Тррррр, как голова не болит, скажите. Попробуйте. Головой об стенку так. Очень сложно. Он какой-то живучий, как-то приспособлен, правда же? Вчера я видел, как у Оранжина около дома, она ждала горчанку, я подходил, и мы с ней стали разговаривать, и голуби вокруг. А вчера было очень мокро и дождливо, и все таяло. И снег падал, тепло, но нам было все равно прохладно, сыро. Там уже нос, там и чувствуем что-то еще, а голуби ходят босиком по лужам, по снегу. Я же как у Оранжина, смотри, с ним босиком ходят. Круглый год, и зимой, и летом, и по снегу, и по лужам, все, никакой, никакой гриппа, ничего нет, не болит. Живут как-то. Ну ладно, это голуби, там козлы, с ними тоже ясно, там копыта, там еще, там, говорит, там у них, там, что там у них в лапах, какое вещество? Ну, какое-то вещество, которое не мерзнет. Но почему-то у нас нет такого вещества. Вот что интересно. Хотите такое вещество в ноги, чтобы не мерзли? Хотите такой жилой, чтобы на колючках можно было выжить? Да, мы думаем, это невозможно. Не, мы такие нежные, нам нужно пожарить что-то, попарить, в горячем виде все поднести с любовью. Иначе вообще расстройство будет живота. Но они идут по этой дороге, навстречу человек идет. Завернутый в чадр, босиком. Босиком. Вот идет целый день. Они спросили, как пройти, он еще объяснял, как пройти. Им уже там, они стали уже мерзнуть потихоньку. Он стоит босиком. Он прямо снял это фотоаппаратом. Человек босиком ходит по снегу, по льду, что угодно. Нет, не болеет. Биологическое развитие нам требуется. Я вот уверен. Мы не выживаем в теплых квартирах. С печами, с ваннами. Не выживаем. Со стиральными машинами. А сейчас стиральные машины все забрать, вы скажете, ой, умираю, все, точно умираю. Столько перестирает за неделю, ой, умираю, все, умираю. Невозможно жить, смотрите. В кого мы превращаемся? Прикладная духовная технология, значит, что вы вместо стиральной машины работаете. Не думали об этом? Нет, не совсем так, конечно, мы пользуемся стиральной машиной. У нас много других дел, потому что... Но когда нечего делать, можете постирать на руках. Это полезно. Можете без пылесоса взять тряпку и просто и пойти выбить ковры там, знаете, на снегу где-то там. Это очень хорошо для души и для тела. Вместо того, чтобы проехать на машине, там несколько остановок, можете их пробежать иногда. Это хорошо. Движение, жизнь. Приехали ученики в Индию с Прабхупадой. И что же там? Пиры начались, такие вкусные вещи, никогда такого не видели, экстаз, киртаны. Но через неделю все лежат, болеют все. Несварение там, еще что-то там, что-то съели, там желтуха, не знаю, индийская. Прабхупада, мы тут болеем, мы тут не можем, мы умираем здесь, все, мы не выживаем. Но Прабхупада сказал простую вещь. Вы болеете, потому что вы не работаете. Вот она формула. Если вы будете работать, вы, говорит, камни переварите. Так что давайте на работу. Вот они даже болели, не болели, стали работать, и все постепенно стало устанавливаться. Вся биологическая система начала работать хорошо. Потому что когда вы работаете, ум работает. Когда вы работаете, получаете удовлетворение, ум умиротворяется. благородный труд на земле, допустим, иногда нужно это делать, планировать это в институте прикладных духовных технологий, работа на земле. Очень важно это для всех нас. Это хорошо, что иногда вот вы были в аэропорту, видели, как там это все устроено, потому что нужно знать это устройство тоже. Чтобы мы не жили в невежестве, как там самолеты взлетают. Нас водили, помню, в школе на кирпичный завод, как делают кирпичи. Я подумал, действительно, я не знаю, как делают кирпичи. Я видел кирпичи, но я не задумывался о том, как делают кирпичи. Как делают сливочное масло? Кто-то видел? Видели, вот видите. Как делают хлеб, весь процесс, от начала зерна. Это все очень хорошо видеть и уметь. Многим нужно это делать. Вы думаете, эта цивилизация так и будет вот развиваться дальше, больше и больше нам будет удов предоставлять? Нет, нет, нет. Не всегда так будет. Вы многие станете свидетелями, что жизнь изменится. И мы должны научиться будем всему. И знать некоторые вещи. Это тоже знание, это тоже биологические, как бы, ну, наука наша жизни. И ум. Ум, если он не связан с абсолютной истиной, уже беспокойный. Поэтому нужно всегда давать эту пищу. Распространять сознание Бога на все привлекающие личности в его изначальном вечном образе, на котором Господь Кришна сам рассказал в Священном Писании Бхагавад-гиты. Это вторая задача. Всегда говорите, что Бог — это личность. Не концепция абстрактная, а живое существо. Все. Это наука. Как, скажите, живое могло выйти из неживого? У вас есть отец, у того отца есть отец, у того есть отца, отец, отец, отец, отец. А кто первый отец? Кришна. Он так и говорит, что я отец всех живых существ. Ахам биджам прадапитам, я семя всего живущего, порождающее все живое. То есть изначально это живое существо, оказывается. Как это может быть из мертвого живого вывезти? Вы видели что-нибудь подобное? Ну, то есть нужно говорить об этом. Что Бог — это личность, это живое существо, у него есть качество, есть характер, есть мнение о каждом из нас. Он знает каждого, и у него мнение есть. Хотите узнать об этом? Идите в институт прикладных духовных технологий. Вот там вы узнаете мнение, кто вы. Если вы не способны к жизни толком, если вы живете в невежестве, если не можете никакого ценного служения в обществе делать, то кто вы? Какое мнение? Кришна говорит. Вот по этим делам предает ее мудха. Осел пришел. Думает, что он очень умный, у него большие уши, потому что. И большая голова. Но он глупый. Ничего толком не может в своей жизни сделать ценного. Это мнение Кришны. А, например, на лбу написано. Мудха. Вы узнаете его на улице. Вот он, осел стоит. Вот это мнение Кришны есть. Как вы узнаете? Ну, а нас уже другое мнение. Мы можем измениться. Кришна верит в нас, так можно сказать. Если кто-то рождается человеком, означает, это вера Кришны. Живое существо. Дает шанс, возможность. Конечно, он сам должен эту возможность использовать. Но Кришна уже верит. Он дает ему рекомендации, он дает ему какое-то послание. Есть какая-то преемственность. Для человека созданы уже такие вот духовные линии передачи знания. Объединить всех членов общества независимо от национальности, убеждений или происхождения, чтобы приблизить их к Богу и развить в их сознании и сознании всех людей понимание того, что бесконечно малая душа является частицей Бога, а вся ее жизнь предназначена для удовлетворения Бога высшей души. В чем функция руки, ноги, пальцев, глаз? Служить всему телу. Вот это простой науки обучать людей. Не так, что рука спорит с ногой, нога с головой, голова в конфликт с желудком вступила. Нет, полное целое, объединить усилия и служить полному целому. В этом заключается наука. Пропагандировать учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который на практике продемонстрировал трансцендентный метод достижения абсолютной личности Бога, показав своими действиями, как нужно совместно воспевать святое имя Бога. Метод, называемый Санкиртана. Вот этот метод дается сейчас как самый научный метод. Почему? Очень быстро можно обрести знания таким методом. Ну, как мы привыкли с вами? Пришел к учителю, за один урок уже что-то узнал, правда же? Не так, что один урок, другой урок, один год, другой год, а так до сих пор и непонятно ничего. Вы ходите в храм или читаете священные книги, а так до сих пор непонятно, есть там Бог или нет этого Бога. Уже вы жизнь прожили до 85 лет с половиной, а так и не поняли, есть Бог или нет Бога. Иногда вроде Он был, иногда Его не было, я не понимаю, что это значит. Так? Санкиртан означает, что вы сразу получили то. Жизнь коротка, слишком долго жить в сомнениях вредно человеку. Почему? Почему долго жить вредно в плохом настроении? Кто знает? В сомнениях, скажем, в неудовлетворении. В какой-то момент времени не вредно, но долго вредно, опасно. Почему? Верно, это станет нашей сутью. Нашей привычкой, нашей привязанностью, сомневаться. Жить в проблемах. Вкус к этому развитию, извращенный вкус называется. Любить свои депрессии, любить себя, любить свои обиды. Любить свой дурной характер, ненавидеть своих врагов. Это стало уже природой человека. Это опасно. Долго нельзя находиться в этом настроении. Поэтому санкиртана-яги нужна. Если у вас какая-то есть проблема, идите на киртан, воспевайте, и через полчаса уже гораздо лучше. Через час вообще хорошо. Через два часа вы думаете, нет, и кроме Хари Кришны ничего не нужно. Все. Вас нужно еще убеждать, идите работайте теперь, идите снова туда, идите делать это, нужно делать. Вы что, не знали об этом? Да, таков метод, вы видите сами на практике, как это сразу работает, это очень практично. Метод Господа Читания, он дан сейчас для всех современных людей, это нужно практиковать. Доказать активной деятельностью проповедью, что Господь Шри Кришна является единственным наслаждающимся всеми плодами как индивидуальных, так и коллективных жертвоприношений, аскез, медитации, искусств, культуры, науки, поскольку Он Верховный Владыка всего мироздания и друг всех живых существ. Истинный мир может быть достигнут только тогда, когда люди по-настоящему поймут это. Ну, это шлока из 5 главы Бхагавад-гиты здесь. Перефразировано несколько, но смысл тот же самый. Как установить мир? Как достигнуть такого мира с разными индивидуальными характерами, деятельностью, ведь тут и культура, и искусство, и наука, и медитация, и аскеза, и все остальное. Связать нужно с этой личностью. На практике. Как кто знает, как это сделать? Что нас интересует в этом мире? Что людей интересует в этом мире?
1: Счастье.
0: Счастье. Сознание Кришны может быть счастье с Кришной, возможно. Чем они все интересуются? Отношения, да. С преданными могут быть отношения, с Дугуру отношения могут быть, с Кришной могут быть отношения. Любовь, да, Гопи, Кришна, Радхарани, тема любви высочайшая. Сам человек, да, тоже он постигается. Отношения с Богом полностью раскрывается. Да, самого себя. Людям нравится еще видеть сражения, всякие битвы, читайте о Курукшетре, изучайте все это. Все связано с Кришной. Все можно связать с Кришной. Это великая наука вот этих о связях. То есть мы говорим, какие-то есть основы, но теперь их нужно связать. Конкретно со своей жизнью. Это великая жизнь. Если вы это сделаете, будет величайший пример, чар для всего общества. Как применить это знание? Вот в этом Прабхупада из Вриндавана, он поехал в Америку, в те условия. И там он применил. Не имея ни денег, ни последователей еще, никакого покровительства сверху, он применил там непосредственно. Сознание Кришны. Даже когда лежала в больнице, ему давали больничную пищу, приносили. Он предлагал духовному учителю то, что было в тарелке, потом ел. Так делал. Применил. Везде показал, что это возможно всегда. Всегда можно думать о Кришне. Однажды Прабхупада лежал долгое время, он после пункции был, после у него был паралич частичный случился в Америке, им был в больнице. Он попросил, чтобы его украли из больницы, его украли. Почему-то. Без спроса взяли, увезли и все. И сказал, больше мне к врачам не возить. После этого он лежал очень долгое время и просто спал. А человеки ждали, что проснется, что нужно и так далее. И вот Прабхупада просыпается, садится в кровати и начинает говорить о Кришне. Как будто перед ним зал какой-то, он начинает проповедовать. 10 минут он проповедует, снова ложится и засыпает. Как только какая-то энергия появляется, он сразу и использовал себя на Кришне. сразу же. Так он жил вместе с учениками в любых условиях. И всегда он был в сознании Кришны. Все видели это, возможно.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

жил один грешник. Люди просто не любили его, боялись, жестокий человек был. Все только думали, да когда он сдохнет. Настолько бед причиняется, столько несчастья, столько боли. И однажды он скакал на коне, упал с лошади, головой вниз, сломал шею и умер. Все подумали, да просто вздохнули. Так оно должно быть, грешники, но и так должны верить. Несчастный случай, нормально. Ну и слава Богу. И грешник предстал перед Ямараджем в тонком теле. В грубом теле можно обмануть выражением лица, одежды, а в тонком теле нет. Невозможно. Все очевидно. Вы не можете сказать, я этого не делал. Ну, там невозможно это сказать. Все факт. Ямарадж посмотрел, 4 года посмотрел книгу. Ну, найди хоть одно благочестивое деяние. Ну, нет. Ну, я уже искал много раз. Проверил. Нет, ну, хорошо, даже слово не сказал человек. Даже хорошее. Даже не собирал ничего хорошего делать вообще. Не планировал. Только себе и все. Ну, ладно, приговор. Ямарадж смотрит на него и говорит. В реку Вайтарами бросить. Вы так спокойны, потому что вы не знаете, что такое Вайтарами. Это река огня. Это пылающая река огня. Это Ганга, которая спускается через всю Вселенную, забирает все грехи, всю карму, и внизу это адская река Вайтарами. Жуткая. И Ямадут, эти слуги жестокие, лохматые, клыкастые, он схватили этого грешника, трепещущего его, нам нужен. Он ад, страдание, в лодку его, и на эту реку Вайтарами, в середину, вниз головой, безжалостно. И поразились, подивились, потому что как только он коснулся этой огненной воды, образовалась прохладная гладь, речная, лотосы распустились, запахи пошли райские, и птицы в яйца стали кричать. Он там плавает, наслаждается жизнью. Вокруг огненная река, а у него там заводи, понимаете, небесные. Неправильно бросили, похоже. Настали в другую сторону. И тот же самый эффект. Нужно вернуться к Ямараджу. А вернуться к Ямараджу не горит. Какой-то святой, что ли, или что? Ошибка? Ямарадж не ошибается, в чем дело, мы не знаем. Ямарадж сказал, ну-ка, еще раз посмотри. Ну, ни одного благочестивого поступка. Ну, я же посмотрел, говорит, что же глупо, ну, делай. Так, ищите момент смерти. Давайте исследуем. Так, вот заснято. Вот он скачет на коне. Осталось 10 секунд, 9 секунд, 5 секунд до смерти. Вот 3, оп, стоп, медленно. 2, 1, 0, оп, падает голова. Трескается шея. Остановите кадр. Вот это место исследуйте, куда он головой воткнулся. Что за место? Исследовали. Какой-то великий святой там, о, руки, оказывается, и ушел. И вот туда головой он и угодил, видите? И освободился.

проблема-то не в принадлежности какой-то группировки, деноминации, там, конфессии, а в том, каким мотивом я руководствуюсь в своей духовной жизни. И всего три мотива основных – это рай, свобода и любовь. Вот в чем собака-то зарыта. Где я нахожусь? В райской мотивации, в освобождении или я любви хочу? Вот. Если я первые две мотивации культивирую, райскую и освобождение, у меня будут 100% проблемы. Почему? Потому что райская мотивация – это я все время буду в позиции ожидания. Можно себя очень просто идентифицировать. Те, кто хотят в рай, то есть если мы хотим наслаждаться, какой будет симптом, что мы в этой мотивации застряли? Как вы думаете? Ожидание. А как это будет в эмоциях проявляться? Недовольство и обиды. Недовольство и претензии, да. То есть человек, который хочет наслаждаться, раем мотивирован. В какой бы он конфессии ни был, он может быть мусульманином, тем, он будет обидчивым человеком и недовольным. И все время будет такая у него претензия к жизни и ожидание, когда все устроится. Это первый признак. Если человек мотивирован освобождением от страданий, то есть первое, рай – это мне должно быть хорошо, а страдания не хочу, это мне не должно быть плохо. Другая сторона медали просто. Она более возвышенная иногда считается, но в принципе это другая сторона медали. В этом случае человек будет

желать все контролировать и гневаться, когда что-то идет не по его. То есть его эмоция будет повторяющаяся. Это гнев. Замечали за собой? Бывает такое, что гневливый, значит, я хочу освобождения. Но если я хочу любви, то я буду очень терпеливый. Причем не просто стиснув зубы терпеливый, не искусственно терпеливый. Я буду просто естественно терпеливый. Так вот, нам нужно искать не религию как таковую, не какую-то группировку, а людей, которые научат нас именно любви. И они могут быть в любой традиции. То есть нам в каком-то смысле мы иногда вот говорим, надо традицию выбирать. Это правильно, но это поверхность вещей. На самом деле в традиции нам нужно найти личность. И если мы где-то находим такую личность, которая может нас научить любви, вот это удача. Вот это удача. Само крещение там, или там посвящение там, или там какая-нибудь ягья, они благоприятны. Вот здесь мы прошли ягью. Это хорошо? Хорошо. Но если мы не найдем человека, который научит нас любви, нам снова придется проводить ягью, и снова придется очищаться, и снова очищаться, и без конца очищаться. Грешить и очищаться, грешить и очищаться. Так конца не будет. Нам надо найти того, кто научит нас любить, а не грешить. И если он в какой бы угодно традиции ни был, если он чистый, это в Гите говорится, чистый преданный, у него нет первых двух мотиваций, райской и освобождение. Он просто хочет любить Бога просто так. И вот у него надо учиться. А все вопросы конфессии – это вторичные вещи. Они не так важны. Пока в конфессии есть такие чистые преданные, это религиозная группа живая, она настоящая. Пока хотя бы один там есть святой такой.

0: что чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться. Ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом – атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара – атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо, неважно чего, возможно, это собственность, возможно, это интеллектуальная собственность, например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже. Переедание — это наиболее понятно. Ну, вот толстый, значит, жадный. Человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать. Вот это вот чрезмерное проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерное усилие. Праяса. Например, человеку нет необходимости так много работать. Он трудится изо всех сил. Он трудится просто, чтобы достигнуть каких-то целей в этом мире, мирских целей. Но в результате он становится узником всех этих целей. Он попадает в ловушку всех этих целей. Потому что эти усилия, они не оправданы. Он их направляет во внешний мир, во внешние какие-то действия. И попадает в это тяжелое состояние, трудное состояние, где борьба становится все жестче. Но есть выход. Как мы говорили, есть гьяна и вайраги. Если человек обладает гьяной и вайраги, что он может сделать? Вот, например, сидит человек в пробке, и что? Что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машины? Кстати, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Что он
0: родился в этой машине? Он родился с этой машиной? Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет: ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину.

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Как воспитывать ребенка одной? Как правильно сформировать отношения дочери к мужчинам? Слушайте меня внимательно. Люди в невежестве, как одинокие волки. Даже когда они живут в семье, они всегда очень агрессивно доказывают свое. У них есть враги, они чувствуют боль. Им надо, чтобы восторжествовала справедливость. Они не могут без этой справедливости жить. И фильмы для людей в невежестве тоже есть. Мы знаем эти фильмы, там всегда человек чувствует враждебную атмосферу. Обычно это какие-то инопланетяне или мертвые нападают на Землю. Или там еще чудовища какие-то, там Бэтмен там, или еще какой-нибудь мэн. То есть нападают гады. И что делать? Надо мочить. И то есть жизнь невежести означает вот это. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И весь фильм такой. То есть люди в невежести, они живут в страхе и в ненависти. У них две эмоции всего. Им надо такие фильмы смотреть. У них нет близости никаких, и нет нет понятия, что есть еще кто-то рядом. Люди в страсти вроде бы живут вместе. То есть у них цель не доказать кому-то, что... Спасибо. Я же заговариваюсь, мне приносят, показывают, что люди на чужой час остался. Пойду. Люди в страсти, они живут одной большой семьей, которая называется наша страна. Цель жизни... Повышение качества жизни через количество холодильников, квадратных метров на душу населения и высокий показатель рубля с высоким показателем зарплаты. Понимаете? То есть человек в страсти, ему нужны материальный достаток, ему нужна власть, сила, успех. И для этого надо очень много работать и учиться. То есть выживать. Называется борьба за существование по Дарвину. Когда люди живут в страсти, то между ними нет глубоких отношений. А они по своей природе одинокие. Все люди в страсти одинокие. Почему? Потому что все силы идут на выживание. Возможности в глубокие отношения строить нет внутренние. И нет смысла, и нет среды, и нет цели, зачем это делать, и нет понимания. Люди в страсти считают, что жизнь будет нормальная, когда будет нормальный достаток. Они считают, что с этого начинается жизнь вообще, до этого мы просто выживаем. Но люди в благости, они совсем другие цели имеют для жизни. Они понимают, что жизнь строится в сердце. Она соткана из отношений со святостью и отношений с людьми правильных. Люди в страсти объединяются в группы людей по интересам. Эти группы постепенно превращаются в религиозные формации. То есть люди в благости живут как верующие люди. У них есть вера, у них есть цель, у них есть глубина, есть чистота. Они встречаются для обсуждения духовных вопросов. И у людей в благости начинают формироваться постепенно, их сердца оттаивают в этих отношениях с Богом. Они собираются, вместе молятся, кто-то поет для Бога, кто-то танцует, кто-то в разной культуре по-своему. Допустим, суфии собираются, они кружатся вот так, танцуют для Бога, очень красиво. Я когда увидел этот танец, застыл. Православные собираются, молятся, поют очень красиво, вместе для Бога, сердце замирает от радости. В каждой культуре по-своему. Мусульмане собираются, у них тоже там красивое песнопение, там люди, сердца открываются, они сближаются, становятся родственными, помогают друг другу, заботятся. Начинает формироваться большая семья. Эта семья означает «идем вместе к Богу». Когда у человека появляется такая семья большая, вопросы о том, как одной воспитывать ребенка, отпадают, потому что женщина перестает быть одной. Попытайтесь это понять. Ее окружают семья большая, верующие люди. В древней культуре вообще не было вопроса, одна мать или не одна. Так как люди жили вот такими религиозными формациями, большими семьями, то женщине очень много людей помогало воспитывать ребенка. У женщины должен быть наставник, который также является наставником для ребенка. Она уже не одна. Она должна ходить на встречи с людьми, которые идут к одной цели в жизни. Уже не одна. Она пришла с ребенком, ребенку там сразу куча женщин, они его обласкали. Куча мужчин, они ему дали, сказали, что делать. Все, появилась нормальная жизнь. Люди в страсти, они как дружат? Они дружат во время отдыха. То есть у них есть дружба такая. Вместе поехали на природу, порыбачили, вот, поиграли в волейбол, поматерились, пожгли костер, поехали домой. Дальше второй вид дружбы в страсти – это деловая дружба. Мы вместе работаем, пока прибыль не пришла. Когда прибыль пришла, мы просто каждый загребает свою и как бы… Кто быстрее загребет, тот и успел. Понимаете? То есть пока прибыль не пришла, мы стремимся к одной цели. Как только деньги пошли, сразу деньги пересиливают дружбу в страсти. И кто-то кого-то кинул, разбежались. Дружба благости основана на совести. Люди, когда живут в страсти, их совесть, она спит. У них нет глубоких отношений. Они боятся даже своего близкого человека. Вдруг изменит, вдруг разведет, гражданский брак. Все это основано на страхе. Когда люди в благости живут, у них нет никакого страха. Они верят друг другу, потому что у них есть общая цель. Сердца раскрываются. Придите к благостной жизни. У вас не будет вопроса, как воспитывать ребенка одной, потому что вы не будете одна. Когда человек одинок, это значит, что его сердце не раскрыто в отношениях с другими людьми. Вот у нас нет одиноких людей. Вот у меня 70 человек в клинике работают, у нас нет одиноких людей. У нас все люди находятся в глубоких отношениях друг с другом. И нет вопроса, как воспитывать детей. Если у вас нет такой среды, это значит, что вы не доросли до нее. У вас просто нет развитости к этому достаточно. И все, развивайтесь как личность. Чем выше развиваетесь, тем больше, глубже отношения ваших детей с социумом и с мужчинами в том числе. Как правильно сформировать отношение дочери к мужчине? Точно так же. Просто поменяйте среду жизни. Когда вы будете вот в духовной среде общаться, она будет, дочь будет чувствовать мужчин, видеть их, будет общаться с ними. Она не будет одинокой, так же, как вы. Не будет. Поверьте мне, что одиночество заканчивается тогда, когда человек попадает в коллектив, где люди стремятся к Богу. Там другие отношения, не деловые отношения, близкие отношения формируются. Найдите свою веру, и вы найдете вместе с ней и мужчин, которые будут помогать вашей дочери правильные отношения к ним строить. Как относиться к детям от других браков одного из супругов? Есть несколько ситуаций. Давайте их разберем. Первая ситуация. У меня есть муж. У меня есть дети. Мой муж не является отцом моих детей. Но у него есть дети от другого брака. Так? Как строить отношения? Первое. Как строить отношения этому мужчине с моими детьми? Он должен быть другом моих детей. Он должен быть мужем для меня и другом для моих детей. Он должен ненавязчиво с ними себя вести, отношения строить по-доброму, как друг, и даже не старший, а просто как друг, дружить с ними. Можно даже, чтобы дети его называли, допустим, по имени Паша. Когда дети почувствуют его теплоту, его любовь и заботу, он будет заботиться о них, дружить. Они также почувствуют, что он хороший дядя и очень умный. И мы хотим также, так как у детей есть склонность, чувство пользоваться разумом старших, они начинают спрашивать у него советов. Все начинается с этого. Все они сначала начинают советоваться с ними, и он становится старшим другом для них. Старшим другом становится для них. Потом следующий этап, когда он стал старшим другом, тогда он, когда отношения становятся более близкими, он может также иногда сказать что-то строго. С этого момента он становится уже отцом. Веда объясняет, что у человека может быть 5 отцов вообще. Один отец — это тот, который рожает. Второй — это тот, который воспитывает. Он тоже отец, понимаете? Просто вот эти вторые отношения отцовства формируются медленно, если человек ведет себя правильно. Если же он пришел к семье и говорит, все, я здесь отец теперь. Не факт. Дети сами решают, кто для них отец, кто нет. Даже родного отца иногда дети не принимают. Они могут не согласиться с этим. Докажи, что ты можешь любить. Отец — это тот, кто любит, а не тот, кто права качает. Если ты можешь любить человека, он принимает тебя своим отцом, пожалуйста, люби как отец, нет проблем. Никто не будет против. Сначала любовь, потом принятие, а потом уже дальше отношения, как с отцом. Нормально? Они сами будут хотеть, чтобы ты был их отцом. Сами будут хотеть. Таково свойство ребенка. Ребенок всегда хочет этого. Причем может быть 2 отца у ребенка. Не проблема. У них есть отец, который живет в другой семье. Они тоже его любят. И есть отец, который живет с моей мамой. Тоже любит. Все, все нормально. Проблем нет. Если правильно сформированы отношения. У вас недоверие в глазах такое, как что-то с проблемой. Нет, вообще я просто смотрю в зал. Вы проработаете эту ситуацию. У вас ведь нет претензий к тому человеку, который является отцом ваших детей. Вы же все простили, проработали, светлая память о нем, да? Или нет? Теперь другая ситуация. Смотрите, есть дети вашего мужа от прошлого брака. Эти дети вызывают естественную ревность, потому что они связаны с другой женщиной. Одна женщина всегда защищает мужчину от других женщин. Это естественно. Она охраняет свою территорию личной жизни. И когда появляется другая женщина на этой территории, возникает напряжение. Это объем работы. Объем работы означает, что судьба нечистая, есть объем работы, есть работа, нет проблем. Что нужно делать? Нужно молиться. Зачем? Для того, чтобы простить мужу его прошлую жизнь, что у него была такая жизнь, простить ему, что он в прошлом жил с другой женщиной. Когда ваше сердце успокоится по этому поводу, вы поймете, что вот он жил, у него были такие проблемы, эти отношения закончились, у них осталась светлая память, там все нормально. Он живет сейчас со мной, мой муж, он мне верен, все хорошо, но у него есть дети от того брака. Как относиться к этим детям, как к своим? Они также являются детьми для вас. Но как бы они такие дети, что вы им помогаете, но на дистанции. Если они сами хотят более близких отношений, можно быть старшей подружкой для них. Если нет, значит, тогда просто благословляете, чтобы у них все было хорошо. Помогаете мужу заботиться об этих детях, изучаете их характер. Вы скажете, ну мне неприятно, но это объем работы. Помолились, стало приятно. Причем интересно, я видел такие ситуации, всегда они заканчиваются одинаково. Когда вы живете со своим мужем, у него есть дети от прошлого брака, вы все промолили, то дальше что происходит? Эти дети начинают тянуться к вам, как жене своего папы. Вот я вам точно говорю. И вы становитесь для них старшей подружкой. У них с вами развиваются хорошие отношения. Поднимите руку, у кого так и произошло. Пожалуйста, смотрите, вон, счастлива женщина, просто счастлива. Еще одна. Вот, пожалуйста, 3. Да? Ничего страшного, это их выбор. У вас с мужем к вам дети приходят, их все нормально. У них с женой осталось, прощайте их. Прощайте, молитесь, прощайте, все, продолжайте. А так можете остаться на всю жизнь. У человека остается свобода выбора, как думать, как себя вести. Придет время, они раскаются, 100%. Но вы просто, это объем работы. Молитесь каждый день, эту грязь убираете из своего сердца. Вот я сейчас и говорю, убираю из вашего сердца эту грязь, чищу. Вам легче становится? Теперь вы сами делаете то же самое, не бойтесь. Эта грязь не является тем, что разрушит вашу жизнь, если вы сами этого не захотите. Это объем работы, и все. Если вы верите в Бога, вы знаете, что эта работа преодолима по-любому. Вы сможете ее победить. Всегда знайте, всегда грязь основана только на боли. Только на боли. Я вижу ситуацию так, что там, в той семье, мужчины, по-моему, ваш бывший муж, да? Нет? Что за ситуация? Вы сейчас одна живете, что ли? С мужем? А у него жена осталась там, да? Ага. Вот ее муж, у нас замужем же жена, вот ее муж, вот этот вот мужчина, он ревнует свою жену к вашему мужу. Понимаете? Он ревнует те отношения прошлые.
3: Ну, ничего страшного, это нормально.
2: Боль. Они испытывают боль там, поэтому вы тоже страдаете из этого. Прощайте их. Люди могут не понимать чего-то, испытывать боль. А? У вас хороший муж. И поэтому он... Ага, она ему говорит, что тот был лучше, да, наверное? У вас хороший, да? Она дура бросила, да? Не знаете, да? Он бросил. Потому что карма не проработана. Если он бросил, значит, надо раскаиваться вместе с ним. Помолитесь чуть-чуть, помолитесь. Он бросил ваш муж, значит, карма не закончена. Значит, ему надо раскаиваться. Или вам за него помогать ему в этом. Нужно даже, нужно. Проработайте ту семью в своей молитве. Успокойте свое сердце, чтобы там все наладилось. Все это означает боль. Любые страдания означают боль. Боль означает, не хватает Бога, не хватает счастья, не хватает знания. Сначала приходит счастье, потом знание, потом разрешается ситуация. Сначала ваше сердце, потом вы сердце. Двигайтесь вперед в этом, и вы будете побеждать. По этой теме?
4: Да. Да. Ну? Можно узнать, вот, допустим, у меня сейчас сестра, у нее тяжелый период, потому что, в принципе, хорошая, она выходит замуж, но у того мужчины есть трое детей, и у нее есть свой ребенок. И она боится, что жена бывшая будет настраивать детей против, что дети будут...
2: Ну, вот объем работы.
4: Объем работы. А, как
2: всегда объем работы в любом случае.
4: А твой ребенок должен приехать в другую страну?
2: Мне стоматолог, когда... зуб ремонтировал. У меня там были две стенки, только и киста. И мне три стоматолога сказали дергать, а один сказал ремонтировать. Когда я сел, я уже готов был ремонтировать, но у меня возник вопрос. И я говорю, вот киста залечится? Он говорит, залечится. А две стенки достаточно, чтобы зуб сделать? Достаточно. И там много-много вопросов. Он такой слушал. Говорит, может, начнем лечиться? Я тоже сейчас слушаю, может, начнем жить дальше просто, и все. Есть какие-то варианты, то есть не сходиться, есть вариант у них?
4: Нет, Бог уже свел, невозможно.
2: Бог свел, нет вариантов, то есть сходиться, да? Переезжать тоже придется, да?
4: Придется.
2: Ну, значит, надо молиться и жить просто, да? Лечить зуб начинаем, да? Или нет?
4: Начинаем.
2: Все, поехали лечить зуб. В чем проблема? Не хватает силы, кончился моторчик у этого, электричество пропало, да? Почему? Потому что вот здесь электричество все, понимаете, вот здесь. Нужна просто молитва и все. Если она не молится, она ничего не сможет делать. Вот все, что она сказала, это будет сбываться один за другим, потому что все, что вы сказали, это правда. Действительно будет вот эти все вещи происходить, которые вы говорите, потому что это так. Человек чувствует судьбу. И единственное, что он должен делать, это совершать молитву и побеждать ее. И все. Больше нет никаких способов. Надо лечить зуб по-любому. Нет вариантов, понимаете? Или мы обсуждаем, что там такое, или просто лечимся. У нас есть, да, есть тема и очень много еще вопросов. Некоторые специально пришли из одного из этих вопросов. развитие ребенка и хорошая часть характера. Как правильно выстраивать отношения с родителем, с детьми переходного возраста? Поймите, что у детей переходного возраста зашкаливает половая энергия. Половая энергия — это энергия эгоизма, разрушающая жизнь. Это страшная сила, которая просто вдребезги разрушает мозги детям, особенно если структура общества работает неправильно. В ведической, в древней культуре девочки учились отдельно, мальчики отдельно. Никому не рассказывали о сексе. Когда такие вещи были, то дети спокойно жили. У них было тоже желание любви, они тоже мечтали друг о друге. Но среда сама давала возможность им жить спокойно. Понимаете, у меня вот лично в жизни была другая ситуация, так же, как у многих других, но не такая, как сейчас у детей. Я когда учился в школе, то в это время были правила приличия. Нельзя было сильно смотреть на девочек, нельзя было с ними сильно общаться. Это было некультурно. И девочки всегда на переменке были отдельно, мальчики отдельно. Мальчики иногда подбегали, дергали за косичку, все равно искра как бы возникает, ничего не сделаешь. Вот. Девочки притягивают мальчиков, с этим ничего не сделаешь. Вот. Но понимаете, были уже какие-то попущения в плане культуры. Я сидел с девочкой за партой. Я как сейчас помню, как бы объясняли формулу на доске, мне очень хотелось ее понять, потому что я стремился к знанию. Но у меня глаза смотрели вниз, потому что у девочки была коротенькая юбочка, и ножки были видны. И у меня как бы глаза сами, я их пытаюсь на доску, а они туда. Как бы. Но это ладно, бог с ним во время вот этого урока, то, что они туда как бы лезли. Проблема в том, что потом, когда я спать ложился, глазки закрывал, и у меня юбочка вот эта перед глазами, и ножки вот эти красивые. Я такой сплю, думаю, что же такое, что же делать? Понимаете, это все не уходит и держится в голове. Понимаете, так действует половая энергия. Страшная сила, которой нет никакой защиты, нет невозможности справиться. И Веда говорит, даже если человек обладает знанием и прилагает огромные усилия для того, чтобы контролировать свои чувства, все равно, если он не направляет свой разум к Богу, он все равно попадает, падает на колени перед этой силой вожделения. Но представьте, маленькие дети, там у них эта энергия зашкаливает, у них нет никакого правильного воспитания, нет культуры отношений. Больше того, сейчас там на Западе вводят еще в школы, что им заставляют их практические занятия по тому, как испытать оргазм, проводить там друг с другом. Понимаете, бред полный вообще просто, ну уже безумие в этом плане. И дети, естественно, они звереют. То есть от этой половой энергии нереализованной, она же идет короткое замыкание постоянно, перемешивание отношений мальчик-девочек, идет короткое замыкание, у них мозги взбухают, и они смотрят всякие порнуху там по интернету, которую сейчас никак не скрыть вот, от ребенка, потому что все дети знают, как в интернет заходить. Ну, то есть жесть, понимаете, полная жесть в этом плане. И ясно, что все дети до одного, которые входят в этот вот возраст полового созревания, они будут мучиться. И это мучение будет выражаться в протесте. Когда эгоизм сильно в сердце возрастает, у ребенка возникает желание, он же не понимает, что так не надо жить, что это его подвох, что это половая энергия, это сила, разрушающая его жизнь. Он наоборот хочет ее вывести наружу, понимаете? А это идет против правил приличия, которые он видит в мире. И поэтому ему нужно против этих правил приличия и норм бунтовать. Что происходит? Он делает себе волосы гребешком, начинает все прокалывать, там папуасы из какого-то из себя делает, дырки на джинсах и понеслась. Понимаете, чтобы надо сделать вид, что я вне этих всех правил, как хочу, так и живу. Потому что некуда девать эту силу и ничего с этим не сделать. Как относиться к ребенку такого переходного возраста, состраданием? Если вы не смогли его удержать в правильной культуре, а это очень сложно сделать, если его понесло уже туда, просто любовью удерживайте отношения. Ваша цель – оставить отношения с ним, не сделать так, чтобы он его еще оторвало от вас. Вы будете страдать по-любому от того, что с ним происходит, потому что его чуть-чуть в дерьмо окунет, понимаете? Чуть-чуть придется ему в это влезть, в это во все. Вот. Но если вы любовью, молитвой как бы действуете на его сердце, он выплывет, он почувствует, где правильно. Он все равно вернется назад к вам, в вашу культуру, в ваше понимание вещей. Просто не самая главная цель. Злобой, давлением, напором не его сердце не направляйте против вас. Не делайте так, чтобы он закрыл краник. Не делайте так, чтобы он отгородился, стал один. Вот если это произойдет, уже все. Дальше очень трудно, понимаете? Ребенок становится совсем неуправляемым. И ничего с ним сделать невозможно. Лошадь можно подвести к водопою, нагнуть, заставить пить невозможно. Так и ребенка. Можно что хочешь с ним сделать, но заставить его быть таким, как вы, невозможно. Он будет все равно такой, какой он есть. Это делается с помощью любви, а не с помощью насилия. Поэтому самый лучший вариант — это создать такую культуру в семье, чтобы ребенок не поддавался на эти все глупости и жил в правильной среде, создать им правильное общение. Нет возможности, не получилось, ничего страшного. Просто молитесь за него. Придет время, он вернется к вам опять назад. В вашу жизнь любовь сильнее всего, она всегда побеждает. То, что делать с этим? Что, как выстраивать с детьми отношения в переходном возрасте? Все зависит от того, насколько вы были близки с ним до этого. Если ребенок вас слушает до этого, у вас правильные отношения, он признает вас за старшего, он вас слушает, выполняет ваши наставления, у вас близкий контакт, вы занимаетесь духовной практикой, тогда его надо строго отгораживать от всего этого мира, в котором преобладает эта похоть и безумие в детской среде в этой. Вот, если вы не смогли, у вас нет опыта, ребенок уже пошел туда, в эту среду, вы не можете с ним ничего сделать, он уже заболел этими всеми вещами, тогда молитва и оставлять контакт, не разрушать его. Вот, если ребенок погружается дальше туда, в эту среду, пошел наркотики, там разврат, безумие, тогда надо просто жестко оградить его от этой среды. Просто закрывать краник. Вплоть до того, что не ходит в школу. Все что угодно. Только защитить его от наркотиков, защитить его от этого безумия. Переехать в другое место. Все что угодно. Просто жесткий стиль. А не давать. Не давать. Защитить. Силой защитить. Если это невозможно, значит просто любовь и терпеть. Молиться, молиться, молиться. Вытаскивать молитвой близкого человека из беды. Как воспитывать в братьях доброту, взаимопомощь и дружелюбие? Первый вопрос. Как реагировать на ревность старшего ребенка к младшему? Понимаете, проблема ведь не в том, что дети не хотят любить друг друга, а проблема в том, что всегда к детям разная сила любви. Вот, допустим, один ребенок больше энергии любви, каждый ребенок связан с разной кармой. Вот, допустим, один ребенок больше хорошей кармы в семью дает, и это вызывает к нему большую отдачу. Мы его больше любим. Другой ребенок меньше хорошей кармы в семью несет, от него больше трудностей, испытаний и, соответственно, меньше отдачи. Этот ребенок, который не чувствует любовь к себе, а чувствует сильную любовь к своему брату, что дальше будет? Дальше будет ревность. Что делать? Не надо думать, что вы должны между ними отношения строить. Надо просто тому ребенку, который ревнует, отдавать больше любви, чем тому, которому она, естественно, отдается больше. Приведу другой пример. Если, допустим, девушка выходит замуж за какого-то парня, она должна знать, что теперь ее задача огромные усилия совершать, гораздо больше отдавать любви ее родителям, его родителям, чем своим. Своим родителям и так, естественно, идет любовь, все хорошо. Но надо отдавать огромные усилия совершать, чтобы отдать любовь родителям своего мужа, чтобы растопить их сердца. И когда это произойдет, тогда наступит гармония. И не будет ревности, искры в семье, ну, со старшими. Старшие не будут давать искру в вашу семью. Все. Вот такие правила. Точно так же один ребенок больше любим, другой меньше. Тот, который любим больше, на него не обращая внимания, он так любим. Все силы, вся любовь на того, кто любим меньше. Все, ревность заканчивается между детьми. Внешним проявлением, внутренним, и молитвой, и сердцем, и все прочее. Вкладываем туда больше сил, где тяжелее карма. Где карма легче, меньше сил. Хочется же балдеть в жизни, поэтому больше наслаждения к тому ребенку, который больше дает, а тот остальное, тот ревнует, дерется, мучает всех. Нет, мы живем служением, а не наслаждением. Мы даем больше энергии тому ребенку, который менее любим. Итак, воспитание братьев в доброту означает правильное отношение к братьям, прежде всего. Что касается реакции самой, то эта реакция всегда означает боль. Не нужно реагировать никак плохо. Не нужно, вот, допустим, старший реагирует, ревнует младшего. Я ревновал свою дочку, свою сестру. Когда я был один, 7 лет, меня родители воспитывали, через 7 лет у меня родилась сестра. Как только она родилась, я ее полюбил, начал на коляске ее катать, все было классно. И потом я заметил, что на меня не обращают внимания. Возникла ревность. Вот честно вот говорю, я чувствовал ревность. Это естественная вещь, это возникает просто как результат чувств. Так работает чувство. Как реагировать на ревность старшего ребенка к младшему? По-доброму. Ему все объяснять по-доброму. Не надо войну устраивать, еще хуже будет. Он вообще себя будет покинутым чувствовать. По-доброму. И причину знать — неправильное соотношение любви в семье. Неправильное соотношение любви. Всегда младший ребенок любим больше, потому что от него счастье больше исходит. Надо делить энергию любви поровну между всеми детьми. Маленькие дети или большие. Не имеет значения. Больших больше вкладывать любви, маленьких чуть-чуть поменьше, чтобы они не чувствовали себя центром внимания, не росли эгоистами. Понятна система? В древней ведической культуре всегда старшие дети, они были центром внимания в семье. Младшие дети, у них учили смирение и послушание. Сейчас у нас младшие дети являются центром внимания, про старших детей забываем. В результате младшие чувствуют себя центром внимания, и старшие дети становятся кинутыми. Но проблема заключается в том, что даже младшие дети не являются самым большим центром внимания. Самым большим центром внимания является собачка. В правильной культуре более старшие дети являются более серьезным центром внимания, они воспитывают младших. А собачка является защитником семьи. Она не является центром внимания. Если мы вкладываем энергию любви в собачку, мы становимся собачками в следующей жизни. А если мы даем возможность ей, человеку, служить, тогда она становится человеком. Выбирайте, что вам больше нравится. Правильно ли ставить условия воспитания ребенка? Как-то написано неправильно. Я дам тебе конфету, если ты сделаешь все правильно. Мотивация конфетой или подарком. Это не должно быть главной мотивацией. Лучше мотивировать отношениями. Говорить: ты знаешь, сынок, я бы была очень счастлива, если бы ты сделал все правильно. Отношениями, просто любовью. Потому что если вы будете мотивировать конфетой, тогда он будет думать о пятерках в школе, а не о том, чтобы выучиться. Он будет делать вам умный вид, а сам хитрить, обманывать. То есть мотивация подарками означает формальные отношения с ребенком, неглубокие. Это значит, что вы ему по факту не доверяете. Потому что если вы мотивируете конфетой, это значит, что вы делаете уступки. Вы не справляетесь с ребенком, не доверяете ему, у вас не хватает силы его воспитывать, и вы, как подкуп должностному лицу. Чувствуете, будет налоговая проверка, деваться некуда, надо давать деньги. Не доверяете, то есть пытаетесь откупиться. Точно так же здесь, то же самое. Как реагировать на постоянный обман ребенка? Надо молиться и понять, почему он обманывает. То есть молиться и почувствовать, что ребенок обманывает, потому что не доверяет своим родителям. Он не верит им. Или потому что у него есть сильное желание какое-то. Он хочет, допустим, какую-то игрушку очень сильно, он не может себе отказать и в результате ворует. Обманывает или ворует? Это означает сильное желание. Я как-то был в группе продленного дня в школе, и я там делал уроки, и у нас была добрая очень преподавательница группы продленного дня, и она поставила там книжки познавательные, и я хотел узнать, как же жизнь устроена в этом мире. И это была такая книжка «На суше и на море» называется. Я взял эту книжку, открыл, и очень много интересного как бы начал изучать про этот мир. То есть это мне очень интересно было это изучать. И эта книжка, она меня начала завораживать. Она была такая красивая, большая. И как бы таких книжек больше не было. И я начал ее читать, и в один день я ее забрал к себе домой. Никому не сказал, забрал домой. Ну, преподаватель же знает, кто читает какие книжки. И как бы, у меня не было проблем вообще понять, кто книжку забрал домой. Вот, она просто пришла ко мне домой. Она была удивительный человек. Я ей очень благодарен всю жизнь. Она молодая девушка такая, очень деликатная. И сильная, как лидер, как воспитатель, очень сильная. Она пришла ко мне домой, никому ничего вообще не предупреждая нас. Позвонила в дверь, мама открывает. Она говорит, а я в гости. Ой, заходите, мы рады так видеть, как Олег там учится у вас в группе. Ну, очень хорошо, замечательно. Я хотела бы повидаться с Олежиком. Ну, проходите, он вот там сидит в этом, у себя в комнате. Она проходит, я читаю книжку. На суше, на море. Она садится рядом со мной, говорит, как у тебя дела? Вообще ноль эмоций о книжке. Я такой краснею, я бледнею, не хотелось мне сказать. Вот. Ноль эмоций о книжке такая, она со мной разговаривает, такая. И потом говорит, как книжка вообще тебе нравится? Я говорю, очень. Такое вообще уже все как бы. Стыдно просто настолько, что я не знаю, там зашкаливает уже. И она говорит, Олег говорит, это хорошо, что ты любишь эту книжку, супер. Но ты, пожалуйста, в следующий раз, когда берешь книжку, об этом говори. Всегда сначала спроси, а потом возьми. И когда прочитаешь, верни назад. Договорились? Я говорю, ну, конечно. Я на следующий день принес, поставил назад. Обман означает две вещи. Первая вещь – недоверие. Когда родители зажимают ребенка, он не доверяет, он обманывает, боится их, страх. Вторая вещь – сильное желание. И то, и другое мы не можем контролировать, понимаете, просто любовь. Как реагировать на постоянный обман ребенка? Просто ловить его как бы с поличным, разговаривать, общаться. В любви приходит знание. Когда человек с любовью действует, приходит просветление в мозгах. Когда мы давим на ребенка, он через страх отдает нам то, что нам надо, но при этом сама эмоция не меняется, осознание не приходит. Осознание приходит через любовь. Когда мы общаемся с любовью с кем-то, то у него все приходит. Смотрите, событие произошло 40 лет с лишним назад. Я до сих пор его кристально помню. Видите, она мне дала такой урок на всю жизнь, который в моем сердце сидит до сих пор. Потому что ни тени не было злобы. Она сделала все очень с любовью, аккуратно. И она всколыхнула в моем сердце совесть. Разбудила совесть. Это означает обучение. Ну, человек обманывает, его надо обучать. Если у вас есть привязанность к тому, чтобы он не обманывал, вы не можете с таким ребенком жить. Это значит, что вы никогда его не воспитаете. Почему он обманут? Это ваша судьба. Значит, вы сами в прошлой жизни обманули. Почему вызывает боль? Потому что это ваша судьба, а не чужая. Она своя судьба все равно всегда вызывает. Помолитесь. Простите ребенку в сердце сначала, что он обманывает. Простите ему. А потом объясняйте ему в отношении. Чтобы он чувствовал этот стыд, то же самое, совесть. И несколько раз объясните, все это отойдет. Или просто объясняйте ему, что он не чужой. Я слышал такую вещь, что когда ребенка берут на воспитание, он иногда в семье начинает воровать. У кого такое вот происходит? Ребенка взяли на воспитание, он подворовывает чуть-чуть. Вот здесь таких нет. Это тоже от того, что он не доверяет. Он не чувствует пока, что он защищен, поэтому он пытается выживать как-то. Взял там из холодильника что-нибудь, вытащил, в уголке сидит, ест. Это значит, что... Да? Она дикий волчонок в вашей семье. Дикий волчонок. Как вы думаете, почему? Причина все та же. Потому что каковы отношения ваши с вашим бывшим мужем? Вот что вы в сердце по отношению к нему сейчас чувствуете? Обиду. А он что к вам чувствует по отношению к вам? Я знаю. Он чувствует жестокость, желание наказать, побить. Так? Да. Вот в этом пространстве находится ваш ребенок. Когда с одной стороны бьют, а с другой стороны обижаются, а ты находишься в этом пространстве, какая реакция? Да? Зажатость. Означает неспособность скрыть свои желания. Если человек не может скрывать свои желания, не способен о них говорить, то желание накапливается, и что дальше? Хватаем, бежим. Решите вопросы в отношениях с своим бывшим мужем. Ребенок находится в этом пространстве. Как вы решите, она раз ее расслабит, она начнет нормальную жизнь жить. Как приучить ребенка к порядку и научить его любить книги? Надо начинать с себя. Вы любите книги? Если вы любите книги, вы садитесь вечером читать книгу. Я помню, был такой случай. Мы ехали с духовного праздника в автобусе. Прохой Фейс ехали в автобусе. Я уже в это время был не ребенком. Я занимался духовной практикой серьезно. Просто ехали в автобусе, стояли. Целое...

Это длилось какое-то время. Я чувствовал эту силу, которая передалась от него. Как приучить ребенка, научить его любить книги? Берете вечером, садитесь, вдохновенно читаете. Приходит время, ребенок сам садится, читает вдохновенно. Как ребенка приучить к порядку? Смотрите, есть два варианта сделать ребенка неряшливым. Первый вариант – ненавидеть беспорядок. Ходить там, это. Ясно, что вы зону порядка все отгораживаете, зону порядка отгораживаете от всех людей. И все как бы, вот меня жена приучила к тому, что я не знаю, где вещи лежат. Почему? Потому что она контролирует все вещи в доме. И если как бы я туда лезу, она говорит, стоп, здесь порядок, все. Как бы я сама дам, все. Я не знаю, что где лежит. Меня отучила, как бы она все контролирует. Я говорю, ладно, ладно, я ничего не знаю, все, ты сама все знаешь, все хорошо. Если вы хотите, чтобы был порядок и все приучались к нему, приобщайте всех к порядку. Не контролируйте порядок. Дайте возможность всем, как бы муж моет пол, понятно, одной полосой посередине, но зато он приучается к порядку. Пускай пол вымытый, как бы не так, как надо, но зато он приобщается к порядку. Если вы хотите его приобщить к порядку, дайте ему возможность ошибаться. Дайте ему помыть посуду, потом ничего страшного, что вы за ним перемыли, но зато он приобщился к порядку. Заканчивайте лекцию. Супер. Ну, вот такая система. Один вариант – это деспотизм убрать, а второй вариант – это личный пример. То есть с любовью, с радостью. Делаем порядок, чтобы все были счастливы. Нужно ли делать прививки детям? Прививки малоэффективны. Любая инфекция сейчас модернизируется, изменяется. Даже те инфекции, которые, кажутся, должны быть статичными. Например, оспа. Вроде бы, оспу сейчас не делают, да, прививку от оспы. Ну, там есть разные как бы прививки. Большинство прививок, они как бы малоэффективны, потому что эти инфекции меняются каждые 2-3 года. И прививки тоже, получается, надо ставить каждые 2-3 года, что ли. Лучше, да? Есть еще другой момент, который вы должны знать. Он заключается в том, что есть какая-то определенная категория детей, которые погибают или становятся слабоумными в результате того, что им делают прививки. Я сейчас объясню. Мой родной дядя умер от эпилепсии в результате того, что ему сделали прививку в детском возрасте. Он стал слабоумным эпилептиком и в 30 с лишним лет умер в слабоумии. Я знаю одну девушку, которая еле-еле как бы выходила ребенка, дала ему жизнь. Он болел тяжелой болезнью, в возрасте 5 лет сделала прививку, он погиб на месте. Вот. Объясню сейчас. Не волнуйтесь. Есть две категории людей. Одна категория очень чувствительные. Если вы очень чувствительны, у вас склонность к аллергии, вы трудно переносите лекарства, если вы трудно переносите погоду там и все прочее, и у вас родился ребенок, лучше ему прививки не делать, потому что у него такая же чувствительность, как у вас. Дети перенимают чувствительность от родителей. Если у вас крепкий организм, вы все переносите, у вас все классно, и ваши дети тоже все классно переносят, делайте прививки, нет проблем. Услышали мое мнение? Но самое главное, прежде чем делать прививку, просто помолитесь Богу в сердце. Вы точно узнаете, делать ее или нет. На 100%. На 100% без всяких сомнений. Вот здесь все известно. Если страх появится после молитвы, сначала спокойствие, потом раз, запрет. Не то что страх, а запрет. Все, не надо делать. Прививка это не панацея. Можно делать, можно нет. Если вы хотите, чтобы дети не болели, есть естественные лекарства, есть естественные растения, которые уничтожают бактерии, вирусы. Их надо использовать в жизни. Первое растение – сосна. Иголки сосны, если их ставить в комнатах, уничтожают вирусные инфекции, связанные с респираторными заболеваниями. Все до одной. Свежие ветки сосны в комнате ребенка – до свидания, вирусной инфекции. Если уже возникло, можно привязывать на руки, на ноги. Левая рука, левая нога, привязываются ветки с иголками,

0: человеку, который инфекция, если ему не помогает, переставлять правая рука, правая нога. Носить 12 часов, потом менять на свежие ветки. Нужно ветки заворачивать в тряпку. Работает всегда. Вирусная инфекция респираторная, до свидания, если вы ставите ветки сосны. Дальше. Кишечные инфекции побеждаются с помощью корня полыни или просто полыни, с помощью пижмы, с помощью зверобоя. Вот такие вот лекарства. Есть такое растение, найдите длинный перец. В Москве можно найти. Или пипалы, семена пипалы. Они лечат инфекции крови, даже влияют на тяжелые вирусные инфекции, такие как гепатита там, и так далее. Я в детстве свою дочь вылечил от малярии. Наружным просто поставил эти семена на руку, на ногу, и прошла за 4 дня малярия, инфекция крови. Так действуют семена пипалы. Пипала, пипала. Длинный перец по-другому еще. Long pepper. Длинный перец. Черная, длинная такая, специя, острая, как перец. Да, герпес лечится ветками сосны. Белый перец лечит также вирусные инфекции, респираторные, плюс лечит инфекции, связанные с пищеварительным трактом. Дальше, куркума лечит инфекции крови. Они все связаны с повышенным сахаром. Куркума снижает сахар и убирает стафилококковые и стрептококковые инфекции из организма. Можно пить. Можно на молоко добавлять там, и так далее. Пробуйте. И так далее. Изучайте. Можно найти на все инфекции просто растения, которые эффективно это лечат. И все. Не парьтесь. Необходим для ребенка детский сад. Детский сад для ребенка необходимо... Среда, в которой он должен развиваться среди детей. Эту среду лучше создавать сами. У нас взяли родители все в нашей фирме, взяли и организовали свои ясли, свой детский сад. Одна женщина приходит, ей платят немножко денежек, все остальные родители, и прямо на квартире у нее делают детский сад. Найдите по районам, объединитесь, много, вы же ходите на лекции, знакомьтесь, там, пытайтесь как-то организоваться и сделать детский садик в какой-то районе свой. На квартире и все. Как вести себя с родственниками, которые настаивают, что ребенку необходимо мясо? Все зависит от того, какие родственники. Если бабушка, дедушка, просто любится, улыбаться, кланяться, говорить все правильно и кормить без мяса.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

наблюдая этот мир пристально, снимая один за другим покровы с незримой истины. Вечно то, что искренне, а судьбы людей летят осенними листьями вниз. Кто в этом виноват? Чей это каприз? Вещи и слова древнего суфи разбивают сомнения. Смерть — это не конец, а лишь изменение, превращение, крещение, катарсис многоликой мистерии. Не надо бояться корни страха в неверии. Я вижу распахнутые настежь двери, за ними мой дом. Я как младенец, откинутый в воздух любящим сына отцом. Я радостно смеюсь и не боюсь упасть. Я просто верю его ласковым рукам. Мы не боги, каждый из нас его атомарная часть. Между нами и ним живая подвижная связь. Пытаться порвать ее значит страдать, живя мелочными радостями, бедами этого бренного тела. Что мне подарить тебе? Что мне тебе дать? Мои неловкие попытки лучше стать и неокрепшие желания благодарить и сострадать. Мой сиюминутный порыв любить навзрыд изо всех сил, без зависти, ревности и обид. Я все забыл, мое сердце спит. Разбуди его, растормоши, чтобы лились из него бурные реки, вечные песни души. Я незначителен, ни гений, ни творец и ни герой. Сделай меня прозрачной средой. Спасай.

Обычно время мы понимаем как событие. Когда переключаемся на философский язык, события перестают влиять на наш ум. Мы как бы отстраняемся. То есть философ, он несколько отстранен от событий. Почему? Потому что он должен жить в настоящем моменте времени. А к прошлому очень часто люди относятся как к мусорной корзине. Потому что если мы что-то проживаем некачественно, мы это сбрасываем в прошлое. Это удобная как раз вещь. Если что-то мы переживаем некачественно, потому что есть качественная сторона времени и количественная сторона времени. И кто-то может вспомнить, что вот в тех событиях я был трусом, я хочу это в прошлое выбросить подальше, чтобы забыть. Кто-то же говорит, я был героем в тех событиях, хочет быть в настоящем это показывать. Ты всегда в настоящем с ним это событие, он пережил его, правильно, в соответствии с его долгом, с его как бы позицией человека и души. Это сильные духом люди, они очень богатые, настоящие, не богатые в каждый момент времени, наполнены внутренней энергией. Почему? Потому что они проживали события правильно. И если события неправильно проживать, то вот прошлое просто как мусорную корзину. Но иногда, когда хорошие вещи сбрасывают в мусорную корзину, мы сожалеем, правда же? Но время тоже это делает. И хорошие, плохие вещи, как события, могут быть забыты. Но вы никогда не забудете, что вы пережили. Если это говорится в Бхагавата Пуране, что лучше прожить одно мгновение в полном сознании, чем тысячи лет подобно дереву. То есть мы даже не вспомнить нечего, говорится. Вот это проблема. Все в мусорную корзину, вся жизнь уходит в прошлое. Но прошлое не существует. Будущее не существует. Существует только настоящее. И наши переживания всегда в настоящем. Но события, которые мы переживаем, меняются. А тот, кто переживает, неизменен. Вот это нужно понять. Вот это нужно осознать, чтобы понять, что такое настоящее, как быть богатым сейчас. Ведь мы же планы на будущее строим. А вы знаете, что время уже предопределено, предопределяет все наши события. Вы не можете строить планы, не владея специальной наукой. Это невозможно. Мы во власти времени находимся. И, собственно говоря, йога означает, что человек должен выйти из-за предела пространства времени. Сознание его, то есть. События, вот скажем, это вот как бы физическое существование, оно будет в этом измерении находиться определенно. Но сознание, оно не должно быть в рамках этих событий. То есть осмысленность, зачем все это, почему все это? Великие цели. В настоящем мы должны стать героями. Мы должны чувствовать себя так, чувствовать. В настоящем мы должны стать учеными, мы должны себя так чувствовать. В настоящем мы должны стать богатыми, мы должны так себя чувствовать. Никогда не думайте, что вы нищие, что вам чего-то не хватает. Думайте о том, что у меня есть все. Просто это еще не раскрыто. Дети так думают. Дети так думают. Взрослые, поскольку они уже связаны с этими событиями, циклами заработка и траты денег, потерь, удачи, неудач, они перестают мыслить, как счастливые, богатые, здоровые люди. Они становятся угрюмы под влиянием событий времени. Но на самом деле время, оно не угрюмое. Оно и не радостное. Тут радоваться-то нечем. Оно вечное. И оно независимо от каких событий самого времени. Время не расстраивается, когда мы теряем деньги. Мы расстраиваемся. С позиции времени потерь никаких не существует.

0: То есть, что я хочу сказать? Я хочу сказать, что знание, оно возникает само. Два процесса. Самый высший процесс — это процесс любви. Если мать любит ребенка, она из сердца получает знание. Как? Что с ним делать? Как его вылечить или как его воспитывать? Мы с вами сейчас стали очень технологичными, мы хотим каких-то алгоритмов. То, что Марина рассказывала, знаете, там памперс одеть, снять, выкинуть, новый одеть, алгоритмы, механизмы. Мы перестали быть личностями, мы функционируем как машины. Одеть памперс, снять памперс. Одеть памперс, снять памперс. Сказать что-то жене, услышать ответ, уйти. Сказать что-то, услышать ответ, уйти. Мы как с вами роботы функционируем, личности нет. Личность — это контакт с жизнью, с бытием. Это всегда творчество, сама жизнь — это творчество. И это очень большая наша проблема, что мы пытаемся жизнь строить механически, через какие-то механические, логические знания, алгоритмы усвоенные. Знаете, 2 плюс 2 будет 4, а 1 плюс 1 сколько будет? 1 плюс 1 сколько будет? Сколько будет? 1 плюс 1 будет 1. Вы разве не понимаете? Ну, представьте, вот вода стоит. Вы берете пипетку, капля падает, одна капля. Вторая капля срывается и падает, попадает в первую. Сколько капель получается на столе? Одна. 1 плюс 1 будет 1. А 1 минус 1 сколько будет? Сколько будет 1 минус 1? Вот это уже духовная математика. 1 минус 1 будет 1. Шри Шипанишад, древний санскритский трактат, начинается с этой духовной математики. Ом Пурнам, Адах Пурнам, Пурнат Пурнам, удача это. Из высшего целого исходит этот проявленный мир. И в силу того, что он исходит из высшего целого, которое исполнен всей полноты и гармонии, также и этот проявленный мир.
1: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
2: И закон баланса очень прост. Наши обязанности зависят от наших возможностей. Нет ничего сложного. Человек ходит, мучается, что я должен делать, в чем мои обязанности. Все просто. Какие у тебя есть возможности, такие у тебя есть и обязанности. То есть, если я получил возможность что-то узнать, теперь я что обязан? Обязан другим это передать. Если я получил возможность что-то узнать, у меня сразу обязанность. Раз я что-то узнаю, я должен тут же это передавать. У меня уже есть обязанность. Я не могу просто что-то узнать. Я уже должен передать, уже должен кому-то обучить, кого-то должен обучить. Если я получил возможность заработать денег, я теперь обязан их потратить на заботу о ком-то, да, как мы выяснили. Получил возможность, пожалуйста. Тут же получила обязанность. С возможностью приходит и обязанность. С возможностью, тут же. Поэтому сначала человек должен оценить свои возможности, а затем на основе этого понять свои обязанности. Ничего сложного. Ничего особенно сложного нет. И тут есть некоторый закон, закон счастья, закон Ананды. Оценивать надо свои возможности. Вот это очень важно. Потому что в основном наше сознание оценивает чужие возможности. У него вон сколько чужих, он неправильно этим распоряжается. Нет. Если мы хотим стать счастливыми, мы должны оценивать свои возможности. Свои. Именно это сделает меня действительно счастливым. И потом их связать со своими обязанностями. Пока я это делаю по отношению к себе, я развиваюсь. Но как только я начинаю оценивать возможности других, я тут же начинаю деградировать. Я тут же деградирую. Это, в общем-то, следующий секрет, как совершить прорыв в своем развитии. Я просто деградирую. То есть я должен себя оценивать, не других. В общем-то, также понимание культуры. Культурный человек оценивает себя, некультурно оценивает других. Разумный человек оценивает себя, неразумно оценивает других. Почему так происходит? Потому что мы слабы, есть некоторая слабость. Наших сил хватает только на собственную оценку. С последующими выводами. Мне хватает этих сил, чтобы оценить себя, сделать какие-то выводы. Если у нас появляются дополнительные силы, то мы тут же их можем использовать для каких-то полезных дел, для заботы о ком-то, для помощи детям, ученикам, чтобы передавать знания. Но если у нас нет этих дополнительных сил, мы просто сами оцениваем других, а в результате мы просто теряем свои силы. И у нас их не хватает, чтобы оценить себя. То есть силы мне даны на то, чтобы оценить себя. Но когда я оцениваю других, на себя их не хватает. А о себе-то я забываю. Всех оценил, а о себе подумать забыл, о себе родном. Люди говорят, надо же себя любить, да? И спрашивают, надо же себя в первую очередь любить. Я говорю, да, но как любить себя? И дается ответ, нужно себя оценивать. Вот если я себя оцениваю, я себя люблю. Почему? Потому что оценив, я могу понять, правильно я действую или нет. Если я пойму, правильно я действую или нет, то я пойму, в чем проблема моя. А иначе стану счастливым, исправив этот дисбаланс. Это любовь к себе, оценивать себя. Но современный человек думает, что любить себя – это не оценивать себя, это позволять себе все. Я люблю себя, поэтому позволю себе биться головой об стенку. Я же себя люблю, а тело так хочет побиться головой об стенку. Поэтому, оценивая себя, мы занимаемся самоосознанием, совершаем прорыв в своем развитии. Обычно это называется раскаянием. Когда я оцениваю себя, это называется раскаянием. Оценивая других, мы занимаемся критикой, это уже критика называется, или оскорбление, чем останавливаем свое развитие. Начинаем деградировать. Поэтому, как мы выяснили, принцип успеха в любом деле – это цикличность. Принцип успеха. Секрет цикличности состоит в том, что даже если у нас получилось зациклить самый маленький элемент нашей жизни, он обязательно приведет нас к успеху. Хотя бы это маленький элемент. Это похоже на то, как прядильщик, если пряжа потихоньку придет, целый клубок нити, все потихоньку вытаскивает. Да, ниточка тоненькая, но постоянные усилия делают свое дело. Это некоторый очередной секрет успешности. Каждый раз мы должны находить то, что можно привести к зацикленному повторению. Что я могу такое полезное взять и повторять, циклично повторять? И если у меня это получается, то я совершаю прорыв, даже если это какая-то маленькая часть, даже если какое-то маленькое позитивное дело. Но если я могу его делать постоянно, циклично, оно совершает просто глобальный прорыв. Капля камень точит. Например, если я читаю какую-то умную книгу, читаю умную книгу, мудрую книгу, но не регулярно читаю, как попало, то 3 дня подряд, то пару месяцев не читал, знаете, такие закладки бесполезные. То есть находит человек книгу, видит там закладка, он смотрит, куда он ту закладку положил, ничего не понимает. Я это когда-то читал. Он даже уже не помнит, что он когда-то вообще эту книгу читал. Там так эта закладка и умерла. Такие книги с умершими закладками. Не книжная полка, а такое какое-то кладбище умерших закладок. Нет, это никогда не сделает меня мудрым, даже если я очень мудрую книгу читаю. Но если я это делаю нерегулярно, это не сделает меня мудрым. Но если я читаю ее хотя бы по 5 минут, но каждый день в одно и то же время, изо дня в день, я очень быстро почувствую, как я становлюсь все мудрее и мудрее. Очень быстро почувствую. Изо дня в день. Это крайне важный закон. Это концептуальный закон развития. Концептуальный закон, он способен изменить мою жизнь за предельно короткое время, причем предельно малыми усилиями. Просыпаясь утром, я могу ровно 5 минут почитать какие-то законы жизни, действительно глобальную что-то, какую-то концепцию. Запомнить, может быть, всего одну концептуальную идею. Может быть, всего одну. Но если я потом помню об этом целый день, я уже не просто живу, я уже проверяю эту концептуальную идею всей своей жизнью на практике, значит, становлюсь мудрее. Тоже не просто день, который закончился, и слава Богу, нет. Тоже день, который сделал меня на шаг ближе к мудрости, на шаг ближе к Богу, на шаг ближе к пониманию абсолютной истины. Поэтому, в общем-то, так просто что-то зациклить, что-то хорошее. Это есть, в принципе, обет. Обет – это что-то сделать цикличным. Обед – это что-то сделать постоянным. Он может быть маленький. Он может быть маленький. Но если он маленький, но постоянный, он даст свой результат. Почему наши обеты, наши вот некоторые аскезы, наши обещания не помогают, не делают нас счастливее? Потому что они не зациклены. Они временны. Они временны. Поэтому толку никакого. Все потом разрушается. Все разрушается. Как квартира, мне нужно постоянно делать уборку. Постоянно. Мало один раз убраться, въехали в новую квартиру, один раз убрались, все. Дело сделано. Потом можно не убираться. Нет, каждый день нужно убираться. 2 раза в день, 3 раза в день. Так же, как и тело. Мало один раз помыться хорошо. Я же хорошо помылся. Месяц назад я хорошо помылся, хорошее мыло взял. Долго терся. Мало, каждый день надо это делать. Несколько раз в день. Регулярность. То есть, кто такой чистый человек? Это не тот, кто долго моется, а тот, кто постоянно моется. Понимаете разницу? Кто такой умный человек? Это не тот, кто высшее образование получил, а тот, кто каждый день получает образование. Понимаете? Мало просто. Кто вообще что-нибудь помнит из школьной программы? Кто ничего не помнит? Тут я уже что-то ничего не помню. Мне уже как-то даже страшно становится. Я уже иногда боюсь там столбик делить и умножать. Уже забыл, как это делать, уже что-то вылетает из головы. Почему? Нет никакой стабильности, столько было усилий, как люди в институте учатся, 4 пары, глаза вот такие, а книжки из ушей торчат. Но после сдачи экзамена что происходит? Все. А какой ты сегодня предмет сдавал? Я уже не помню. Я уже не помню, какой предмет я сегодня сдавал. А на что сдал, уже не помню. Нет, нет смысла в этих перенапряжениях. Это дисбаланс. Нет баланса. Постоянное перенапряжение, результат ноль. Поэтому мы устаем. Поэтому депрессия такая в мире. Психологи ходят, думают, а чего в мире депрессия? Нет баланса. Ничего не зациклено. Все гиперусилиями, гиперусилиями, гиперусилиями. Добился, бросил, добился, бросил, добился, бросил, добился, бросил. Какой смысл? Никакого смысла. Необходима некоторая стабильность. Необходимо правильно. Вот. А понять эти циклы. Цикл это, в общем-то, есть баланс. Если я правильно цикл установил в своей жизни, у меня баланс, то есть я здоров. Поэтому, в общем-то, развитие сознания это некоторая такая цикличная мудрость, которая проверяется на практике в течение всего дня, как мы выясняли вначале. Мы должны не просто послушать, мы должны постараться понять. Мы должны не просто понять, а мы должны начать это практиковать, то есть что-то делать. И это должно так, в общем-то, быть изо дня в день. Изо дня в день. Это должно быть какой-то практикой, какой-то системой, какой-то стабильностью, шаг за шагом, шаг за шагом. Невозможно сделать шаг и стоять. Необходимо постоянно идти. Это некоторый закон течения. Мир – это движение. Поэтому, если я не двигаюсь против, мир причем способствует деградации, если вы заметили. То есть, если не мыться, все время грязнее становишься. Если ничего не делать, то деньги заканчиваются и так далее. То есть, мир все время немножечко к деградации нас тащит. То есть, течение вниз. Течение всегда вниз. Поэтому мы должны делать усилия против течения. Грести. Необходимо грести. Причем 2 руками. Если одной рукой грести, то по кругу будешь на лодке плавать. Поэтому необходимо прилагать усилия. Поэтому если я просто перестал прилагать усилия, то я проплываю все эти точки, которые раньше приложил столько усилий, чтобы их достичь. То есть прикладывал усилия, прикладывал, один город проплыл вверх по течению, второй город проплыл вверх по течению, третий, четвертый, все, надо отдохнуть. Что я вижу, мимо чего я опять проплываю? Мимо всего того, что я с таким усилием достиг. Вот это называется депрессия. Как оно все уплывает, куда оно все уплывает, как такое может быть. Я просто перестал действовать. Активность прошла. Депрессия. От чего? От того, что перестал уважительно слушать, перестал об этом задумываться, перестал это применять на практике. Пропало. Растворилось. Поэтому на этом семинаре мы попробуем об этом разобраться. То есть я должен буду объяснить законы кармы, как понять свою судьбу. Я должен понять, как эта судьба проявляется, как ее сбалансировать. Что такое баланс, что такое дисбаланс. Я должен буду рассказать о правилах взаимоотношений, что такое сбалансированные отношения. То есть как вести себя так, чтобы испытывать удовлетворение даже от общения с неприятными людьми. Мы-то думаем, что счастье должно приходить, если я общаюсь с приятными людьми, да? Но посмотрите, мы общаемся с приятными людьми, все равно недовольны. Нет. Поэтому от правильного общения приходит удовлетворение, а не от того, с кем я общаюсь. Поэтому мудрец может общаться с любым человеком и будет испытывать радость от этого. Это мудрец. Мы должны этому научиться. Мы должны будем немножечко изучить законы эффективности, сейчас это актуально. Законы практичности. Как извлекать максимальное благо из возможностей, которые нам предоставила судьба. Нам все время кажется, что нужно что-то еще. Вот в этом ошибка. Мы не извлекаем благо из того, что есть. Это как женщина, которая покупает продукты каждый день, но ничего из них не готовит. И думает, надо еще. Но эти просто гниют. Может перестать гноить те продукты, которые уже есть. И так же мы поступаем. У нас огромное количество возможностей. Нам они даны. Мы их не используем, просим что-то еще. Мне бы вот еще что-то. Да куда тебе еще? Ты с этим как-то разберись. С этим. Поэтому тут вот завал некоторый. Мы свои возможности не используем, просим что-то еще. Поэтому проблемы. Должны в этом разобраться. И, конечно же, мы разберем некоторую концепцию семейной жизни. Поймем, что такое, в общем-то, семейные взаимоотношения. Как, в общем-то, относиться к партнеру как таковому? В чем принцип партнерства вообще? В чем принцип сохранения отношений? В чем принцип установления отношений? Мы должны понять эти законы баланса. Почему мы никак не можем сбалансировать друг с другом? Почему все время кто-то пытается на свою сторону передавить? Как-то мы неправильно баланс устанавливаем. Баланс какой-то грубый. Слишком грубые способы мы используем для установления баланса. Поэтому надо будет в этом разобраться. На это у нас уйдет еще 3 лекции. Большие. К вопросикам можно перейти, пожалуйста, по этому введению.
3: Занимаешься чем-то, начинаешь читать, увлекаешься делом и уже меньше. Но так интересно, что и свежаешься.
2: Мы говорили о том, что как раз должен быть баланс. Если я в результате какого-то увлечения, то есть если я на чем-то сконцентрировался, но в результате я забыл о чем-то другом, то это не приносит мне счастья, не делает меня счастливым. Поэтому, как мы говорили, необходимо понимать вот эту природу времени, что на все нужно выделить свое время. На все дается свое время. Это, в общем-то, есть некоторая концепция планирования. Я должен понимать, что я делаю. И вот и тогда ко мне приходит эффективность. Обычно человек думает, что, в общем-то, эффективность во времени заключена. Что если я чем-то долго занимаюсь, то это меня сделает эффективным. Не всегда так. Можно чем-то очень долго заниматься, толку никакого. То есть если я буду очень долго оттренироваться, чтобы прыгать вверх с шестом, вряд ли что-то получится. Сколько бы я ни занимался. Ну и что? Ну и что, что я хочу прыгать с шестом? Мало ли чего я хочу. Не факт, что у меня это получится вообще когда-нибудь. Просто шесты будут, скорее всего, ломаться. Или это будет очень смешно для всех остальных. Но какое-то время, допустим, я могу на это потратить. Пусть. Хорошо. То есть принцип в чем? Принцип не в том, сколько я времени прилагаю. Принцип не в том, сколько я времени чищу картошку, а в том, как я ее чищу. Да? Принцип не в том, сколько я времени ужин готовлю, а насколько он качественный вообще получается. Принцип не в том, сколько я учу, а что я учу. Принцип не в том, как я общаюсь, а с кем я общаюсь, или сколько времени я общаюсь, каково качество. То есть, в общем-то, принцип не в том, сколько, принцип как. И дается объяснение, как достичь этого максимальной результативности. Это секрет, в общем-то, объясняется в концепции внимательности. Что такое внимательность? Потому что внимательность дает результат. Если я внимательный, я результативный. Почему мы вообще все сегодня здесь? Потому что мы внимательно сюда добирались. Те, кто добирались невнимательно, они сейчас ремонтируют свои машины. Понимаете? Они были невнимательны. Мы все здесь, потому что мы внимательны. Мы ничего не перепутали, мы внимательны. Добрались до какой-то точки. Мы можем добраться до какой-то точки, если есть концентрация. Как быть внимательным? И тут происходит ошибка. Человек думает, что внимательным нужно быть в важном деле. И он выбирает какое-то важное дело, думает, это мое увлечение, это самое главное, и я в этом буду внимательным. А все остальное делает спустя рукава, не концентрируется. И в результате у него ничего не получается. Потому что он все время действует невнимательно, и когда он пытается сконцентрироваться на внимательном, на том, что действительно нужно, у него опять ничего не получается. Все разваливается. Так, знаете, так страшно иногда смотреть. Водитель, он садится за руль и приводит себя в чувство. Так, сконцентрируйся, приди в себя, смотри на дорогу, езжай спокойно. Так страшно иногда становится. То есть он начал концентрироваться, только сев за руль. Как-то страшновато немножко. Поэтому в йоге объясняется, что внимательность – это также стиль жизни. Эффективность – это стиль жизни. То есть я внимателен во всем. Я внимательно проснулся, поэтому говорят, с какой ноги встал. Да в принципе все равно, с какой ноги встал. Важно, что я внимателен, я встал. Как я почистил зубы, как я оделся, как я завтрак приготовил, как я его съел. Если я его невнимательно, он просто не переварился. Если я невнимательно оделся, лучше не позориться. Разные носки, да? Еще что-нибудь. Потом я внимательно еду на работу, потом я внимательно работаю, потом я внимательно общаюсь, потом я внимательно обедаю, внимательно еду домой. И потом приходит время моей главной внимательности. Например, я внимательно учусь. И тогда у меня получается, естественно, внимательно учиться. И потом я внимательно ложусь спать и внимательно сплю. С внимательным лицом. Факт. Даже сон может быть внимательным. Почему нет? Если я действительно нахожусь в йоге, если я постоянно внимателен, то и то дело, которое я делаю, которое самое важное, оно тоже будет внимательным. А значит, не нужно его делать постоянно. Оно принесет свою пользу. Поэтому мало быть сбалансированным. Нужно быть еще и внимательным. Если я сбалансирован и внимателен, то у меня на все дела время распределено, и они все эффективны. Если я сбалансирован, но не внимателен, толку никакого. Если я внимателен, но не сбалансирован, тоже толку никакого. Поэтому нужно быть и сбалансированным, и внимательным. Вместе. Вот это вот соединение дается. Чудо. Чудо. Чудо. Когда у меня есть баланс, есть внимательность, и я все время результативен. Я все время эффективен. Я во всем эффективен. У меня и гренки хорошие получились, не пригорели. И я хорошо поработал. И все. Я внимателен во всем. Внимательность, в общем-то, основа концентрации, основа успеха. Поэтому я и замечаю, в общем-то, те основные моменты в своей жизни, которые дают какое-то решающее значение. Я их не пропускаю. В этом также наша, в общем-то, проблема. Мы пропускаем какие-то ключевые моменты жизни. Бывают эти ключевые моменты, когда нам судьба предоставляет какие-то хорошие возможности. И мы расслаблены, мы не сконцентрированы, и упускаем эти возможности. И потом вдруг понимаем, да, была возможность, говорила мне мама, теперь эта возможность куда-то исчезла, ушла. Потому что каждое время дает свои возможности. Каждый год дает свою возможность. Каждая минута дает свою возможность. Мы должны ее просто извлечь. Да? Я уже сегодня рассказывал немножко, что мы должны понимать, как извлечь благо из того, что уже есть. Как действительно ночью выспаться, чтобы это действительно был позитивный сон. Как днем так поработать, чтобы эта работа принесла максимальное благо. Как так общаться, чтобы действительно была польза от этого общения. Все это можно понять, все это можно изучить. Если я хотя бы об этом думаю, тогда я начинаю в этом разбираться. Тогда я начинаю это постигать. Это и есть йога, в принципе. То есть я должен быть все время в этом состоянии. Я должен быть все время в состоянии внимательности. Тогда я буду йогом. Если я внимателен только полчаса в день, это не внимательность. Это 23,5-часовая невнимательность. Поэтому насколько я внимателен. Это и есть, в принципе, культурный человек. Поэтому чему учат, когда культуру прививают ребенку? Учат внимательности. Будь внимательным, будь внимательным, будь внимательным. То есть внимательный человек – культурный человек. И так отца Ковцов, он поймет все. Внимательный человек поймет все. Невнимательный человек все потеряет. Все потеряет. Он даже свои там, ключи от дома потеряет.
4: Внимание – это концентрация на чем-то. Нельзя же на всем концентрироваться. Все равно внимательно.
2: Не просто нельзя, а нужно. На всем. Это есть культурный человек. Вот это как раз ловушка на современного времени. Потому что современный человек ленивый. И он придумал идею. Надо концентрироваться на чем-нибудь одном, а все остальное время отдыхать. А все остальное время релаксировать. Это неправильно. Это неправильно, потому что если я действительно внимателен, то тогда я развиваюсь. Почему мы можем ходить, как вы думаете? Потому что мы внимательно учились это делать. Если я теряю концентрацию, я просто тут же спотыкаюсь и падаю. То есть какое время, скажите мне, за рулем нужно быть внимательным?
3: Все время.
2: В этом основа здоровья, в этом основа жизни. Просто мы забываем, что жизнь, она опасна по своей природе. В чем опасность жизни? Можно умереть несовершенным. Мы должны умереть совершенными. В этом задача жизни. Мы должны достичь совершенства. Мы должны умереть святыми. Да? Это секрет? Нет? Это не секрет. Мы должны умереть святыми. Поэтому мы должны быть внимательными, чтобы успеть стать святыми до момента смерти. Мы не должны, так сказать, приближать эту дату раньше времени. Поэтому, говорится, святые умирают спокойно. Почему? Они достигли этой цели. Можно спокойно умирать. Мы должны быть сконцентрированы. А концентрация – это действительно умение извлекать из каждой секунды развитие. Именно для этого дается жизнь. То есть, если я не сконцентрирован, отвлекаюсь, тогда я скатываюсь вниз. Как в общении происходит интерес. То есть общались, а один раз поругались, все. Какой смысл? Ходил на работу, был хороший, один раз украл, все. Или что-нибудь сломал, все закончилось. Это называется глупость. Отвлечение – это глупость. Отвлечение – глупость. Как знаете, ребенок пишет, раз устал, отвлекся, ух, ушла вниз линия. А тетрадки, помните, такие? Остекающие линии вниз. Вниз. Тут же идет деградация вниз. Поэтому современная концепция, она очень такая, как сказать, она отталкивается от неумения концентрироваться. Вот эта вот наука концентрации объясняется в таком трактате, как Бхагавад-гита. Очень интересный трактат. Что он описывает? Он описывает систему жизни. Система жизни состоит из трех моментов. Тезис, антитезис и синтез. Вы знаете, да, об этом, что есть такие три философские концепции? Какой тезис? Я душа, я деятельна по своей природе, я хочу действовать. Да? Но я почему-то испытываю постоянные проблемы. Я действую, делаю что-то, все этим недовольны. Я даже пытаюсь сделать хорошие дела. Да? А в результате становится только хуже. Поэтому я что говорю? Говорю, толку никакого от этого нет. Я пытаюсь уйти от деятельности. И тут на помощь приходит ложная вот эта система отвлечения. Она говорит, просто релаксируй. Просто вообще уйди в горы, сядь под дерево, ничего не делай. Но мы не можем уйти от деятельности. Потому что душа деятельна по своей природе. Она хочет что-то делать. Потому что наша, как мы говорили, природа – это заботиться о других. Мы хотим заботиться. Нам хотя бы рыбка нужна. Рыбка. Мы хотим о ней заботиться. Хотя бы, чтобы что-то было. Хотя бы чуть-чуть. Хотя бы какая-то маленькая забота. Мы деятельны. Но мы действуем неверно, поэтому страдаем. И приходим к этому антитезису. Не надо действовать. И пытаемся уйти в бездеятельность. Но там счастья тоже нет. Поэтому необходим что? Синтез. Что такое синтез? Научиться действовать верно. Научиться действовать верно. И когда я действую верно, когда я знаю, как надо действовать, это называется внимательная деятельность. Внимательная деятельность – это верная деятельность. И она мне приносит постоянное счастье. Я чувствую жизнь. Я чувствую каждую секунду своей жизни. Почему меня это раздражает? Вот это может быть внимательность. Потому что я неверно действую, меня это постоянно пугает. Я пытаюсь все время забыть. То есть, если я что-то неправильно делаю, то я пытаюсь это выдавить из своего сознания. Как бы это все забыть вообще? Опять неправильно поступил, опять неправильно, опять все не так, опять все не так. Я пытаюсь забыться. В чем природа алкоголизма, наркомании? В чем природа? Попытаться забыть свою деятельность. Просто забыть свою деятельность. Потому что я не знаю, как действовать. Поэтому мы можем концентрироваться на всем, быть каждую секунду. Это естественное состояние сознания, если я знаю истину. Если я знаю, как действовать. Это позитивная концентрация. Негативная концентрация, когда я не знаю, как действовать. Это негативная концентрация. Не знаю, а концентрируюсь. А ты тут о чем думаешь? Не знаю о чем, просто думаю. Нет. Поэтому знание, то есть сначала приходит знание, и вот тогда-то говорится, что именно знание делает человека счастливым. Почему? Потому что знание дает понимание, как действовать, как быть активным. Как быть активным и быть внимательно активным. Потому что если моя активность невнимательная, все. Одни только разрушения. Если моя активность невнимательна, все будет разрушаться. Все. Я буду постоянно причинять вред другим живым существам. И буду постоянно все разрушать. Поэтому мы вообще, опять-таки, все здесь только потому, что мы внимательно действуем. Те, кто действовали невнимательно, они уже все расплачиваются за свою невнимательность. И мы потом говорим, я же случайно, я же этого не хотел. Так всегда говорит человек, который был невнимательным. Говорит, я этого не хотел. Да, ты не хотел, но ты был невнимательным. А поэтому будешь отвечать. Да, водитель не хотел. Он не хотел сбивать человека. Он просто проявил невнимательность. Его судят за невнимательность. Он не хотел. Кто хочет людей-то сбивать? Кто прямо за людьми гоняется? Ага, люди. Никто этого не хочет. Никто не хочет горе причинять. Ну, я надеюсь. Да? Ну, скажем так, большинство не хотят. Не хотят, факт. Никому это не интересно. Но почему это происходит? От невнимательности. Поэтому мы получаем за это реакцию. Поэтому человек, так сказать, разумный, он сразу пытается быть внимательным. Так вот, внимательность – это и есть заботливость. А когда я заботливый, я соответствую периоду нашего времени. Как вот мы изучали, наше время – заботливость. И раз я все время заботливый, значит, я все время счастливый. Потому что противоположность заботливости – это эгоистичность. А эгоистичность делает меня несчастным. То есть я пытаюсь что-то урвать. Я начинаю завидовать, я начинаю страдать от этого. Поэтому если я невнимательный, я эгоистичный. Я думаю о себе. Потому что если я внимательный, я думаю о других. Если я невнимательный, я думаю о себе. Хорошо, только я и все. Только я и моя жизнь. Поэтому йога учит позитивной внимательности. Есть разные виды внимательности. Есть эгоистичная внимательность, когда я внимателен к себе. Есть позитивная внимательность, внимательность в заботе, когда я внимателен к другим. Этому нужно учиться. Это наука, которую не преподают. Она не преподается. То есть сейчас науки внимательности нет. Она осталась вот как система йоги. Наука внимательности. Поэтому чем занимается человек? То есть он концентрируется на дыхании. Да, сначала просто. Вдыхаю. Выдыхаю. Вдыхаю. Выдыхаю. Позу какую-то принял. На чем нужно концентрироваться? На какой-то чакре. Тут тело-то развязывается, нужно еще на чакре на какой-то концентрироваться. Потом еще мантра добавляется, да, какое-то упражнение делаю йогическое. То есть я не просто принимаю позу, а я еще концентрируюсь на чакре, на какой-то, да, и еще я повторяю какую-то мантру. И все это делаю вместе. То есть и так достигаю полной внимательности. И когда я внимателен, получается результат. Если я невнимателен, результата нет. Я сел за руль. Не посмотрел, сколько там бензина. Все, доехал до середины дороги, вышел, грустный стою. Вроде хорошо ехал, но был невнимателен. Поэтому всегда есть какие-то приборы, да, и нужно быть внимательным, на эти приборы смотреть. Поэтому очень интересно, кстати, в трактатах говорится, мы должны все время смотреть на лица людей, которые с нами общаются. Это приборы в автомобиле нашей жизни. И если лица становятся грустными и подозрительными, то есть приборы начинают нам да, сигнализировать, ты неправильно живешь. Потому что принцип нашей жизни – это доставлять другим счастье. Потому что мы социальные личности, то есть душа социальная, она живет отраженным счастьем. Мы не своим счастьем живем. Невозможно быть просто счастливым. Я счастливый, я счастливый. Сейчас иду за шторку, буду счастливым. Нет, когда я счастлив? Когда другие вокруг меня счастливы, да? То есть я не могу сам торт съесть. Кто-то может сам съесть? Это тяжелая ситуация. Да? То есть торт надо с кем-то есть. Да? С кем-то. Даже среди алкоголиков одному пить нельзя. Это падший алкоголик. С ним общаться не будут. Это падший алкоголик. Нет, нужно втроем. Понимаете? Даже яд нужно втроем принимать, чтобы было веселее. Потому что мы отраженным счастьем живем. Душа имеет отражающую природу. Мы живем тем, что вокруг нас. Поэтому если я создаю вокруг себя счастливую атмосферу, я также становлюсь счастливым. Я также становлюсь счастливым. Поэтому есть эта концепция, в общем-то, того, что я делаю. И ловушка состоит в том, что я пытаюсь сделать большие хорошие дела. Это называется ловушка больших хороших дел. А когда у нас появляется возможность сделать большие хорошие дела? Да редко появляется такая возможность. Заметили? Как-то не часто. Редко. Когда вот прям вот большое, глобальное, хорошее дело. Иди спаси мир. Кто последний раз мир вообще спасал? Так как-то в основном Голливуд больше мир спасает. Мы станем счастливыми, когда каждое наше маленькое дело направлено на счастье других. Когда я каждым своим действием стараюсь позаботиться о ком-то другом. Когда каждое мое маленькое дело приносит счастье, когда оно хорошее. То есть день складывается, скажем так, из маленьких, из сотен маленьких хороших дел. Из сотен маленьких хороших дел. Говорится, если ты ничего не можешь делать для человека, хотя бы ему улыбнись. Хотя бы как-то. Потому что говорится, если тебе кто-то улыбается, то отношения улучшаются. А если ты просто не улыбаешься, отношения ухудшаются. Это естественно. Чего он не улыбается? Наверное, что-то задумал. Это подозрительно. Поэтому мы делаем что-то позитивное. Каждое, вот это есть внимательность, когда я пытаюсь своим каждым шагом сделать что-то позитивное. Каждым шагом. И тогда вечером, перед сном, я ложусь спать счастливым. Почему? Я сегодня сделал 300 маленьких, да, маленьких, но добрых дел. 300. И спокойно засыпаю, счастливый. Почему? Потому что день действительно прошел с добротой. И потом из этих дней складывается моя жизнь. Складывается. Потому что можно ждать большие дела, а они так и не придут. Где это мое большое дело? Человек думает, он должен чем-то особым выделиться. Чем-то особенным. Что-то супер такое сделать. Колоссальное. Чтобы оно где-нибудь стояло на площади, и все на это смотрели. И думали, что это такое? Кто это сюда поставил? Нет, не из больших дел жизнь складывается. Жизнь складывается из маленьких хороших дел. Так дом строится. Из маленьких кирпичиков. Строится. Из маленьких. И это позволяет делать внимательность. То есть, если я внимательный, то есть я говорю, да, что как только создается ситуация, я тут же должен понимать. Я могу поступить либо уважительно, либо эгоистично. Вернемся к этой же дороге. Да? То есть возникает какая-то ситуация, вся дорога состоит из ситуации. Вот какая-то ситуация, появилась какая-то другая машина. Можно поступить двумя способами. Либо уважительно, либо нагло. Пожалуйста. И либо я создаю, то есть, аварийную ситуацию. Либо я уступаю дорогу. Какая проблема? Даю возможность ему реализовать свои прекрасные желания быстрее разбиться. Ну, раз уж так хочется, что делать? В этом принцип, в общем-то, внимательность. То есть внимательность рождает уважительность. Уважительное внимание превращается в заботливость. Уважительная, внимательная, но заботливость превращается в служение миру. И так я становлюсь потихонечку. Если я добавляю знания, это превращается в святость. Да что такое святость? Это уважительное, внимательное, заботливое служение миру и Богу в знании о душе абсолютной истине. Ну, так если коротко разложить.
5: Как все-таки определить, является ли моя деятельность приносящая счастье другим?
2: Является ли она вашей, эта деятельность, или приносит ли она счастье?
5: Моя деятельность, любая деятельность, которая, по-моему, по моему мнению, является приносящей счастье, но как определить, это будет приносящее счастье.
2: Мы говорили об этом в начале лекции, мы говорили, что прежде чем действовать, необходимо поговорить. Потом мы должны, поговорив, понять, из этого понимания должна вырисоваться картина, как действовать по отношению к этой конкретной личности. Если я просто действую, думая, что это благо, то может быть большая проблема. Понимаете? То есть я вижу, например, что, например, мне жарко. Я думаю, другому человеку тоже жарко, надо ему помочь. Беру ведро, выливаю ему на голову. Есть такое понятие «медвежья услуга». Что такое «медвежья услуга»? Это когда я, не поговорив и не поняв, делаю благо. От этого никакой пользы нет. Поэтому, конечно, мы должны, так сказать, сбалансировать свое действие. С чем? То есть действовать я хочу, но действовать надо в знании. Поэтому я должен узнать, что сделать. А чтобы узнать, я должен поговорить. Поэтому без коммуникации никак. Поэтому есть коммуникативная среда, то есть я должен пообщаться. Пообщаться, поэтому чтобы мы, какую бы проблему мы ни решали, мы должны говорить. Поэтому наше искусство – это, в принципе, искусство общения, это главное искусство. Мы должны общаться так, чтобы понять другого человека, и в конце концов, чтобы для него что-то сделать в результате. Тогда я действительно становлюсь, в общем-то, творцом. Я творю что-то, действительно делаю позитивное. Если я просто действую, так сказать, для себя, просто осуществляю свои какие-то желания, свои какие-то мотивы, это такое самолюбование. Я сделал то, что я хотел. Это мне нравится, я это сделал. Другим тоже должно нравиться. Есть, знаете, такая интересная концепция. В гостеприимстве есть очень тонкий момент. Что приготовить для гостей? Первый вариант – это приготовить то, что сам любишь. И пусть едят. Да? Я же это люблю, поэтому я от чистого сердца самое лучшее приготовил. Это какая концепция? Эгоистичная все-таки немножко, да? Я же. То есть я фактически для себя приготовил. И я потом еще смотрю, чтобы они все не съели. Что-то я такое хорошее приготовил, они еще все едят как-то. Надо было хуже, наверное, приготовить. То есть, поэтому я так откладываю себе на кухне тарелочку, что это вот гостям и себе немножко. Но есть другая концепция. А как концепция заботы, то есть я спрашиваю, что вы любите. Поэтому в наш век, так сказать, отсутствие этого желания, лучше все-таки сообщать хозяевам о том, что вы любите. А то могут быть проблемы с этим. Могут таким угостить жареными муравьями, еще чем-нибудь. Сейчас кулинария такая подозрительная. Такое может быть приготовлено, что хоть стой, хоть падай.
5: Как быть с тем, что вы упомянули, приглашая гостей, желательно узнать, что они не любят, прежде чем готовить. Если есть, получается, такой казус, например, мы уже какое-то время живем в вегетарианский образ жизни, ведем, и получается так, что мы знаем, что те некоторые гости приходят к нам, хотят прийти, но они не ведут этот образ жизни. Как в этом случае? Мы готовим еду, которая на самом деле хорошая и чистая.
2: Да. В вегетарианстве есть наука заменительная кулинария. Это когда из вегетарианских продуктов, а готовить пищу не отличную от мясной. Вы ее никак не отличите, нет способов. Я вам открою тайну страшную. Некоторые жены ее изучили, и их мужья до сих пор не догадываются, что они уже вегетарианцы давно. Есть специальная наука, заменительная кулинария. Не отличите вообще. Невозможно отличить. Сам боюсь. Сам не верю иногда. Иногда меня угощают, хвастаются. Я жру. А точно? Есть такая кулинария. Это искусство. То есть искусство принимать гостей – это вот напрячься. Что-то нужно для них сделать. Поэтому если уж гости такие, что они не готовы, так сказать, из-за, так сказать, культуры пойти вам навстречу и требуют своего вкуса, то вкус вы им можете дать. Но грех вы не обязаны им давать. То есть никто не может требовать грех. То есть вы имеете право от греха отказаться, но вкус дать. Вкус пусть получит. Без греха. Вкус без греха. Да, это нормально. Это требует каких-то усилий. Требует. Это очень интересно. Интересная наука. Мы должны быть милосердны. Мы должны быть милосердны, поэтому мы должны находить способы общения. Очень легко просто сказать: все, не приходите больше ко мне. Мы едим из разных тарелок. Да, и вообще теперь все у меня другое. Нет, это очень грубое поведение, это очень фанатичное поведение. Если я меняюсь, я должен меняться так, чтобы это также радовало моих друзей. чтобы это также радовало мое окружение. Это называется «я гармонично меняюсь». Если я меняюсь так, как я говорил, нужно на лица смотреть окружающих. И если я так меняюсь, что всем вокруг тошно от моих изменений, может, я все-таки как-то так тошнотворно меняюсь, может, фанатично меняюсь. Поэтому нужно учиться меняться грамотно, да, потихонечку уметь, то есть находить какие-то милосердные способы изменений, чтобы сохранить то, что есть. Понимаете? То есть какой смысл отстроить следующий этаж дома, но ломая предыдущий? Может, все-таки следующий настраивать на предыдущий? Мы должны расширять нашу любовь, мы не должны ее менять. Тут такой хороший пример можно привести, как, например, девушка влюбляется в парня, хочет за него замуж. Понимаете? И она не должна в этом случае разлюбить своих родителей. Она их не перестает любить. Она добавляет любовь к еще какому-то парню, к мужу. Да? И потом у них еще ребенок рождается. И она не перестает любить мужа и родителей, но она еще ребенка любит. И потом внуки появляются. И она не перестает любить родителей, мужа, ребенка. Она еще и внуков любит. Мы должны добавлять свою любовь. Понимаете? А если я отказываюсь от любви, вот это уже подозрительно. Если я, например, если эта девушка мужа полюбила, а родителям сказала «все, до свидания», да, больше вас знать не хочу, вот это уже подозрительно. А потом ребенок родился, она говорит: «мужу, все, можешь уходить. Спасибо, твоя задача выполнена». И так далее. Вот это неправильно. И мы так действуем. То есть мы всегда должны идти вперед, не отказываясь. От старого, да, оно может переходить на какой-то другой, так сказать, вариант общения. Да, но оно должно, так сказать, остаться.

Истина безгранична, я могу ее расширять как угодно, но я не могу предавать ее, действительно, я не должен отказываться от того, что мне отдала какая-то еще духовность, еще какая-то концепция, но я могу расширять свою веру, не предавая предыдущую. Если я ее предаю, если я начинаю критиковать, если я начинаю ее оскорблять, это неправильно, вот это глупо, да, вот это некрасиво. Но если я добавляю что-то, какая проблема? Никакой проблемы нет. Наоборот, я расширяю свою любовь, это культурно, но любовь должна увеличиваться. И вообще должен в результате весь мир любить, просто разной любовью, разной. То есть родителей я одной любовью люблю, там, так сказать, ну, жену другой, ну, детей третий, разная любовь. Но я должен расширять свою любовь, я в конце концов весь мир должен любить. Мое сердце способно, так сказать, современное эгоистическое общество думает, что любовь должна быть только к чему-то одному, это что-то одно, люблю, все. То есть очень узкое мышление. Я как фонариком высвечиваю. Ну, вот это я люблю, то, что я высветил фонариком в темной комнате. Я это люблю. Нет. Возможность любить у сердца безгранична. Поэтому я могу любить все, но должна быть культура любви. А культура любви значит не отказываться от предыдущего ради следующего. То есть добавлять. Поэтому новое нужно познакомить с предыдущим. Понимаете? То есть буквально в культуре говорится так: если я затеял какие-то изменения, к этому нужно подготовить тех, кто со мной близко общается. То есть нельзя просто прийти и сказать: с сегодняшнего дня мы вегетарианцы. Все, выкинуть холодильник, выкинуть все, ложки, тарелки, все, выкинуть. И телевизор с сегодняшнего дня мы больше не смотрим. Бух, выкидываем. Я знаю человека, он прямо выкинул в окошко. Хорошо, что никого не убил. Потом я все равно пошел купил другой. Нет, мы должны, что делать? Мы должны об этом разговаривать. Почему? Очень важный момент. Когда я хочу что-то изменить, я должен об этом поговорить с окружающими. Почему? Потому что изменения должны быть разумными. Что значит разумными? Значит, должен понять, что я меняю и на что. Так? Так. Как это проверить? Надо это попробовать объяснить тому, кто находится рядом со мной. Понимаете? То есть вот чужому человеку можно объяснить все, что угодно. Да? То есть если я человека не знаю, я могу ему объяснять все, что угодно. И он, в принципе, даже со мной согласится. Поэтому легко, так сказать, великую истину объяснять людям, так сказать, незнакомым. Это очень легкое искусство. Никакой проблемы нет. Любой может. Но вот попробуй что-нибудь объяснить близкому человеку. Хотя бы что-нибудь простое. Пробовали? Вот где возникают тонкости. Вот где возникает непонимание. И это значит, что я не понимаю, что на что я меняю. Если я понял, я могу объяснить. Не могу объяснить, иди дальше понимай. Понимаете? И это вот тест. А ближние – это самые лучшие экзаменаторы. Это экзаменаторы от Бога. И они помогают мне не быть фанатом. Они помогают мне в действительности разобраться, я понимаю, что я делаю, или не понимаю, или я просто тупо действую. Или я просто увидел и пытаюсь действовать так же, а зачем, не понял. Необдуманное действие может быть и не позитивным действием вовсе. Это может быть большой глупостью. Это нам кажется, что здорово, вот все, сейчас прямо приду и все сделаю. Но понял ли я, что я хочу сделать? Поэтому сначала надо подумать, 7 раз отмерить. 1 раз отрезать. И поэтому это возможно сделать только объясняя. Объясняя. Объясняя. Это все расставит по местам. Если я что-то понял, это я не понял. Это значит, мне понравилось. Я понял, когда я это могу объяснить другому. Понимаете разницу? Если я что-то понял, это просто мне понравилось. Это мне близко. Ой, так хорошо, такая хорошая идея. Я ее понял. Нет, это не понимание. Понимаю, это когда я могу объяснить и действительно достичь результата. Чтобы никто не пострадал. Чтобы никто не пострадал. Потому что действовать грубо, чтобы причинить много боли, так может любой. Грубо действовать может любой. А вот так, чтобы никто не пострадал в сложной ситуации. Вот это уже искусство. Поэтому родные, близкие, очень добрые люди. Они сразу замечают, что мы хотим меняться. И начинают с нами об этом разговаривать. А мы пытаемся объяснить и не можем. А значит, понимаем, что мы еще сами не очень разобрались в том, что мы делаем. А поэтому нельзя на них обижаться, если они на нас ругаются. Потому что правильно ругаются.
Мы еще не

0: поняли, что мы делаем. Нужно разобраться. Вот для этого мы тут и собираемся, в общем-то, собственно говоря, чтобы попытаться разобраться, что мы делаем, зачем, к чему это все. Каждый шаг должен быть обоснован, обдуман. Еще можно один вопросик.
1: Вы ясно объяснили о том, как, с одной стороны, надо изучать цикличность явлений, а с другой стороны, изучать то, как эффективно действовать, но в разные части этого цикла. Но это относительно легко понять, когда мы говорим о измеримых вещах, как день, там, год. Ну, например, когда человек попадает в ситуацию, ну, например, спад экономического цикла, где толком никто не знает, какова продолжительность, что. Вопрос о приоритетности. Что тогда надо изучать? Надо изучать цикличность, вот ты попал вот в спад экономический, да? Либо надо изучать тогда, как действовать, да? И у кого изучать? Например, как сейчас, те, которые себя называют экспертами, да, толком никто вообще сейчас не может ответить, да, что произойдет, как произойдет, что.
0: Как мы говорили, ну, любая проблема – это стадия цикла. Поэтому, если вы изучаете экономические циклы, для вас это не будет никакой проблемы. Для меня это не является никакой проблемой, потому что я изучаю эти циклы. Моя вторая специальность – астролог, поэтому я изучаю циклы. Основной цикл – это 60-летний цикл. Он известен. Он известен. Его все знают. Просто он известен, может быть, в узких кругах. Он изучается и в астрологической системе. 60-летний цикл. Он изучается. То есть это отдельная наука о циклах. Поэтому эти схемы известны, поэтому, в принципе, для непосвященного человека не обязательно это изучать, потому что на изучение тех же астрологических циклов у вас должно уйти 4 года. За это время уже все закончится. Поэтому, в принципе, можно понять одну идею, да, что вот цикл, вечер, то есть это вечер, да? То есть, в общем-то, солнце уходит. Поэтому нужно понять, как действовать. Это, конечно, отдельная тема, я не знаю, как я смогу ее раскрыть за 3 минуты, но попробую чуть-чуть. Почему приходит... Интересная тема, кризис. Чуть-чуть расскажу. Чуть-чуть, потому что так. Почему приходит, как это объясняется в общем-то, в трактатах, почему приходят экономические спады? Потому что любая деятельность должна приносить реальное служение другому человеку. То есть должно быть реальное благо. И когда люди начинают действовать без реального блага, то есть реального блага на выходе нет, то получается, что очень много сил и средств уходит на поддержание деятельности, не задействовано в служении. То есть люди перестают служить друг другу. То есть начинают служить там, валюте, еще чему-то, бумажки перекладывают. Есть сейчас такое экономическое понятие – офисный планктон. То есть человек реально ничего не делает, он бумажки переносит. То есть а зеленые бумажки ложат в синюю папку, а желтые бумажки ложат в красную папку. И какое-то время, то есть когда период, так сказать, еще в самом начале, то есть какая-то позитивность, то система способна поддержать личности, на которые, в общем-то, реальное благо не приносит, способно поддержать. Но всему приходит конец. И когда их становится слишком много, то есть ничего не делающих, скажем так, то есть просто действующих, но пользу реально не приносящих, то система не может их уже больше поддержать, и начинается великая чистка. То есть что такое кризис? Кризис – это когда уходят специальности, которые не приносят реальной пользы. То есть вот большинство вымывается. Ясно, что поток вымывает еще и все подряд вокруг, но основное на вымывание – это отсутствие служения. То есть вот сантехник, он всегда нужен. То есть что бы в мире ни происходило, сантехник нужен всегда. Что бы ни происходило, как бы ни происходило, ему всегда будет что делать. Но человек, переносящий бумажки, он не всегда нужен. Он нужен только, ну, когда есть, в общем-то, какая-то более-менее стабильная ситуация, которая позволяет нанять 300 человек, которые будут бумажки туда-сюда носить. Все это может делать и другой человек. То есть как только уходит реальное служение другому человеку, как только это служение растворяется, и люди начинают просто на валютном рынке играть, это самое модное увлечение в современном мире. То есть нету реальной заботы о людях. То есть люди от земли ушли. То есть всегда признак о том, что люди перестали заботиться друг о друге, говорится, его больше всего видно, что земля страдает. То есть на земледелие страдают, то есть человек перестает заботиться о земле. А поэтому нечто внешнее, потому что самое полезное, в принципе, это вот земля. То, что можно вырастить на земле, дать другому. А все это уходит, и появляются какие-то внешние вещи. Какие-то внешние вещи. То есть вроде бы кажется полезно, но в действительности ничего полезного-то и нет. В действительности никакой заботы нет, а в действительности одна проблема. Понимаете? А в действительности один только минус. И это естественным образом вымывается. Поэтому криз – это всегда очищение. То есть криз – это очищение. Токсины выходят из организма. Из экономической системы выходят токсины. То есть человек должен подумать о том, а реально ли я вижу результат своего труда, и реально ли он кому-то нужен. Если он нужен, не будет никакой проблемы. Не будет никакой проблемы. Поэтому слишком много развелось ненужных специальностей, слишком много развелось ненужной деятельности, слишком много работы, а не ради заботы о другом человеке. И это естественно. То есть, как только я перестал что-то делать для другого, все, это кризис, это эгоизм. Поэтому это называется экономика в стадии повышенного эгоизма. Все, и этот эгоизм должен разрушиться. Все очень просто. Если мы это понимаем, и мы в действительности возвращаемся к корням, то есть начинаем действовать так, чтобы реально видеть заботу о другом человеке. Вот я сделал, и другой человек доволен. Реально есть польза. Тогда все опять возвращается на круги свои. И так регулярно происходит. То есть эгоизм смирения – это вот этот цикл. И он также в экономике проверяется. То есть люди становятся эгоистичными, перестают работать для других, только на себя работают. На зарплату. Человек не на династию работает, не на призвание работает. Он на зарплату работает. Люди стали просто на деньги работать. Понимаете? То есть, а раз ты не по призванию работаешь, ты вредишь. Потому что такое призвание? Призвание – это династия. Это значит, я получаю свою профессию с молоком матери. Понимаешь? Я знаю, что если мне 40 лет, я 40 лет в этой специальности. Потому что я родился. Там, если я там, не знаю, деятель искусства, то я должен родиться на подмостках. Я там родился, я продолжаю эту династию, я 40 лет в этой специальности. Я 40 лет плотник, я 40 лет столяр, я 40 лет врач, я 40 лет... Там, кто угодно, водитель. То есть я профессионал, а значит я пользу другим приношу. Если я пошел на эту профессию 2 года назад, потому что там стали деньги платить, как это, удобно устроился, то я 2 года столяр, 2 года плотник, 2 года врач. Сейчас все врачи. То есть книжку прочитал, уже врач. Не меньше. Сейчас все психологи. То есть мы сейчас специалисты с 5-летним стажем все. То есть человек меняет свою работу сейчас каждый год уже. То есть вот этот кризис, он как измеряется? Человек все чаще и чаще меняет работу. Вот это один из признаков. Чем реже человек меняет работу, тем больше династия сохраняется, тем больше пользы, тем больше специалистов, тем меньше кризис. И так далее. Ну вот если коротко. Сами вот тенденции, да? Сообразили? Увидели эти тенденции? Они везде. Они в любой системе. Хоть я один действую, хоть у меня в семье такая ситуация. Хоть у меня в стране, хоть в мире. Это можно просмотреть. А по времени это реальные циклы, которые, в общем-то, описывают, как, в общем-то, экономисты, которые этим занимаются, астрологи, которые этим занимаются. Их можно самому просчитать. То есть мы, например, реально насадились, я брал на список кризисов, которые происходили в мире, и мы их рассчитывали, то есть видели, как эти волны движутся. То есть тут нет ничего особенного. Волны, они наглядны. Наглядно. Поэтому волновая природа присутствует во всем. Все, что вы видите, это волна. Поэтому, как я говорил, ученый – это, в принципе, тот, кто видит ритм в той науке, которую он изучает. Поэтому, если ты финансист, он должен видеть ритмы в финансах. Видели просто вот график сочетания валют? Что это такое? Видели? Волны. Это просто волны. То есть нет никогда какой-то прямой. Это всегда волна. И тот, кто понимает, что такое волна, он видит, в общем-то, что такое финансы. То есть это энергия Бога. Финансы – это энергия Бога. И она также волновую природу имеет. Поэтому если я ученый-финансист, я должен видеть эту волновую природу. Также болезнь, то она тоже имеет волновую природу. Я тоже должен ее видеть. Я должен знать, как ее лечить, ну какая сейчас стадия болезни, я должен это понимать. То есть, что бы я ни изучал, если я действительно это понимаю, то я понимаю вот эту волновую природу или цикличность. Поэтому, скажем так, в какой бы системе вы ни развивались, учите, ищите там цикличность, и вы поймете внутреннюю структуру. Ну, вот так вот примерно секрет. Разобрались?
2: Сколько долго будет продолжаться этот кризис?
0: Я ответил только что. Я ответил. Сегодня вот только что рассказал. Только что рассказал. То есть мы должны знать, что делать. А циклы должны изучать специалисты. А иначе мы будем привязаны не к изменениям, а к циклам. Нужно быть к изменениям привязаны. То есть мы должны понять, к чему знак. И знак кризиса всегда к одному. Я стал эгоистичен. Общество стало эгоистично. Это факт. Это просто факт. То есть культура ушла. А культура – это забота. Забота ушла. Все на деньги работают. Не на заботу, на деньги. Понимаете? То есть человек работает, чтобы не работать. Не чтобы другому благо принести, а чтобы не работать. Это как, знаете, есть такая поговорка. Ты уже устроился? Нет, еще работаю. А отсюда кризис. То есть вот он, кризис. И не важно, какой он, важно, что я понимаю его или нет. Поэтому если я понимаю, что я просто должен проявлять больше заботы, то и все произойдет. Но мы не можем своим, так сказать, маленьким солнышком все большое солнце сразу же, так сказать, вызвать из-за горизонта. Мы просто можем быть счастливыми в момент кризиса или несчастными. Если я не понимаю, в какую сторону меняться, я буду несчастным, буду всех обвинять, буду ругаться, буду злиться на какое-нибудь правительство, на какую-нибудь валюту. Нет. Я должен, как мы говорили все время, оценивать себя, не нужно оценивать других. Если я оцениваю себя, то я буду счастливым в любой ситуации. В любой ситуации можно быть счастливым. В любой абсолютно. Если я думаю, что какая-то ситуация несчастна по своему определению, я просто не понимаю ситуацию. Я просто не понимаю, как в ней меняться. Поэтому все ситуации создаются только для одного, чтобы мы изменились. Если я понимаю, куда меняться, я счастливый. Если я понимаю, куда идти, я счастливый. Если я не понимаю, то я потерявшийся. Поэтому можем видеть, что какие-то люди потерялись. Куда идти, куда бежать? А куда бежать? Ноги все сломаешь. Представьте, что сейчас выключить свет и сказать, выйдите из этого здания. Света нет вообще. Вот это будет приключение. Кажется, вроде бы так легко сюда зашли, да? Но вот представьте, сейчас вообще свет выключить. Кризис. Ноги все переломаем, пока выйдем. Столько будет проблем. Почему можем выйти? Свет есть. Мы видим, куда идти. Поэтому разум это что такое? Это увидеть ситуацию и понять, что я должен делать. Выбор всегда один. Либо более, так сказать, либо действовать эгоистично, либо действовать заботливо. Поэтому мы видим ситуацию, будем действовать более заботливо. Будем больше приносить пользу. Все будет хорошо. Такова вот идея. А кто хочет полностью разобраться, пожалуйста, изучайте науку. У нас есть, например, школа астрологии, изучайте. То есть всего 4 года, и вы поймете все циклы этого мира. Будете их видеть насквозь. Есть вопрос, надо это или нет. Поэтому это для специалистов, видеть, как циклы проходят, какая система. На это годы уходят. Чтобы что-то увидеть всю подноготную, необходимо какое-то время провести в изучении. Хорошо. Спасибо большое, мне было очень приятно.
3: Вы прослушали фрагмент лекции Вячеслава Рузова.

0: Father, asked the young boy, what is the spirit? Spirit, replied the father, the spirit is the essence of all things. Can you explain it to me more, father? The father thought for a moment and said, thousands of bees take thousands of drops of nectar from thousands of flowers, and the nectar is all stored in one place. The drops of nectar do not ask, from what flower am I? They are free from their temporary places. Spirit is that which is free from temporary designation. The boy looked puzzled. So the father continued, when sweet sap rises in a tree, it spreads throughout the entire tree, giving it life. If you take the sap from the bottom of the trunk, or if you take the sap from one of the main branches or from the smallest twig, still, it will taste the same. Spirit is like that life-giving sap. It is the same inner essence, whether it is housed in the body of a man, an elephant, a flower, or a bird. The boy nodded his head, and so the father explained further, take a cup of water. And the boy did as he was asked. Now put a spoon of salt inside and stir it well. The boy did so. The next morning, the father asked his son, see the cup of water. Yes, father. Can you see any salt? No, father. Now take a spoonful from the top of the cup and taste it. The boy did so. Can you taste salt? Yes, father. Now take a spoonful from the very bottom of the cup of water. Do you taste salt? Yes, father. So spirit is like that. It is that which is invisible. Yet even though invisible, can be experienced. It is spread everywhere and permeates everything. Smiling at his son, the father continued, you see, within each body of every living thing is the spirit, the life force, the soul or atma. It is eternal.
1: Вашему вниманию лекция Вадима Михайловича Тунеева, ученого, исследователя, писателя, философа, кандидата наук и религиозного деятеля. Его лекции и семинары с огромным успехом проводятся во всех крупных городах России, СНГ и других странах.
2: Я хотел бы внести некое уточнение в тему того, о чем мы будем сегодня говорить. Олег Гадецкий рассказывал вам о законах судьбы. Я попытаюсь рассказать вам о том, как эти законы преодолеть. И я буду опираться в своем рассказе на классический текст на санскрите «Йога-сутра» Патанджали Муни. А если у вас есть возможность делать какие-то заметки, можете делать. Я надеюсь, что вы извлечете для себя что-то полезное из того, что я вам сегодня принес сказать. Два слова обо мне. В течение последних 30 с лишним лет я занимаюсь изучением различных ведических, индийских философий, философии йоги, практикую йогу сам. И то, что вы увидите сейчас и услышите, это результат моего погружения в эту культуру и изучения каких-то законов и практик, связанных с этой культурой. Позвольте мне начать. Первый слайд моей презентации будет тот же самый. Лотос — это символ чистоты в ведической культуре, символ прекрасного, символ... Одно из названий на санскрите лотоса — панкаджа, то, что растет из грязи. Каким образом нечто прекрасное может вырасти из грязи? Несколько слов в целом о ведической культуре. Это культура, которая позволяет человеку привести в гармонию тело, ум и душу. Одна из самых главных особенностей ведической культуры — это принцип гармонии, принцип равновесия. И самая главная особенность ведической культуры, на которой мне хотелось заострить ваше внимание, это ее практичность. Она никогда не ограничивается теорией. Если западная культура а сосредоточена на том, что называется ортодоксией, верная доктрина, то для ведической культуры главным была ортопраксия или попытка найти верный образ жизни, верную практику, верное практическое отношение к тому, что мы делаем. Мне хотелось также в самом начале ввести несколько ключевых понятий, важных для того, чтобы мы вошли в курс дела. Садья на санскрите – это цель человеческих устремлений. И, соответственно, садана – практика, позволяющая достичь цели. Какую бы отрасль ведической философии мы ни взяли, всегда есть два этих понятия – цель и практика, ведущая к этой цели. И, соответственно, сиддхи, слово, которое многие из вас наверняка слышали, это совершенство или состояние достижения цели. А сиддха – человек, достигший цели. И все это понятие, происходящее от одного корня – садх. И идея, которая лежит за этими понятиями, то, что чтобы достичь чего-то, чтобы достичь какого бы то ни было совершенства, необходима практика. И я буду говорить о практике йоги, которая позволяет преодолеть предопределенность, которая позволяет преодолеть законы нашей судьбы или ума нашего. И буду опираться на классический текст, потому что очень часто сейчас йога становится предметом всевозможных спекуляций, выдумок, изобретений. Йога-сутра Патанджали Муни – это афоризмы, касающиеся практики йоги. Само понятие сутры – сутра значит нить, и вся концепция или идея нанизана на краткие афоризмы, как на одну нить, чтобы человек мог держать в памяти все то, что ему нужно знать. Он написан где-то 2500 лет тому назад, и главная цель – очень важное, обозначенное там, часто забываемое современными учителями йоги. Это то, что главная цель йоги – достижение абсолютного спокойствия ума, которое в конечном счете позволит человеку постичь себя как душу. Ум сравнивается с озером, а душа – с сокровищем, скрытым на дне этого озера. И когда озеро взмучено, когда с него со дна поднимается пыль, грязь, то человек не может понять, что же находится там в глубине этого ума. И метод медитации или сосредоточения ума очень важный, потому что на самом деле человек – это ум. Люди очень большое значение придают своему телу, тратят очень много времени на то, чтобы тело было красивым, на то, чтобы тело было хорошо выглядело, чтобы оно было здоровым. Но при этом люди очень мало времени уделяют своему собственному уму. Если бы 0,1% того времени, которое мы тратим на свое тело, мы уделяли уму, наша жизнь очень сильно поменялась бы. И йога сосредотачивается именно на этом. Йога учит нас, каким образом улучшить свой ум, каким образом сделать ум чище, яснее, сосредоточеннее. И, собственно, об этих методах мы будем говорить. Испокон веков йоги удалялись в Гималаи для того, чтобы обрести атмосферу или место, в котором они могли бы заниматься своей медитацией. Тут один из таких йогов высоко в Гималайских горах, сидящий на камне. Это пещера, куда уходят люди для того, чтобы изолировать себя от внешних влияний и попытаться полностью успокоить свой ум. Это Дев-Прайаг, одно из святых мест у слияния рек Ганги, Бхагиратхи и Алакананды в Гималаях. Я еще раз хочу вернуться к этому положению. Ум гораздо важнее, чем наше тело. И иметь красивый ум важнее, чем иметь красивое тело. Потому что когда ум красивый, тело будет красивым. Люди с красивым телом очень часто имеют некрасивый ум. Поэтому кинозвезды так часто разводятся. Тело красивое, но никто с ними жить не хочет. Потому что в конце концов мы живем с умом человека. И в конечном счете ум – это хранилище кармы нашей. Если речь идет о судьбе, судьба на санскрите – это карма. Наши поступки, которые сформировали наш ум, которые сделали нас таким, какой мы есть сейчас, в данный момент. И поэтому, работая со своим умом, мы в конечном счете очищаем свою карму. И, разумеется, йога сейчас – это явление массовой культуры. Но, в общем, это имеет очень мало общего с настоящей йогой. Хотя, конечно, помогает. Я начну свой рассказ с объяснения препятствий. Я уверен, что многие из вас пытались заниматься какими-то практиками, какой-то формой практики. Но очень часто мы наталкиваемся на непреодолимые препятствия, которые в нас же самих заложены. И поэтому Йога-сутра описывает подробно эти препятствия и дает один единственный метод преодоления всех препятствий. Очень часто человек пытается как-то исправить себя, поменять себя, избавиться от какой-то привычки, но у него ничего не получается, потому что, по сути дела, нам нужно исправить свой ум с помощью своего же ума. Это примерно задача такой же сложности, как задача, которая стояла перед бароном Мюнхгаузеном, когда ему нужно было вытащить себя из болота за собственные волосы. Марк Твен по этому поводу шутил. Он говорил, что бросить курить очень легко. Я делал это много-много раз. Это одно из описаний того, с какими препятствиями сталкивается человек на пути преображения себя. А йога ставит именно эту цель – преобразить себя и избавиться от кармы или поменять свою судьбу, преодолеть свою судьбу – значит преобразить себя. Итак, мы с вами приступаем к описанию этих препятствий. И, как я уже сказал, я буду опираться очень твердо на классический текст. Мы начнем с 30-й сутры, первой части Йога-сутры, где описаны 9 препятствий. Беспокойство или препятствия, которые возникают в нашем уме, они перечисляются таким образом. Болезнь, апатия, сомнение, небрежность, лень, недостаток отрешенности, искаженное восприятие, неспособность обрести твердость в практике или метание ума. И, наконец, нестабильность. Все это порождает возбуждение ума. Я сейчас подробно объясню эту сутру, потому что сутра всегда нуждается в комментариях. Сутра – это всего-навсего код, который должен расшифровываться. Это некое закодированное или зазипованное, сконцентрированное знание. И мы с вами одно за другим будем рассматривать эти препятствия, а я думаю, что мы узнаем самих себя, когда описание будет более подробным. Итак, Патанджали Муни начинает препятствие с болезни. Источник болезней в соответствии с йогой – это ум, а именно неравновесие в уме. Если вы слышали об аюрведической медицине, аюрведическая медицина или аюрведа говорит, что именно неравновесие или дисбаланс составляющих нашего тела, который вызван, в свою очередь, дисбалансом или неравновесием в уме, беспокойствами в уме, в конце концов приводит ко всем заболеваниям. От самых страшных, таких как рак, до самых простых. Хронические заболевания – это тоже проявление какого-то заложенного в нас, нашей судьбой или нашей кармой, неравновесия в нашем уме. Соответственно, уравновешивая ум, мы можем избавиться от болезней. С другой стороны, все знают, если я болен, то мне очень сложно сосредоточиться на каких-то высоких материях, и болезнь оттягивает все мое внимание и всю мою энергию на себя. Поэтому йога ставит перед собой цель избавить человека от болезни, очищая его ум. И второе препятствие, которое перечисляет Патанджали Муни, это умственная лень, равнодушие или отсутствие интереса. Наверняка каждый из вас сталкивался с этим препятствием в своих попытках что-то поменять. Насколько я понимаю, большая часть из вас участвовала в семинаре Олега Гадецкого. Однажды одному такому тренеру, знаменитому, который проводил свою практику, мы задали вопрос, сколько людей из присутствующих в зале будет в состоянии применять то, что вы им говорите. И он сказал, никто. Не потому, что он давал что-то недоступное людям, а именно потому, что он знал, что человеку реально очень трудно применить это на практике. Мы приходим на какой-то семинар, слушаем что-то, у нас появляется некая энергия, желание что-то делать, но потом мы возвращаемся домой, идем на кухню, ставим чайник чая или делаем себе чашечку кофе, и все возвращается на круги своя. Включаем телевизор, и все становится опять на места на свои. Так вот, второе препятствие, о котором говорит Патанджали Муни, это некое равнодушие или отсутствие интереса. Мы приходим куда-то, в нас пытаются разжечь интерес, в нас пытаются заложить энтузиазм, нам говорят, надо делать, надо что-то делать. И мы думаем, да, надо что-то делать. Но умственная лень, болезнь нашего ума, неспособность ясно увидеть цель, поставить цель и достичь этой цели – это очень серьезное препятствие, которое, к сожалению, есть у каждого из нас. И третье очень важное препятствие, о котором говорит Патанджали Муни – это сомнение. Самшая на санскрите. Сомнение – очень характерная вещь, которая… с которой встречается любой человек, занимающийся долгой практикой. Потому что после первого начального периода энтузиазма, когда что-то поменялось, когда ему открылись новые горизонты, когда он что-то почувствовал новое, ощутил новый опыт, наступает период рутины. Уходит первоначальная свежесть, и начинаются сомнения. Внутри, изнутри начинаешь что-то говорить, зачем тебе это нужно? А в конце концов, можно заниматься чем-то лучше. Или человек начинает думать, это вообще индийская какая-то штука, зачем она мне нужна? Я же русский. Так. И сомнения бывают многих форм и видов, но смысл сомнений один. Человек еще не достиг цели, а путь изменения очень сложный. Всегда есть очень большое сопротивление изнутри, которое мешает нам быстро двигаться. И мы часто не видим какого-то результата. Нам кажется, что мы топчемся на месте. А время требует это. Любая практика требует какой-то регулярности. И человек начинает думать, может мне чем-то другим заняться. И мы с вами очень сильно запрограммированы на быстрый результат. Нам хочется быстро всего, сразу и дешево. Заметили, да? Мы с вами продукты культуры потребления. Нам хочется всего сразу. И сомнения эти бывают. Сомнения в своей способности достичь цели. Смогу я достичь или нет? Сомнения в учителе, в наставнике своем. Сомнения в том, нужно мне это, не нужно. И самое печальное, и это отражено в санскритском слове «сомнение». На санскрите «сомнение» звучит, как я уже сказал, «самшая». «Самшая» значит «полный сон» или «бездействие». Человек, охваченный сомнениями, впадает в ступор. И он не знает, что ему делать. Это вот примерно такая ситуация у человека возникает. Вот он просто сидит и бездействует. Два других препятствия, четвертое и пятое. Четвертое тоже очень важное. На санскрите оно звучит как прамада. И прамада значит небрежность или невнимательность. Отсутствие концентрации или формальность в исполнении практики. Я занимаюсь чем-то, практика... Из-за того, что вначале у меня нет достаточной глубины, достаточного погружения, не приносит мне ответа. И из-за того, что она не приносит мне ответа, я не могу погрузиться еще глубже, и поэтому я начинаю подходить к ней очень механистично, очень формально. Она превращается в какой-то ритуал, в рутину. Поскорее бы от всего этого избавиться. Так, я решил заниматься практикой, я приступаю к практике, и первая мысль, которая сопутствует моей практике, скорее бы это все закончилось, чтобы дела делать. Кто-то из вас сталкивался с такой особенностью своего ума? Особенно если речь касается медитации или каких-то вещей, связанных с преодолением разбросанности или рассеянности нашего ума. И это четвертое препятствие, прамада, в общем-то рассеянность, которая приводит к формальности или к механистичности нашей практики. И пятое – это чисто физическая лень. Даже если на уровне ума у нас есть желание сделать что-то, то тело отказывается, тело слабое, и тело говорит, надо спать. Утром надо спать. И мы думаем, хорошая идея. Утром надо спать, особенно рано утром. Тогда, как правило, духовной практикой всегда рекомендуют заниматься рано утром. Вот. Нет сил, это состояние с чисто физиологической точки зрения. Это объясняется тем, что в нашем теле накопилась капха, доша или слизь, флегма в организме из-за слабого пищеварения. У нас у всех подавленное пищеварение. Мы все живем в нервном, депрессивном состоянии. Пищеварение подавлено, накапливается слизь, сил нету. И еще четыре препятствия, которые описывает Патанджали Муни. Авирати на санскрите, следующее, шестое, отсутствие отрешенности. У нас у всех есть старые привычки, привязанность к каким-то вещам, и мы знаем, что это мешает нашей практике. И ум по привычке начинает сосредотачиваться на чем-то, что мешает нам, от чего мы хотим отказаться. Ум сам идет к этим вещам. И когда ум в процессе сосредоточения на этих вещах медитирует на все это в конце концов усиливает в нас противоположные тенденции. Любая практика подразумевает определенную степень отхода от того, что мешает этой практике. Какие-то особенности нашей жизни, от которых нужно отказаться. Привычка поздно вставать, привычка к каким-то наркотикам, интоксикациям, типа табака или еще чего-то. Вот, и это... Ум прилепляется к этому, и ум постоянно устремляется туда. И это, безусловно, очень большое препятствие на нашем пути. Седьмое на санскрите – бранти-даршана. Это тоже очень любопытная вещь. Бранти-даршана означает то, что из-за искаженного ума я воспринимаю реальность не совсем правильно, и поэтому мне очень трудно по-настоящему увидеть цель. Мне очень трудно по-настоящему осознать, на каком уровне я нахожусь. И в результате этого человек очень часто прибегает к испытанному методу представить себе или вообразить себе, что я уже достиг цели. Очень часто люди в самом начале начинаются у них видения какие-то, они начинают воображать себя великими йогами, великими, я не знаю, кем еще великим. Великими святыми, великими еще кем-то. И это то, что называется, или у них появляются какие-то там голоса, они слышат, или еще что-то такое. Я очень часто встречался с такими йогами или людьми, вступающими на какой-то путь изменения себя. Прежде всего, это неадекватное восприятие самого себя, непонимание пути и не очень верное отношение к тому, что мы делаем. Вот это то, что Патанджали Муни называет бранти-даршаном. И два последних. Восьмое – это, в общем-то, метание ума. Человек начинает какой-то путь, проходит несколько шагов по нему, потом думает «нет». Или он читает новую рекламу, слышит о какой-то новой йоге, о новой практике, новый семинар. И новый лектор начинает говорить, идите за мной, все будет хорошо. И мы начинаем заниматься холотропным дыханием. Ну, ненадолго. Так. И в сущности вектор всего этого нулевой. Человек проходит чуть-чуть по одному пути, и потом возвращается к начальной точке, идет по другому, идет по третьему. Так, он меняет учителей, меняет практики, меняет какие-то мантры, меняет техники, меняет объекты сосредоточения. Это очень фундаментальная проблема. Метание нашего ума. Опять, еще раз, мне хотелось напомнить, что мы пытаемся исправить ум, но сам ум устроен таким образом, что его очень сложно исправить с помощью всех этих практик. Какая бы она ни была хорошая, и нам нужно иметь с этим дело. И, наконец, последнее – это неспособность удержаться на уровне, которого я уже достиг. Человек достиг какого-то уровня, он достиг определенной стабильности, и сразу же у него возникает некая гордость самим собой. Он прошел, преодолел многие препятствия, он в течение долгого времени занимается, так, и он начинает гордиться. Как только он гордится, есть хорошая цыганская поговорка. Гордость всегда предшествует падению. Человек достиг чего-то, и он достиг это с большим трудом. Он забирался туда. Потом в какой-то момент к нему приходит некое самоуспокоение. И он сразу же сваливается. И выбираться оттуда безумно сложно. Выбираться снова еще сложнее. Поддерживать на одном уровне свою практику не так трудно. Но из-за того, что мы постоянно сваливаемся оттуда, нам очень сложно стабильный прогресс делать. Это 9 препятствий, и я думаю, что в том или ином виде каждый из нас с ними сталкивался. Сталкивался кто-то с ними? Так вот, сейчас самое интересное. Сейчас следующее сутра описывает один единственный метод. Нет, не следующий. Следующее сутра описывает побочный результат этого всего. 31-я сутра, йога-сутра, гласит: страдания, депрессия, дрожь и неровные вдохи и выдохи сопутствуют приведенным беспокойствам. Иначе говоря, предыдущая сутра описывала состояние нашего ума или беспокойства, которые находятся в нашем уме. А это некие внешние проявления, искаженные или извращенные природы нашего ума. Человек чувствует боль внутри, дукха буквально значит некомфортное внутреннее состояние. Депрессия, когда у человека полностью опускаются руки, он не может ничего делать. Дрожь. Очень часто я наблюдаю за этим, когда человек пытается медитировать. Или медитировать на какую-то мантру, на звук, или еще на что-то. И при этом он начинает раскачиваться вот так вот. Или иногда люди... Иначе говоря, некие непроизвольные движения в нашем теле, которые есть проявление как раз беспокойства в уме. Абсолютно спокойный ум означает абсолютно спокойное неподвижное тело. Если у нас есть очень много ненужных, суетливых движений, это выдает состояние нашего ума. Вот, и неровные вдохи и выдохи, об этом мы будем говорить очень подробно на протяжении нашей презентации. Дыхание самым прямым способом связано с нашим умом. Исправляя дыхание, мы можем исправить ум. И наоборот, если ум искаженный, то дыхание будет тоже неровным. Очень часто это проявляется в каких-то судорожных вдохах, выдохах. Если человек находится в очень подавленном эмоциональном состоянии, то у него появляются эти глубокие вдохи, вздохи, печальные. Вот. Все это проявление, по которым внешне человек может судить о себе, о состоянии своего ума, и может судить о других. Если мы сейчас попытаемся с вами... Я недавно рассказывал эту презентацию на практикуме, на тренинге, который давал один тренер в Москве. И он перед этим предложил всем помедитировать. И все застыли. Секунд 5, наверное, они были в застывшем состоянии. Если попытаться это делать, попытаться погружаться куда-то вглубь, чтобы найти нечто очень важное, мы сразу же столкнемся с этими препятствиями, которые проявляют состояние нашего ума, как лакмусовая бумажка. Хорошо, больше не буду вас томить. Следующая сутра объясняет, собственно, что нужно делать для того, чтобы это преодолеть. Это объяснение предыдущей сутры, и, может быть, единственное, что я забыл объяснить, это то, что здоровый и спокойный ум, ему сопутствует всегда состояние энтузиазма, энергии внутри, очень ясное, очень живое, пробужденное состояние. И это признак здорового ума. Ум, погруженный в депрессию, это больной ум. Ум апатичный, ленивый, рассеянный – это ум, который заражен болезнью, к сожалению. Вот. И, соответственно, поэтому я тут отмечаю этот фактор как нечто противоположное тому, что описано в предыдущей сутре. Но вот оно решение. На первый взгляд оно достаточно загадочное и не облегчает нашего с вами положения. Патанджали Муни говорит: «Тат пратише дартхам». Для того, чтобы преодолеть это, эка татва абьяса. Человек должен быть верным практике сосредоточения ума на одной истине. Эка татва абьяс. Абьяса значит практика. Буквально в переводе санскрита слово абьяс значит повторение. А эка татва значит одна истина. Причем татва — это очень важное санскритское слово. Татва не просто истина, татва – истина с большой буквы. Татва, хотя это может быть просто истина какая-то. Я сейчас объясню, что это значит. Но прежде мне хотелось... Иначе говоря, речь идет о том, что человек должен развивать в себе целеустремленность. Эка татва абьяса значит, у меня есть одна цель. И я верен этой своей цели. И как бы ум ни метался, в конце концов, единственным способом преодолеть все эти препятствия будет возвращение моего ума к этой одной цели. Эта практика, этой практикой можно достичь успеха. На самом деле, ум, безусловно, очень неспокойный, но если я постоянно напоминаю себе про свою цель, и у меня есть одна практика, одна истина, на которой я медитирую, одно дело, одна цель, то в конце концов я смогу достичь результата. И наоборот, разбросанность, рассеянность очень сильно ослабляет ум, если мы даем волю этой тенденции. Практика заключается в том, что я направляю свой ум снова и снова. Он убежал куда-то, я снова его направил. В Махабхарате есть замечательная история, которая объясняет это. Там рассказывается об одном учителе военного искусства, Дроне. У него было много учеников, и любимым был Арджуна. Арджуна – один из главных героев Махабхараты. И другие ученики стали завидовать Арджуне. А он был любимым учеником Дроны по одной причине, потому что Дрона увидел, насколько он верен своей практике. В какой-то момент Арджуна понял, зачем спать ночью. Ночью можно заниматься практикой. Он услышал, как его родной брат Бима аппетитно чавкает ночью. И он понял, что Бима находит, несмотря на отсутствие света, пищу, потому что пища ему очень нравится. И тогда Арджуне пришла в голову мысль: мне нравится стрелять из лука, это значит, что темнота не помеха. И Дрона очень его полюбил, и другие ученики заметили эту, скажем так, небеспристрастность учителя и стали плохо говорить об учителе, завидовать Арджуне. И тогда он решил устроить соревнование или доказать всем, что он не зря больше всего ценит Арджуну. Он сделал глиняную птицу, сделал у нее черный глаз, поставил ее на ветку дерева и стал одного за другим вызывать своих учеников, предлагая им метиться и попасть в глаз птицы. Он спросил у первого ученика: что ты видишь? Он сказал: что вижу? Небо вижу, облака вижу, дерево вижу, птицу вижу, все вижу. Ну, он сказал: тебе пейзажистом надо стать. Так не сказал ему. Другого ученика вызвал, тот сказал: дерево вижу, птицу вижу, глаз вижу, тот сказал: Аня, отойди. Один за другим все подходили, он ни одному не дал выпустить стрелу. Когда пришел Арджуна, он спросил у него: что ты видишь? Он сказал: вижу глаз птицы. Он спросил у него: видишь что-то еще? Он говорит: я ничего больше не вижу. Птицу видишь? Нет, птицы не вижу. Крылья видишь? Крыльев не вижу. Вижу только глаз птицы. Это очень важная притча, которая, собственно, показывает нам, что есть лекарство от болезней нашего ума. Постоянная практика, сосредоточение на одной цели. И не нужно думать, что это как-то ограничит нас. На самом деле это безгранично расширит наши возможности. Мы научимся все, что есть в нашей жизни, все, что мы делаем, сводить к одной цели. И это в сущности поможет нам этой цели достичь. Очень часто люди не достигают успеха и не получают удовлетворения от своей жизни именно из-за того, что они гнались со слишком многими зайцами. Но все, что нам нужно, можно достичь, если мы четко увидим высокую цель и будем идти, не отклоняясь к этой высокой цели. Поэтому Патанджали Муни говорит: это татва абьяса. Практика сосредоточения на одной цели, на одной истине. И следующий слайд объясняет связь между предыдущей мантрой, между предыдущей сутрой и последующей сутрой. Логично задать вопрос: каким образом можно сосредоточиться на одной истине, если ум не постоянен? Мы уже описали все эти препятствия в уме, правильно? Ум перескакивает с одного объекта на другой, это природа ума. Стоит нам попытаться заняться чем-то, сосредоточиться на чем-то, ум сразу же перескакивает. Ум всегда хочет делать что? Что-то другое. Не то, что мы делаем в данный момент. Если мы только... Единственное средство от этого — заснуть. Пока мы спим, мы делаем то же самое. Что бы мы ни делали, стоит нам начать что-то делать, сразу же ум говорит: почему бы тебе не делать что-то еще? Почему бы тебе не переключиться на что-то еще? Так. И... справедливо это возражение. Как мне сосредоточиться на одной истине, если у меня ум не может это делать? И на это автор сутры отвечает: нет, не совсем так, потому что все зависит от чистоты, от ясности ума. Если ум чист, склонность ума перескакивать с предмета на предмет — это отражение нечистоты ума. И, соответственно, тогда возникает вопрос: как обрести эту чистоту? И серия следующих сутр будет объяснять методы очищения ума, конкретные практики. Все то, что я сказал до этого, было неким введением в тему. Практики начинаются после этого. И мне хочется у вас узнать, вы не устали еще?
3: Нет?
2: Точно вы можете следить за тем, что я говорю? И это очень любопытное описание, потому что, с одной стороны, в каком-то смысле то, что мы услышим сейчас, я думаю, разрушит стереотипы, возникшие у нас по поводу йоги. Йога — это далеко не такая, ну скажем так, тупая и унылая дисциплина, как иногда кажется людям. Йога — это очень филигранная техника. И несколько рекомендаций, описанных в следующих сутрах, я думаю, расширят наши горизонты или представления о йоге. И я думаю, что, может быть, какие-то из этих советов пригодятся вам. Итак, первый совет очищения ума. Неожиданный. Патанджали Муни говорит, что есть одно очень важное средство обретения чистоты ума. Обратите внимание на санскрит «читта прасаданам». Два последних слова в санскрите. «Читта прасаданам» буквально значит ясность ума, легкость ума, чистота ума, свет в уме. «Прасадам» значит нечто светлое, счастливое состояние ума. И он говорит очень интересные вещи здесь. «Развивая дружбу с теми, кто счастлив». испытывая сострадание по отношению к несчастным, радуясь праведным и пренебрегая неблагочестивыми, нечестивыми людьми, человек обретает ясность ума. Эта сутра, безусловно, нуждается в объяснении. Сейчас я попытаюсь это объяснение дать. На самом деле, это рецепт правильного отношения к другим людям. И результатом этого, дивидендами, которые мы получим от этого, будет читта-прасадана, ясность ума. Ум наш формируется в процессе общения. И так как наше общение неправильное, ум формируется неправильно. Патанджали Муни говорит важные вещи. Он говорит, что человек не должен осуждать других. Потому что когда мы осуждаем других, мы получаем их дурные качества. В Махабхарате говорится, что как только я нашел недостаток в другом человеке и с радостью показываю на этот недостаток, а у нас у всех есть некое счастливое свойство видеть недостатки в других людях. И мы бываем очень счастливы, когда нам удается найти недостаток. Благо, что обычно это нетрудно. В Махабхарате говорится, что в тот же момент мостик перекидывается между этим человеком и нами, и все его дурные качества по этому мостику переходят к нам. На тонком уровне возникает связь, которая оскверняет нас самих. И наоборот, говорится, что когда я вижу хорошие качества и прославляю чистых людей за это, я приобщаюсь к их хорошим качествам. Вот. И это читта-прасаданам, легкость, ясность, четкость ума. Цена за правильное отношение. В сущности, давайте посмотрим, о чем он говорит. Он говорит о том, что практика йоги должна быть постоянной. У нас есть несколько оскверняющих тенденций в нашем уме, у каждого из нас. Ни одного исключения, к сожалению, нет. Любой человек, у которого есть материальное тело, у него есть зависть. Так, у нас есть желание причинить другим боль. Оно может быть не слишком сильное, потому что те, у кого оно слишком сильное, не здесь находятся, как называется, тюрьма местная, в каких-то других местах. Вот. Но это химса, хищная человеческая природа, и нетерпимость. Как это проявляется, я думаю, что мы сейчас очень легко увидим себя в этом. Когда мы видим счастливого человека, особенно если этот человек не очень, скажем так, наш враг, или мы его не очень любим, то какая у нас появляется реакция на его счастье? Мы начинаем завидовать, мы начинаем говорить, что-то не так, что-то неправильно. А если у этого человека появляется горе, он начинает горевать, то мы тихо радуемся. И мы говорим, есть справедливость в этом мире. Когда мы видим чистого человека, то у нас возникает некое раздражение по поводу его. Ишь ты, нашелся тоже мне. И когда мы видим человека, который дурно себя ведет, который нарушает какие-то нормы, то у нас появляется злость по отношению к нему, раздражение по отношению. Мы начинаем думать, кто он такой, что он делает, вести себя не может. И это четыре неправильных реакции на других людей. Наоборот, когда мы видим, что другой человек радуется, надо что сделать? Обрадоваться. Надо подружиться с ним. Когда мы видим, что другой человек чистый, нужно, ну, так или иначе тоже почувствовать эту радость. И когда мы видим, что кто-то другой плохо себя ведет, нужно проявить безразличие к этому, если мы не можем его исправить. У меня был любопытный случай, я рассказывал об этой йогической практике. Это практика йоги, постоянная практика йоги. Отслеживание своих психологических реакций на другого человека. Не завидовать другому человеку, радоваться его счастью вместе с ним. сострадать горю, если мы чувствуем или видим, что другой человек горюет, радоваться чистоте другого человека и не раздражаться на неблагочестие. Мне сразу же было послано любопытное испытание. Я летел обратно в Москву с этого семинара, и человек на соседнем кресле, он всю дорогу пил, он приставал к стюардессе, он отпускал какие-то сальные шутки, он ворочался. Я все время говорил, надо относиться к этому спокойно, равнодушно. А хотелось ему сказать все, что я думаю по этому поводу. Очень естественная реакция сама поднималась в сердце. Что я хочу сказать, что это не такая простая вещь. Что у нас уже есть некие стереотипы отношения к людям. И сама собой возникает какая-то зависть, не появляется сострадание, когда с кем-то случается несчастье. Наоборот, мы начинаем, я так и знал, все правильно. Вот. И это первый совет. Результат этого – читта-прасадана. Наш шум неспокойный, наш шум больной. Я начал с этого, что в сущности цель йоги – излечить наш шум. И наш шум больной именно потому, что мы неправильно общаемся с другими людьми. Если мы увидим людей, которые по-настоящему научились общаться в этом мире, мы увидим, что у этих людей чистый, спокойный ум. Никто не сможет поколебать их ум, именно потому, что они идеальным образом правильно выстраивают свои отношения с другими. Вот это йога. Это то, с чего мы начинаем. И эта практика не альтернативная, безальтернативная. Патанджали Муни говорит, что этой практикой должен заниматься каждый человек, который пытается исправить себя. Каждый человек, который пытается так или иначе изменить себя, он должен настраивать себя на правильное отношение к людям, на дружбу, на сострадание, на радость и на безразличие к недостаткам других людей. Вот. Если мы не можем, естественно, исправить этих людей или как-то поправить их. Все следующие сутры, это была 33-я сутра, начинаются со слова «иначе» в переводе. В санскрите это перевод слова «ва», что значит «или». И комментаторы говорят, что в сущности это слово «иначе» или «или» во всех сутрах последующих означает, что другими практиками можно пользоваться, можно не пользоваться. Что они, то, что называется по-английски «optional», это некие вещи, каждый может выбирать любую из них.

0: открытых йогой. Это тесная, неразрывная связь между состоянием нашего ума и дыханием. И попытка поменять наш ум с помощью изменения дыхания. И одну любопытную технику я вас сейчас научу, тем более, что она непосредственно связана с этой сутрой. Человек очень часто входит в раж. Он разгневан, еще что-то такое. Были у вас когда-нибудь такие состояния? Когда надо бы остановиться. А мы чувствуем, что остановиться невозможно, потому что ум уже разогнался. И мы знаем, что сейчас мы сделаем что-то непоправимое, что-то дурное. Есть очень хорошая техника. Попробуйте ей воспользоваться, если вам удастся вспомнить о ней в этом состоянии. На самом деле, очень простая техника, и, собственно, это то, о чем говорит здесь Патанджали Муни, это когда человек просто, ум зашел в какой-то тупик свой, он находится в этом каком-то совершенно дурацком состоянии, вам нужно его из него вывести. Есть один простой метод. Нужно взять и сделать резкий выдох, полный, из ноздрей. И задержать дыхание в этот момент. Мы сейчас, не торопитесь раньше времени, не нужно никого кричать. Мы сейчас это все вместе сделаем, коллективно. Но я хочу сначала, чтобы вы зафиксировали состояние своего ума в момент этой задержки дыхания. Что происходит, ум на мгновение останавливается. Точно так же, как человек, который готов совершить что-то ужасное, ему нужно, кто-то должен ему сказать «стой», кто-то должен закричать, как-то его нужно остановить, чтобы у него была хотя бы маленькая пауза, вспомнить, кто он такой, что он такой, что он делает. Эту паузу человек обретает, если он задерживает дыхание с помощью резкого выдоха. Поэтому обратите внимание на эту остановку ума. Привычный фон или привычное жужжание в уме уйдет, когда мы это сделаем. Давайте сейчас попробуем это сделать. Единственное, что вам нужно, ничего особенного не нужно. Нужно просто сделать глубокий вдох, а потом резко выдохнуть из ноздрей. И не дышать. Чувствуете, что ум останавливается, да? Потом можете сообщить мне по электронному адресу, работает это или нет. Когда следующий скандал с женой будет или с мужем.
1: Вы прослушали лекцию Вадима Михайловича Тунеева. Продолжение слушайте завтра, в то же время.

а что такое этот мир? Что такое материя? Я думаю, какой необычный вопрос. Обычно про карму спрашивают, да? Как ее там нейтрализовать, да? А тут спрашивают, что за материя? Из чего она состоит? Что веды говорят о том, что такое этот мир? Я говорю, а почему вы спрашиваете? Вы кто такой? Оказалось, физик. Физик. Студент-физик. И они проходят сейчас квантовую механику. И согласно квантовой механике, ну напомню, кто забыл уже. Согласно квантовой механике, материя, которая вот так надежно, да, такая стабильная, да, состоит из каких-то атомов, кирпичиков, да. Оказывается, когда они залезли внутрь этой материи, в эти атомы, да, то там нашлись такие частички, называются кванты, кварки, кванты, ну, вот одним словом, какие-то частички. И когда они стали исследовать эти частицы, то оказалось, у них вот эта крыша стала, ну, съезжать. Еще Ленин предупреждал, что физика до добра не доведет. Ленин предупреждал в своей статье, что эта физика, когда будет изучать материю, основу всего, они докопаются, что материи, оказывается, нету. И оказывается, что вот эти, это все он мне рассказывает, это пока не я, он мне рассказывает, что, представляете, эти частички, это уже не частички, это волна, это вибрация. Подождите, то есть все это не из частичек состоит, а все это оказывается вибрация, волна. То есть думали, что это частичка, а оказалось, что это волновая функция. И вот все, что мы видим внутри, на тонком плане, да, не на тонком плане, а в какую-то вот туда-туда глубоко залезть, все это не вот это, а все это волна какая-то. И говорит, что веды об этом говорят? И я тоже не ударил грязь лицо, сказал, а веды говорят? Я недавно просто слушал эту тему, лекцию. То веды говорят, что существует такое понятие, как звук в ведах. И звук существует на разных уровнях. Есть грубый уровень. Вот я сейчас говорю в микрофон. Это ведь звук. А что такое звук? Это же тоже волна, правильно? Это волна. И чтобы звук этот сюда попал, что нужно? Чтобы из моего рта вибрация попала в микрофон. Что нужно, чтобы она туда попала? Как вы думаете? Нет, надо, чтобы вот здесь что-то вибрировало. Чтобы вот грубый звук прозвучал, нужно, чтобы тонкий звук еще. Оказывается, есть звук на уровне мысли. Веды говорят, это мадьямавак. Мадьямавак значит мысленный.

вибрирует ум, начинает вибрировать язык. Когда начинает вибрировать язык, все начинают двигаться, строить что-то, да, уже вибрация на грубом плане происходит. Вот то, что вы видите, это ведь кто-то захотел, да, подумал, и потом это все вот так появилось, правильно? Так вот, если материя — это вибрация, это означает, кто-то же ее свибрировал, это значит, что какое-то желание было, а не какая-то идея, план какой-то был у этого мира, и это значит, что было какое-то желание. Представляете? То есть все, что мы видим, это кто-то пожелал, спланировал, и то, что мы видим сейчас, это вот так проявляется.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан, ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать насаженные. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время писать. Время разбрасывать камни, время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от огня. Время искать и время терять. Время сберегать и время бросать. Время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время любви. Очень важно, что для вас время сейчас, что оно вам диктует. Понимание своего предназначения в данный момент времени, понимание своей задачи в данный момент времени – это и есть счастье. Это великое благословение времени. Вы живете в ногу со временем. У вас никогда не будет никаких депрессий, никаких страданий и так далее. У вас будет ощущение счастья, ощущение бесстрашия, ощущение внутреннего богатства. Вот что такое время. Время – это одна из самых богатых энергий Бога. Это материальная сфера. Поэтому я очень-очень-очень прошу вас с большим-большим уважением относиться к времени. Потому что как только вы хотя бы ко времени начнете с уважением относиться, вы уже начинаете выстраивать свои взаимоотношения с Богом. А по большому счету мы сюда явились, во-первых, развить в себе любовь, безусловно, а во-вторых, понять ваши взаимоотношения с Богом. Потому что ваши взаимоотношения, я еще раз хочу сказать, они неповторимы. Поэтому Бог – это личность, абсолютно реальная личность, с которым мы устанавливаем взаимоотношения. Если мы его игнорируем, мы его не зовем, как он может с нами быть? Если я сегодня вот просто отвернусь от Сергея и буду делать вид, что его нет. Но Сергей вот так вот деликатный, крутой человек, буду думать, что ничего странно, смотри, ну, то есть крутой вопрос. Знаем, у меня все настроение не то, нет настроения со мной общаться, ну-ка терплю. Это так подумает Сергей, а Бог еще более деликатный. Он просто со страданием смотрит, потому что время со мной не хочет. Поэтому если мы разворачиваемся и начинаем общаться с Богом, как с реальной личностью, мы начинаем звать Его, мы начинаем прислушиваться к тому, как Он с нами разговаривает через знаки, через людей, вот через всех нас. В каждом мы видим Бога, и через каждого Бог с нами беседует. Через каждого Бог нам что-то говорит. Мы когда начинаем с уважением относиться ко всему, как с нами беседует Бог, Он через нас, через наши руки делает. Вот когда сегодня мне приносят цветы дважды, я понимаю, что это Бог мне сегодня принес столько цветов. Да? То есть через все, что-то я мне сейчас говорю, что-то через меня говорится. Потому что я говорю одни и те же слова для всех, но каждый слышит что-то свое. Потому что именно...

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо любить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере святости какой-то. В своей святости кланяемся в своей вере. И отдаем энергию людям всем, счастья всем желаю. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.

0: ну, на Руси в частности, да и во всех странах, у всех народов, у женщин всегда существовали, ну, их по-разному называют, ну, и бабушки, да? То есть, когда в семье проблема, жена не бьет посуду сразу, она не кричит на мужа, не говорит, все, забираю детей, ухожу к маме. Нет, она идет к мудрой женщине и советуется с ней. Да, а вот у меня такая ситуация, а вот он плохой, мне кажется, или еще что-то такое. И эта бабушка, мудрая женщина, говорит, ничего, все нормально, ты его просто корми получше, и все у тебя будет хорошо, да? Например, вот так. То же самое для мужчин. Для мужчины очень важно иметь кого-то более старшего, более мудрого наставника, который сможет помочь в решении каких-то проблем. Хоть это на работе, в семье не имеет значения. Но если же этого не происходит, если период штормов протекает сам по себе, никто не прикладывает усилий к тому, чтобы целенаправленно выбираться из него, то как по-вашему, Таш, к чему он в конечном итоге приведет коллектив?
1: Если они самостоятельно будут выплывать?
0: Да, если вот не зная, что нужно делать. Если просто оставить все как есть.
1: Ну, рухнут отношения.
0: Совершенно верно. В конечном итоге все выродится в какие-то интриги, группировки, междоусобицы, соперничество. Тут одна такая забавная штука бывает. Вот все эти явления, вот когда борьба всех против всех, они создают иллюзию такой активной и динамичной внутренней жизни коллектива. Очень внешне даже бывает привлекательно. Знаете, людям тоже бывает нравится ходить на работу, чтобы вот, ну, сегодня-то я уже точно там со всеми разберусь, сегодня наша группа победит, сегодня мы всех поставим на свои места и так далее. Но это особый тип отношений, это отношения в страсти, мы говорили об этом на самой первой лекции. Они затягивают, это как болото, они очень сильно поглощают внимание людей. В этой семье уже, в этой ситуации уже невозможно посмотреть на человека глазами вот благости, то есть постараться увидеть в нем хорошее качество. Если мы вот этот период запустить, то есть упустить время, то люди просто естественным образом привыкнут обращать внимание только на недостатки других людей. А это определенный тип отношений. Когда другого хочется выставить дураком, когда в семье хочется перетянуть любовь детей на свою сторону. Еще раз повторю, это очень большая травма для всех, кто находится рядом, в семье, для детей особенно, потому что дети хотят любить обоих родителей. Когда родители ссорятся между собой, ну, по максимуму, если брать это для детей, чревато шизофренией. Потому что в сознании у ребенка, еще в чистом и не испорченном, у него не умещаются эти две вещи. Он любит, он не может ненавидеть. Поэтому, если вовремя не вмешаться вот в этот период штормов, то результат будет, ну, все равно, что прямое попадание авиабомбы. Дымящаяся воронка и клочья непонятно чего. Вот теперь вопрос, да? А кто же, собственно говоря, должен вмешаться, чтобы не допустить войны?
1: Авторитет. Однозначно, какой-либо авторитет должен вмешаться.
0: Совершенно верно. В идеале это лидер этого коллектива. То есть на этом этапе человек должен очень четко отдавать себе отчет в том, что происходит. И не закрывать на это глаза, не пытаться спрятать голову в песок. Говорится, что страусиная политика никого еще до добра не доводила. Надо понять, это естественный период. Это уровень созревания. К сожалению, можно видеть, что многие коллективы, многие семьи, они не проходят дальше этой стадии. Потому что на ней можно находиться до бесконечности. Это, в общем, довольно глупая ситуация. И среди русских поговоров есть очень хорошая на эту тему. Знаете, вместе тесно, врозь скучно.
1: Угу, есть такое.
0: Да, вроде бы как и порознь не получается, но и вместе существовать не можем. Это значит, что вот застряли на этом периоде, не смогли сделать шаг дальше. Поэтому давайте разберемся, что же нужно делать для того, чтобы выйти из штормов, чтобы выбраться из этого очень тяжелого времени. Выход исключительно в правильных действиях лидера. То есть конфликты не решаются снизу в данной ситуации. В конце концов, даже для того, чтобы что-то разрушить, лидер нужен. Помните Великую Октябрьскую социалистическую революцию, да? Там была масса людей, которые ничего не могли сделать для того, до тех пор, пока не появился лидер. Вот он появился, и уже все, тогда пошло-поехало. Это только чтобы разрушить, а уж чтобы что-то создать, тем более лидер нет.

0: послушайте слова мудреца, которым нет цены. Художник, путешественник, философ и ученый, более четверти века глубоко изучающий и практикующий ведическое знание, человек, ставший духовным учителем и наставником для тысяч людей. Одни жадно ловят его слова, другие ищут любой возможности для встречи с ним. Вы можете услышать этого человека прямо сейчас. Александр Геннадьевич Хакимов. Наведа радио.
1: Итак, мы сегодня поговорим о значении Института прикладных духовных технологий. Что это такое, что это за концепция, в чем ценность этой организации, то, что мы пытаемся с вами создавать сейчас. Впервые это происходит в мире так активно. Распространяется духовная наука. Это понятие новое и, скорее, нетрадиционное, потому что такого понятия, как духовная наука, не существовало. До того, как Шрила Прабхупада приехал на Запад, западный мир уже разделил эти вещи. Разделил. Они никогда не соприкасались. Есть духовная какая-то сфера веры. Обычно это просто вера. Какие-то личные могут быть убеждения или желания внутренние. И есть наука, которая опирается на факты, на материальные доказательства и основания. И они были разделены, и даже точнее сказать, наука встала на место религии, потому что изначально религия была также знанием, мудростью, так это называли. Мудрое знание. Люди получали священные писания, руководство к жизни, к деятельности. Они получали ответы на свои вопросы, загадки бытия, на тайны психологии и тайны человеческого сердца, тайны взаимоотношений. Все это было. Но постепенно это было утрачено, потому что свелось до каких-то чисто традиционных представлений. Формальных представлений. Иногда даже шастры читали на санскрите, не учитывая то, что люди не понимают санскритом. Ну, просто так или иначе это представляли в каком-то классическом виде, не заботясь о том, насколько это доходит до сознания людей, насколько это усваивается, насколько они обучаются вообще. С течением времени, потому что большинство людей не понимают священные книги или высшее образование, не все могут получить очень высокое образование. Это знание было предназначено для исключительно класса браманов, которые имели соответствующую природу, иногда и соответствующее покровительство в обществе, авторитет, репутацию, рождение хорошее, данные хорошие врожденные, интеллектуальные. И, как правило, ей представлялась эта наука. И затем эти браманы, они могли влиять на общество. И по мере того, как это стало превращаться в кастовую систему, духовность стала уменьшаться. Люди стали это использовать также для власти, для управления. И поэтому, по этой причине, религия и государство разделились. По этой причине. Их перестали допускать к власти, так называемых браманов или священников, и перестали допускать власть. Религия просто как вера, как нечто индивидуальное, личное, отделилась. Это не нужно никому навязывать, это не нужно толком никому демонстрировать, это нужно держать в сердце, молчать об этом. А вот есть какие-то вещи материальные, которые нас всех объединяют, какие-то стандарты материального существования. Нам необходима пища, одежда, экономика. Материально-техническая база должна быть. Это для всех. Это наука. Стало считаться, это наука. Вот основа. И наука, тем не менее, встала на место религии, потому что науку люди почитали как бога, ученых. В советские времена это было отдано им право быть лидерами общества, головой общества. Поэтому наука очень хорошо финансировалась, очень хорошо поддерживалась, институты всевозможные, исследовательские разработки, они стали изучать те сферы, которые были не изучены, нашей планеты, формы жизни, законы Вселенной, параметры выводить физически, математически, все это фиксировать, константы эти устанавливать. И в конце концов мы пришли к этим развитым технологиям, и наш внутренний мир остался пустым. Так написано в шастрах древних, что наука без религии, она будет сухая, сможет удовлетворить душу при всех этих развитых технологиях, вроде бы чувствовать несчастье внутри. И религия без науки, она сентиментальна. Она практически неприменима, не практична, а сентиментальна. Можно плакать о своих грехах, можно собраться силой кого-то простить, если возможно, тоже поплакать. Можно поплакать за упокой душу. То есть вот такая плачущая, сентиментальная религия, которая обращается к неизвестному Богу, необъяснимому, ничего объяснить не может толком, нет знаний, нет информации, нет основы. Наука не сочетается с религией, так принято считать. И тем не менее, парадокс науки заключается в том, что они не могут объяснить вещи, которые мы живем. Они не могут объяснить, например, любовь. Не могут объяснить абсолютную истину. Не могут объяснить, что такое семья, что такое мать, отец. Они не знают, нет знаний. И эти сферы, сферы внутреннего мира, они уже соприкасаются с духовной наукой, которой мы именно пользуемся и ради чего, собственно, живем. Ради этих отношений, этих рас, этих вкусов мы живем, ведь об этих расах, об этих отношениях ничего не известно науке современной. Совершенно ничего. И поэтому есть такие вещи, как злоупотребление или извращение вкусов этих рас. И люди стараются сами находить какой-то выход в интоксикациях, в незаконном сексе, в миссоединении, в азартных играх, в борьбе, в конкуренции. В таких вещах, вот в мире сейчас люди пытаются найти какое-то удовлетворение в борьбе, в счастье в борьбе, так сказать. Они не борются за свое счастье. Не подозревая, что таким образом они разрушают свою собственную жизнь. То есть наука, она утрачена полностью. В Ведах об этом говорится, что есть видья, есть авидья. Видья — это знание, а авидья — это невежество. И видья, она сравнивается с солнцем, а авидья сравнивается с ней, с тьмой. Тьма во тьме. Если даже мы много знаем, но не видим, мы не можем приложить свои знания. Вот эти духовные знания, которые невозможно применить, это невежество на самом деле. Говорит о Боге, о душе, но они неприменимы к жизни. Это и есть форма невежества. Представьте, что у вас есть деньги, но нет магазинов, нет возможности ничего покупать. Какой смысл в этих деньгах? Это пример невежества. И подобно этому у нас есть этот ресурс знаний, внутренних потенций есть, но мы не можем их применить, мы не можем купить счастье за деньги, допустим. Мы не знаем, как применить эти материальные достижения в нашей жизни, вот непосредственно в моей жизни. Почему жизнь становится все более и более какой-то скучной, все более и более прозаичной, где это тайны детства, где эти таинственные вещи, где эта свежесть чувств, отношений, новизна, все это уходит, все это превращается в рутину, хорошо очень оснащенную, технически оснащенную такая колоссальная рутина, иллюзия. И а видя это просто темнота, и в темноте, конечно же, если даже нет солнца, все остальное на месте. И реки, и моря, и озера, и леса, все на месте. Но оно во тьме, это теряет всякий смысл. Вот подобное. Может быть, даже еще и больше во тьме можно, потому что люди все в темноте находятся, и мы научились хорошо воровать в этой темноте. Так, если эти воры выходят ночью на работу, солнца нет, а видение необходимо, чтобы скрытно действовать. Никто не знает моих мотивов, и я не знаю о других мотивах, но я точно знаю, как жить ради собственной выгоды. Это я точно знаю, в этом я абсолютно убежден на 100%. И знаю, как это делать. И каждый человек, в конце концов, обрел это понимание жизни. Нужно жить ради себя и своей семьи. Максимум ради своей страны, потому что я живу в этой стране, я и завишу от этой страны непосредственно. Эти идеи национализма, они образовались, укрепились. Не культурные такие традиции, а национализм имеется в виду. Это уже как бы авидья. Авидья, если вы говорите о культуре, это видя, что любая культура, она несет знание какое-то. Но национализм, оно несет невежество, ограничения, ложную гордость и все остальное, о чем современная наука не подозревает. Ни один развитый материалист не подозревает о том, что такое видео. никогда не думает, что находится в невежестве этот человек. Нет, это гордость. Гордость, прежде всего, я себя выставляю наилучшим образом. Я считаю, что я нахожусь в знании. Мое мнение правильное. Я убежден в этом. Вы не сможете меня переубедить. Мое мнение правильно. Но с точки зрения видеть знания, ничьё мнение не может быть полным, если оно не связано с абсолютной истиной. Ничьё. Ни великого ученого, ни невежды. Но если даже очень простой человек может связать свою жизнь с Богом, с абсолютной истиной, это видя, это знание. Знание означает, обретает качество, он знает, как жить, не совершая насилия в этом мире. Попробуйте. Попробуйте практически, это очень сложно. Находясь в невежестве, вы не сможете не совершить ошибок или насилия, сознательно или несознательно в этом мире. Это невозможно, находясь в невежестве. Люди будут совершать грехи. Итак, знание, оно очищает человека. И самая большая ошибка, которая была совершена в свое время, когда науку и религию разделили на две составляющие, отдельно, не соприкасаются. И когда религиозные люди опираются на какие-то научные исследования, над ними смеются. А почему не опираются на свои священные книги? Не так ли? И когда ученые опираются на что-то духовное, на какую-то веру в Бога, над ним тоже смеются. Это в церкви нужно делать. Это ну, здесь не место. То есть это подчеркивается это различие в умах людей. Но ведические книги, на удивление как бы западного мира, они и религиозные, и научные одновременно. Если вы ссылаетесь на веды, то там вы находите ссылки на то и на другое. Священные писания дают и духовное образование, и материальное также развитие. И то, и другое. То есть необходимо знать, как устроены материальная вселенная, материальная наша как бы, сторона жизни, как законы, как пользоваться этим. Есть законы о гунах, научение о гунах, о карме, о времени. И мы учитываем все эти вещи, живя в этом мире. Это научная основа. И есть также знания о самой личности. Кто же это живое существо? Откуда оно здесь? Почему здесь? Что должен делать тут? Мы здесь непосредственно, да, появившись здесь. И таким образом можно иметь успех во всех сферах жизни. И в духовной, и в материальной, если следовать ведическим правилам, предписаниям, наставлениям. Сейчас люди стали очень скептически. Это признак как бы нерелигиозности, с одной стороны, с другой стороны, признак их любознательности. Во всем сомневаются, и они скептически смотрят. Они всегда задают вопрос, а почему так? А это откуда известно? А это ты откуда знаешь? А почему ты так в этом уверен? Бог, а что на самом деле? Ты можешь доказать, что Бог есть? То есть они не будут слишком просто верить в священные книги. Раз там написано, значит мы будем верить в Бога. Нужно основание. Мы так обучены. Нас обучали на примере Базарова отцы и дети, не так ли? Печорин, Лермонтов, Евгений Онегин, все нигилисты. Они все были скептики. Это была уже мода в то время. Это была передовая личность. Кто мог сомневаться во всем. Иметь такую смелость, это передовой был человек, герой нашего времени называется. Можете сомневаться даже в основах, в которых никто не сомневается, вы задаете вопрос, вы сомневаетесь в этом. То есть почему? Потому что людям надоели эти установки, бездумные, неосмысленные установки, и стали появляться такие вот революционеры. В итоге появились настоящие революционеры, которые уже взяли оружие, не просто сомневались. Конфликт назрел, они даже сделали кровавую революцию, гражданскую войну. Были страшные события, очень страшные события. Все это привело к тому, что в конечном итоге религию вообще устранили на какое-то время. Вообще устранили. Устранили только научный прогресс. Все. Есть законы физики и законы химии. А если что-то нужно уточнить, математик. А что тут хотите сказать, русский? Все. Если есть вопрос, на который мы еще не ответили, мы ответим в будущем. Мы верим в науку, наша вера в науку. Нет никакого повода. Есть знания, есть видя, наука. Знаете, почему так произошло? Ведь они же установили знания, это же хорошо. А в чем была проблема? Что было не так? Они не понимали Бога абсолютно как источник знания, а источник невежества религиозного. Она запрещала интересоваться людям тем или другим остальным вопросом. Она их просто стыдила и запрещала. И, да, есть заповеди, которые нельзя нарушать, и стыдила, запрещала, пугала страхом наказания. Религия превратилась в, как бы, в аппарат наказания, унижения людей. Не вдохновение. Конечно, все святые, они приносили вдохновение, безусловно. Но мы говорим сейчас о социальном устройстве общества, вот что произошло в истории мира, и до сих пор происходит. При слове «религия» у нас возникает просто туман в голове. У каждого. Как только мы начинаем говорить о религии, вот этой сфере, религиозной, Бог, Бог, душа, религиозная терминология у нас в голове, просто начинается неразбериха. Недоверие и все остальное. Если заглянуть в историю, самые страшные акции были религиозные. Кровавые, самые страшные. Все эти крестовые походы, не знаю, инквизиция. Жутко, если просто окунуться в ту сферу деятельности, что творилось. За любую свободную мысль человека сжигали на костре. Джордана Бруно, там, Коперник, которые просто пытались осмыслить Вселенную, какие-то планетные системы, понять, как это все работает. Их просто заживо сжигали на костре. Либо они должны были отречься от того, что они говорят. И когда вы говорите о Боге, как о личности, как о факте научном, как об источнике всех энергий, источнике знаний, это наука должна быть. Вы должны иметь этот источник знания. Этот факт должен быть подтвержден. Не просто мы должны это утверждать слепо. То есть необходимо иметь необходимую настоящую связь, так же, как если мы хотим иметь знания, образование, профессию, мы идем в институт, академию какую-то, колледж, школу заканчиваем, есть источник, есть там культура, образование существует. И вот религии и храмы изначально были тоже местами университетскими. Изначально, вы можете мне сейчас не поверить, но загляните в историю Махабхараты, даже древние книги, вы узнаете об этом, что обязательно были семинары вот эти, которые обучали людей, всем необходимо. Если вы закончили семинарию, в старые времена вы были самообразованный человек. Это прежде всего было образование. Сейчас, поскольку религия и наука разделилась, они обучаются в школах, мирских колледжах, институтах. Не под влиянием духовной энергии, не под влиянием послушания определенной культуры, а уже других законов управляют. Поэтому люди не получают знания о духовных взаимоотношениях в своих учебных заведениях. То есть главные науки они не получают, только информацию. Классическую, значит, систематическую информацию им выдают, которую можно запомнить, структурированно и пользоваться ей, как компьютером. Но о качествах внутренних никто там практически не заботится сейчас. Все. На самом деле, Прабхупада сказал, это Бог не целенное на образование. Знаете почему? Люди получают очень хорошие навыки там, медицинские или юридические, или инженера они выходят, очень квалифицированно могут быть. Но не получив духовной подготовки, они будут гордиться своей ученостью, образованием, успехами. А что написано в шастрах? Гордость приходит перед падением. Поэтому цивилизация, с одной стороны, сильно разрушается, с другой стороны, сильно рушится одновременно. Змея, заглатывающая свой хвост, есть такая символика, это материальная цивилизация, которая гибнет сама от себя, получается. От собственного образования, от собственных успехов, от собственных планов и желаний люди сами разрушают эту цивилизацию, думая, что они развивают ее. Это и есть тьма невежества. Вот. Поэтому идея как бы института прикладных духовных технологий заключается в том, чтобы соединить то, что было разъединено. Религия и наука должны быть вместе. Религия — это законы Бога, это образ жизни, это поведение. Необходимо, чтобы было поведение соответствующее для того, чтобы мы получали образование во всех сферах жизни. Если мы знаем, что такое брак с мирской точки зрения, но не с точки зрения взаимоотношений, мы же не сможем его построить. А взаимоотношения, значит, что мы должны это не просто посмотреть на слайдах, прочитать книги, а непосредственно сделать это. Осуществить это на практике, то есть в виде и есть гьяна и вигьяна. Есть реализованное знание, которое становится нашей привычной природой, действовать правильно. Вот как нужно. Автоматически нужно научиться действовать правильно. А вот это воспитание. То есть мы не думаем, не запутываемся, это привито. Это ощущение привито. Мы всегда должны советоваться со своей совестью каждое мгновение. И мы должны научиться это еще в те годы, когда мы получаем образование. Как реагировать на ту или иную ситуацию? Правильно. Всегда нужно слушать свою совесть, свое сердце. Вот оно обучение. И наряду с этим прививаются определенные навыки профессиональные. Высокообразованный человек называется. Или, как его называли, институт прикладных. Значит, что мы должны применять это знание. Духовных технологий. Поскольку это трудная вещь, применять духовные какие-то принципы, самое трудное, потому что духовные принципы – это самые высокие стандарты поведения. Самые высокие стандарты чистоты. И сейчас очень трудно этому соответствовать, таким стандартам чистоты. Как, например, четыре принципа – отказ от мяса, рыбы, яиц, от всех интоксикаций, от азартных игр, незаконного секса. Это непростая вещь для современного человека. Это стало трудно очень. Очень привязаны, они не знают, как жить, если это исключить из жизни, то чем наслаждаться, где же вкус жизни. И главная задача образования заключается в том, чтобы научить человека быть в экстазе. Внутренний экстаз, вот это состояние счастья от своей собственной духовной природы. Вот к этому. И который выражается потом в желании действовать, профессия, какая-то деятельность. Ну, потому что человек счастлив, он хочет что-то делать. Теперь сравните эти мотивы, современные мотивы. Почему человек работает? С одной стороны, он тоже чувствует, что он хочет что-то делать, ему нужно чем-то хорошим заняться. С другой стороны, мотив самый серьезный – это поддержание жизни. Но Веда говорится, никогда не используйте свою профессию ради поддержания жизни. Никогда так не думаете. Это никак не сочетается с наукой и духовностью. Это не научно. Это невежество думать таким образом. Вы думаете, ваша профессия – это дойная корова, из которой вы просто качаете деньги? Это полное невежество, если так думаете. Нет, это результат нашего как бы экстаза деятельности. Как? Просто так мы говорим делать. Мы учимся просто так поступать. Вот без чувства выгоды, вот не думаем об этом. Что же в результате? Мы чувствуем, есть экстаз в этом, оказывается. Вещество просто, правда же? А что тут сложного? Разве это сложная наука? Но сложно, потому что люди не обучены этому на практике, простым вещам даже. Если мы посмотрим в Пураны, Шримад-Бхагаватам, Кришна он с мальчиками-пастушками каждое утро на пастбище идет. Ну, конечно, мы должны понимать, что Кришна – это абсолютная истина Бхагаван. Это его время провождения, его игры. Ничего серьезного он не делает, смотрите, кажется. Ну, он ходит, пасет коров. Что это за деятельность такая? Что за профессия вообще? У нас это выше, правда? Положение в обществе социальное. Кто-то доктор, кто-то юрист, кто-то управляющий, кто-то главный бухгалтер. А Кришна – пастух. Его окружают друзья – мальчики-пастушки, такие же пастухи, как и он. Не думайте так, пожалуй. Это великие мудрецы в прошлом, которые совершали великие аскезы, много жизней, причем достигли этого положения, быть рядом с Кришной и просто пасти коров. В духовном мире коров Сурабхи. Их сотни тысяч, их там очень много, они выходят на пастбище, представьте себе. Какие там пастбища, сколько там коров. И мы сейчас празднуем, группа у нас есть 67-я. Вот. Ну а какая группа у Кришны? Какое количество? Безграничное количество там. Там описывается, чем они занимаются, когда идут с Кришной на пастбище и гонят телят. Они же идут на работу. Должно быть, они очень серьезные. Несколько измучены даже. И нехотя же раз слишком рано утром подниматься, знаете, коров пасти каждый день уже не первый год. Аскеза непростая, я вам скажу. Да, я видел одного пастуха, который пас коров. Он хорошо это делал, но он никогда не улыбался, всегда был серьезным. Уставший на вид, он ходил пешком с этими коровами аж за город, туда-сюда. Вот я когда был ребенком, там один пастух, он пешком водил коров на пастбище. И все сказали, быть пастухом – это очень тяжелая работа, на самом деле. Эти коровы держать в стадии, еще вот наблюдать, чтобы ни одна еще не потерялась и прочее, прочее. Несет ответственность за каждую корову перед хозяевами. В общем, тяжелый труд. Мне кажется, согласиться быть пастухом. В общем, это то, что я запомнил об этой профессии. И там описывается, что эти мальчики-пастушки, они что делают, когда бегут на пастбище? Они смотрят на птиц, на павлинов, они смотрят на ручьи, на реки, на деревья, на обезьян, на рыб, на лягушек. Они все это замечают вокруг. Потому что вокруг лес Вриндаван. Это творение Кришны. Не какой-то случайный лес, там джунгли выросли. Это его лес, где он знает каждую лозу, каждый цветок Кришны. И друзья входят в лес Кришны. Это все равно, что общаться с Кришной. То же самое. Это как это его творчество. Это его непосредственно внутренняя энергия. Его личная обитель Вриндаван. И они входят в этот Вриндаван, где есть холмы, где есть ручьи, водопады, озера. Представьте, все, что вообразимо, невообразимо, есть во Вриндаване. Возможно, сейчас вы не увидите в современном Вриндаване, там город построили. Там нет этого леса, может быть, из-за Кали-юги, там не так много деревьев. Эймуна, она уже в песчаных таких долинах, дюнах, берегах, она не поросшая лесом, как раньше, но описывается, что это было, это лес Вриндавана. Это непосредственно творение Кришны. Иногда Кришна сам стоит Баларама и удивляется, как красив лес Вриндавана, он прославляет свое творение. Как если бы вы написали картину и сказали, как прекрасна моя картина, посмотрите, как тут написано то, как это. Какой я художник. Но Кришна прославляет деревья Вриндавана, посмотрите, они преданные. Он прославляет лебедей Вриндавана, павлинов Вриндавана, как они танцуют, посмотрите, какие они экстатичные, какие они все счастливые, в Баларами рассказывают. Он себя прославляет на самом деле таким образом. Прославляет преданных, прославляет окружение, прославляет себя, что это отношения. Эти мальчики-пастушки, они занимаются простыми вещами. Ничего сложного. Они подражают этим лягушкам и прыгают, как лягушки. И они подражают павлинам, и как будто бы, распуская хвост, начинают так ходить и кричать, как павлины. Дразнят обезьян, чесаться так же, как и подражают, и смеются над ними, вступают в отношения. Или играют со своей тенью на перегонки и пытаются. Ничего серьезного нет. Но это высочайшая вигьяна, то, что они делают. Знание применимое, духовное знание, применимое в жизни, называется лила, игра. Там нет никакой цели материальной. Этому люди не научены. Зная высшую цель жизни, действовать не имея никакой материальной цели. Свобода. Они абсолютно свободны. И когда Кришна смотрит на них, он всякий раз удивляется, что они еще могут вытворить. Как в институте прикладных духовных технологий. Что они еще вытворят, неизвестно для чего. Такое что-нибудь придумают вообще. На чужую машину налепили наклейку. Все машины залепят. Я не знаю, что будет дальше происходить. Это уже спонтанная деятельность. Цели нет, никакой материал, нет программы. Это энтузиазм называется. И вы не думаете, что они действуют по программе. Они действуют как энтузиасты. Они иногда крадут друг у друга какие-то там припасы. Каждый с собой что-то берет, съестное, родители дают ему, и они крадут друг у друга. И когда кто-то замечает, что они украли этот узелок, он пытается вырвать его, перебрасывает руки другому. И так играют с ним, пока тот не разревется. Он разревелся, ему снова дают этот узелок, и еще добавок что-то дают ему просто так. Акция просто так тоже там бывает. Сейчас Галоки Вриндавана, видите? Все то, что вы называете чисто лав, просто так, все есть там, в духовном мире. Люди думают, ну это же не так значительно, ну просто наклейку на машину, там подарки какие-то делать. Нет, нет, это очень значительно, если это делается в сознании Кришны. Когда вы даете свою любовь человеку, это хорошо, но этого мало. Он от вас будет ждать еще больше потом. Если вы что-то меньше потом сделаете, он разочаруется. В прошлый раз было больше, сейчас меньше. Они подарили, меня уже меньше уважают. Если вы свою любовь даете, вы должны это увеличивать, увеличивать. А как вы увеличите эту любовь без Кришны? Да, вот как только люди забывают Бога, постепенно этот процесс обмена просто так вот начинает слабеть. Пока мы не вложим туда душу на самом деле, мы не сможем увеличивать наш вклад. Те же самые поступки, но духовная сила должна прибавляться в этом смысле. И применяя эти духовные знания в жизни, мы можем показать, что это самое практичное, не то, что религия или духовность непрактична, неприменима. Это то, что как раз практично, потому что не заботясь о своем духовном здоровье, мы не сможем и на материальном уровне действовать успешно. У нас не будет достаточно энергии, талантов, счастья, вдохновения. Не будет. И что же мы тогда сделаем? Просто здоровое тело? Без вдохновения? Зачем? Да лучше буду пить водку и вредить своему здоровью. Но хоть какое-то вдохновение будет испытывать, правда же? Так люди думают. Никто не заинтересован в здоровье так уж, если особенно мужчин взять. Женщины еще более-менее заинтересованы по природе вещей, что они должны родить ребенка и нести за это большую ответственность. Они в этом по природе больше заинтересованы. Но это лишь вот их природа. То мужчины, они в этом абсолютно не заинтересованы. Им нужна, на самом деле, свобода и духовное развитие, и сила, и могущество, и все, и успех, и даже ценой здоровья. Нет проблем, они могут рисковать таким образом или жертвовать своим здоровьем. Они сейчас мало живут именно по этой причине. Что нет духовной энергии, нет счастья, поэтому приходится жертвовать своим здоровьем, телом. И если бы мы знали, как правильно эту жертву совершать, эту ягью, если бы мы это делали не для себя, эту ягью, пить водка — это тоже ягья, но для себя. Это тоже жертва здоровья. Курить сигареты или наркотики — это серьезная жертва своему здоровью. Но для кого она делается, эта жертва? Вот в чем вопрос. Поэтому здесь, если мы говорим прикладные технологии, институт духовных, мы должны знать, куда мы направляем свою деятельность, в какое русло. Вот, вот в чем главная как бы цель, смысл. Поэтому познание абсолютной истины Прабхупада вел во всех храмах исконно. Он сказал, что храм — это именно центр образования. Изучаются Шримад Бхагаватам, священные книги. И это наука. Не думайте, что это религия просто. Ни в коем случае. Это прежде всего наука, это знание. Видя. Сначала нужно осветить все вокруг. Потом мы начинаем действовать осознанно. Итак, сейчас, когда разделилась наука и религия, и то, и другое остается в невежестве. И наука, и религия остаются в невежестве по этой причине. Потому что не сотрудничают две главные силы. Вера и знание должны быть вместе. Одно помогает другому. Вера, естественно, продвигает наше знание. Знание, естественно, продвигает нашу веру. Как можно разделить эти вещи, скажите? И какой будет результат, если мы веру и знания разделим в человеке? Вот, вот такая страшная картина. В душе конфликт называется. Проблемный человек, конфликтующий сам с собой, мода. Представьте себе, что вера и знания его разделены. Любовь к Богу требует в сердце каждого живого существа, а разум материалистичный. Что же делать? Конфликт в сердце. Постоянно, постоянно. Как только человек созревает и вступает в жизнь самостоятельно, сразу начинается его конфликт внутри себя. Да, я хочу доказать всем, кто я такой. Итак, я верю в себя. А люди в меня не верят, не доверяют мне. Что делать? Конфликт? Но на самом деле нужно поверить в себя, как в душу, как частичку Бога. Безусловно, есть основания для веры. Если вы частичка Бога, связаны с Ним, вам нужно верить в себя, потому что вы добьете всего, как частичка Бога, как Его инструмент, вы можете все что угодно. Но что значит «я верю в себя», если я не связан с Источником? Что это за вера такая? Кто меня будет поддерживать? Мою веру. Сейчас люди верят, многие, что они Бог. Со времен Достоевского это описано в психологии. Психологию Достоевский описал именно это. Он предсказал в своих этих вот романах «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы», он предсказал разложение общества на этой основе, этой философии, что люди внушают себе, что они Бог. И все можно. Если я в центре всего, если Бога нет, значит, все можно, все можно. Он это все дозволил. Он уже описал тогда, что вот так общество пойдет таким путем. Конечно, я думаю, что Достоевский сам по себе, как человек, он надеялся, что его книги, они вразумят многих людей не идти этим путем. Но на самом деле получился прямо противоположный результат. Герой Раскольников вошел в сердца людей. Ему стали подражать. Смотрите, как интересно. сумасшедшим людям стали подражать. Конфликтующим, не доверяющим даже себе людям, имеющим проблемы, стали подражать. Это стало модно. Каким образом? Это считается духовность в современном мире. Если у вас куча проблем в голове, похоже, что вы духовный человек. И вам нужно идти в церковь просто. Если вы самый из всех замороченный человек, похоже, нужно просто идти в церковь, религию. Там это становится модой, потому что люди с такой модой, приходя в храмы, они не ищут ответы на свои вопросы, они просто утверждают свои проблемы. Я грешен, они говорят, все, на этом. На этом все. Я утверждаю, я нашел свою проблему, утвердил, признался искренне в этой проблеме. И я счастлив, что я честно тебе об этом сказал. Но от меня ничего, пожалуйста, не требуют. Просто пострадай за мои грехи сам. Какова мода? Подумайте об этом. Не думайте сейчас о традициях, о конфессиях. Думайте об умонастроении человека. Что там в уме, что там сейчас в сердце. Вот что нужно разобрать. Что религия может быть только в сердце человека. Так говорится. Это только в сердце чистого преданного можно найти чистую религию. Остальные люди лгут себе и другим. Они моду устанавливают какую-то. Они руководствуются чувством выгоды. Где же вы видите применение религиозных истин? Это истины. Но где же их применяют? Если мы сами это не примем, никто за нас это не применит. Это индивидуальный личностный вопрос. Это не просто какую-то внешнюю культуру, установок или каких-то приказов или законов внешних. Нет, это личное искреннее желание и вера. Вера и знание – это наука. Или, как говорится, наука всепроникающая, должна проникнуть в сердца живых существ. Иначе это не наука. Если она только в умы проникает, недостаточно научно. Если что-то логично свяжете, это в ум проникнет. Вот и все. Если что-то объясните хотя бы на нескольких ступенях, люди думают, что это наука. Откуда человек появился? От обезьяны. Одну цепочку добавляют похожую. О, как научно, смотрите, как похоже. Но они спрашивают, а обезьяна откуда, а изначально откуда. Они так далеко, они не смотрят. Это не наука. Немножко логических связей в голову положили, и все. Люди думают, что они знают, знают науку. Нет, наука, когда вы знаете источник всего. Знаете и действуете как источник, как частичка этого источника, связанная с этим источником. То есть мы должны ощущать эту связь с источником. Сейчас люди ощущают свою связь с греховностью, ощущают связь со своими желаниями, но желания Бога они не чувствуют внутри себя. Кроме как проблему. Бог – это проблема. Стоит только Бога пустить в сердце, как совесть. О, сразу куча проблем скроется. Как только свет включаете, Боже мой, лучше бы не включали. Лучше во тьме бы оставаться было. Свет включаете, это кошмар моей жизни просто. Бог это свет, говорят, да, но свет не нужно включать. В моей жизни лучше с потушенным светом жить. Я родился во тьме, лучше умру. Во тьме ничего-то видеть, лучше мне не видеть. Зачем я с этим связался вообще? Итак, задача не в том, чтобы показать эти свои недостатки, это наука, это не полная наука, а в том, чтобы очиститься от этих недостатков. Если мы вдруг замечаем, что в комнате не убрано, мы начинаем уборку. Мой друг пригласил меня гулять, я же не я его. Говорит, сейчас я уберусь в квартире, и мы пойдем гулять, приходи ко мне через час, я уберусь. Я прихожу через час, там, Боже мой, все перед дном. Я говорю, как, ты до сих пор не убрался, идешь гулять собрать? Говорит, ты я уже убрался? Можно идти гулять? Полный порядок. А, ну это у вас порядок, я понял, хорошо. Я молчу, это ваша традиция, это ваши стандарты чистоты, ваши стандарты порядка. У каждого свои представления о порядке. Но есть такое представление, как мировой порядок, вселенский порядок. Вот о чем речь идет в Ведах. То есть нам нужно с вами примкнуть к высшему порядку жизни. Он существует. Параллельный мир. Много. И там есть свой порядок. Если мы примыкаем к тому порядку, мы присоединяемся к тому миру. Мы стали часть того мира. мы тоже можем также наслаждаться жизнью, можем наблюдать энергии Кришны и играть, не имея никакой материальной цели. Просто любовь. Просто счастье мы выражаем. Смысл деятельности – выразить свое знание и счастье. Сатва-гуна – такие симптомы. Вы счастливы, вы же выражаете, если вы знаете, вы должны как-то выразить это. В профессии выражается, в духовном укладе, в обязанностях выражается. Итак, эти знания, они чрезвычайно необходимы. Этот институт Бхактисиддхарта Махараджа, Бхактисиддхарта Свами, он назвал институт прикладных духовных технологий для людей, потому что здесь очень важно, чтобы люди не отождествляли себя с религией. Очень важный момент. Это очень, чтобы не отождествляли себя с религией. Прикладные духовные технологии. Мы применяем духовные знания, это наука. Yes. И от нас требуется теперь творчество. Начинаем не спите и думайте, как это привлекательно распространять эти знания. Можете другой терминологией пользоваться. Не обязательно даже ведической. Можете не говорить слово Кришна или слово, там, скажем, Варнашрама Дхарма для людей. Можете объяснять другим языком, потому что многие люди думают, что это какая-то чуждая им культура, другой язык. Или другие одежды. Можете говорить традиционным языком, привычным языком, но нести знания. Прабхупада говорил, что были также такие, кроме храмов традиционных ведических, были еще такие институты образовательные, исключительно которые для очищения общества будут работать. Как здесь есть конституция, о которой Прабхупада тоже говорил. Конституция общества. Вкратце я посмотрю, здесь несколько листов, я читать все не буду. Название общества международного общества сознания Кришны. Здесь 7 целей. Штаб-квартира общества расположена в храме Радхи Кришны по адресу США, Нью-Йорк, 2-я авеню, 26. Тогда в то время. И цели, для достижения которых учреждается общество. Обучать людей методам духовной практики, как основе для сбалансированного умственного и биологического развития. И таким образом впервые за всю историю человечества установить подлинный мир во всем мире и объединить противоборствующие силы в современном обществе. Так, двойственность устранить, вражду устранить, гармонию установить в обществе. Так, первая цель – это что? Установить мир. Как тут конкретно написано? Умственное и биологическое развитие. Все смотрят и думают, что такое биологическое развитие. Ну, давайте, я хочу вас спросить, что такое биологическое развитие? Физическое развитие. Ну, как вы это понимаете?
2: Поколение, гены, вот это может быть.
1: Гены? Как еще понимаете это? Ну, уже ученые.
3: Детство, подростки, взрослые.
1: Да-да, и как это? Вот, ну что тут? О чем тут думать? Если это все естественно развивается, то как мы это можем развивать?
4: Повышение сознания. Эволюция сознания.
1: Сознание – это вот биологический, то есть умственный. Сфера ума, мы с умом работаем. А биологическое развитие что такое?
4: Здоровье, здоровая нация.
1: Так, хорошо. Здоровье – это уже ближе к теме.
5: Аскеза,
1: оздоровление, очищение тела. Верно, вот, вот о чем речь идет. Таким образом, биологические функции тоже изменятся. Жизненная сила станет сильнее в теле. То есть наши биологические процессы изменятся. Если почитаете древние писания, пураны, вы удивитесь, что там живые существа были очень живучие. Живучие, очень сильно-сильно живучие. На Курукшетре не так просто было легко убить воина какого-то. Его пронзали стрелами насквозь, он сражался целый день с этими ранами. А за ночь он поправлял свое здоровье, и на утро уже снова был на поле битвы. Живой и невредимый. Вот такие были живучие воины. Это биологическое развитие называется. Не так, что вы там порезались, все, кровь потекла, вам плохо, заражение, гангрена, и все остальное, вы никак не можете выжить вообще от этой ерунды. И там закашлялись, грипп, и легли на 7 дней, все. И что с вами такое случилось? Вы такой слабый становитесь. А и мороз на улице, говорите, вот так вот. Андрей Владимирович с вами пошел однажды в горы. На Кали-Гандхаке, это очень высоко в горах, пешком нужно двигаться, там транспорт уже не ходит, и место зимой недоступное вообще. Какой-то период лета можно пройти там по дороге, иначе там все заснежено. Каригантха – это река, где добывают шалограмма шилы, священные камни эти. Вот туда он пешком ходил, показывал слайды. Я бы не поверил, но я видел сам на слайде. Что там, они кроссовки, куртки, ну, западные там преданные, знаете, шапки вязаные, все остальное, они экипированы, перчатки там у них, четкие, мешочек зимний, ну, все как надо. И он фотографию показал, что там живут горные козлы. Но там ничего нет, там камни какие-то. Живут. Козлы. Показал фотографию этого козла, говорит, ну, еще видели, говорит, однорогого козла, но не успели сфотографировать, говорит. Ну, он так шутит. Потому что, скорее всего, они не видели такого козла. Ну, кто-то спилил, может быть, рог там ему, я не знаю. Но говорят, что есть такие козлы редкие, однороги, где-то там высоко в горах. И говорит, я заинтересовался, как они там живут, эти козлы. Стал рассматривать вокруг местности, чтобы понять, как же они живут, эти вот горные козлы в тех каменных, холодных местах, и какая-то там колючка растет. Иногда попадается. Кто-то не питается этим. Все. Вот вы смотрите на эту колючку. Все, это все у вас. На первый, второй, третий. Все. И каждый день на этих колючках. И живет. Ну да, ну я думаю, ну с козлами ясно. Козлы живущие, действительно. Они там еще рогами, знаете, туда, ногами сюда, по этим ущельям. Только так у них голова у них не болит вообще. А, дятла видели? Тррррр, как голова не болит, скажите. Попробуйте. Головой об стенку так. Очень сложно. Он какой-то живучий, какой-то приспособлен, правда же? Вчера я видел, как у Оранжина около дома, она ждала горчанку, я подходил, и мы с ней стали разговаривать, и голуби вокруг. А вчера было очень мокро и дождливо, и все таяло. И снег падал, тепло, но нам было все равно прохладно, сыро. Там уже нос, там мы чувствуем что-то еще, а голуби ходят босиком по лужам, по снегу. Я же как у Оранжина, смотрите, они босиком ходят. Круглый год, и зимой, и летом, и по снегу, и по лужам, все, никакой, никакой гриппа, ничего нет, не болит. Живут как-то. Ну ладно, это голуби, там козлы, с ними тоже ясно. Там копыта, там еще, там, говорит, там у них там, что там у них в лапах, какое вещество. Ну какое-то вещество, которое не мерзнет. Но почему-то у нас нет такого вещества. Вот что интересно. Хотите такое вещество в ноги, чтобы не мерзли? Хотите такой желудок, чтобы на колючках можно было выжить? Да, мы думаем, это невозможно. Не, мы такие нежные, нам нужно пожарить что-то, попарить, в горячем виде все поднести с любовью. Иначе вообще расстройство будет живота. Но они идут по этой дороге, навстречу человек идет. Завернутый в чадр, босиком. Босиком. Он идет целый день. Они спросили, как пройти, он еще объяснял, как пройти. Им уже там, они стали уже мерзнуть потихоньку. Он стоит босиком. Он прямо снял это фотоаппаратом. Человек босиком ходит по снегу, по льду, что угодно. Нет, не болеет. Биологическое развитие нам требуется. Я вас уверяю. Мы не выживаем в теплых квартирах. С печами, с ваннами. Не выживаем. Со стиральными машинами. А сейчас стиральные машины все забрать, вы скажете, о, умираю, все, точно умираю. Столько перестирает за неделю, о, умираю, все, все, умираю. Невозможно жить, смотрите. В кого мы превращаемся? Прикладная духовная технология значит, что вы вместо стиральной машины работаете. Не думали об этом? Нет, не совсем так, конечно, мы пользуемся стиральной машиной. У нас много других дел, потому что

не выживаю. Но про Пасху простую вещь. Вы болеете, потому что вы не работаете. Вот она формула. Если вы будете работать, вы, говорит, камни переварите. Так что давайте на работу. Вот они даже болели, не болели, стали работать, и все постепенно стало устраиваться. Вся биологическая система начала работать хорошо. Потому что когда вы работаете, ум работает. Когда работаете, получаете удовлетворение, ум умиротворяется. Благородный труд на земле, допустим, иногда нужно это делать, планировать это в институте прикладных духовных технологий, работа на земле. Очень важно это для всех нас. Это хорошо, что иногда вот вы были в аэропорту, видели, как там это все устроено, потому что нужно знать это устройство тоже. Чтобы мы не жили в невежестве, как там самолеты взлетают. Нас водили, помню, в школе на кирпичный завод, как делают кирпичи. Я подумал, да, я не знаю, как делают кирпичи. Я видел кирпичи, но я не задумывался о том, как делают кирпичи. Как делают сливочное масло? Кто-то видел? Видели, вот видите. Как делают хлеб, весь процесс, от начала зерна. Это все очень хорошо видеть и уметь. Многим нужно это делать. Вы думаете, эта цивилизация так и будет вот развиваться дальше, больше и больше нам будет удов предоставлять? Нет, нет, нет. Не всегда так будет. Вы многие станете свидетелями, что жизнь изменится. И мы должны научиться будем всему. И знать некоторые вещи. Это тоже знание, это тоже биологические, как бы, ну, наука наша жизни. И ум, если он не связан с абсолютной истиной, он уже беспокойный. Поэтому нужно всегда давать эту пищу. Распространять сознание Бога на все привлекающие личности в его изначальном вечном образе, на котором Господь Кришна сам рассказал в Священном Писании Бхагавад-гиты. Это вторая задача. Всегда говорите, что Бог – это личность. Не концепция абстрактная, а живое существо. Все. Это наука. Как, скажите, живое могло выйти из неживого? У вас есть отец, у того отца есть отец, у того есть отца, отец, отец, отец, отец. А кто первый отец? Кришна. Он так и говорит, что я отец всех живых существ. Ахам биджам прадапитам, я семя всего живущего, порождающее все живое. То есть изначально это живое существо, оказывается. Как это может быть из мертвого живого вывезти? Вы видели что-нибудь подобное? То есть нужно говорить об этом. Что Бог – это личность, это живое существо. У него есть качество, есть характер. Есть мнение о каждом из нас. Он знает каждого, и у него мнение есть. Хотите узнать об этом? Идите в институт прикладных духовных технологий. Вот там вы узнаете мнение, кто вы. Если вы не способны к жизни толком, если вы живете в невежестве, если не можете никакого ценного служения в обществе делать, то кто вы? Какое мнение? Кришна говорит. Вот по этим делам предаете его мудха. Осел пришел. Думает, что он очень умный, у него большие уши, потому что. И большая голова. Но он глупый. Ничего толком не может в своей жизни сделать ценного. Это мнение Кришны. Оно прямо на лбу написано. Мудха. Вы узнаете его на улице. Вот он, осел стоит. Вот это мнение Кришны есть. Как вы узнаете? Ну, а нас уже другое мнение. Мы можем измениться. Кришна верит в нас, так можно сказать. Если кто-то рождается человеком, означает, это вера Кришны. Живое существо. Дает шанс, возможность. Конечно, он сам должен эту возможность использовать. Но Кришна уже верит. Он дает ему рекомендации, он дает ему какое-то послание. Есть какая-то преемственность. Для человека созданы уже такие вот духовные линии передачи знания. Объединить всех членов общества независимо от национальности, убеждений или происхождения, чтобы приблизить их к Богу и развить в их сознании и сознании всех людей понимание того, что бесконечно малая душа является частицей Бога, а вся ее жизнь предназначена для удовлетворения Бога высшей души. В чем функция руки, ноги, пальцев, глаз? Служить всему телу. Вот это простой науки обучать людей. Не так, что рука спорит с ногой, нога с головой, голова в конфликт с желудком вступила. Нет, полное целое, объединить усилия и служить полному целому. В этом заключается наука. Пропагандировать учение Господа Шри Чайтаньи Махапрабху, который на практике

0: демонстрировал трансцендентный метод достижения абсолютной личности Бога, показав своими действиями, как нужно совместно воспевать святое имя Бога. Метод, называемый Санкиртана. Вот этот метод дается сейчас как самый научный метод. Почему? Очень быстро можно обрести знания таким методом. Ну, как мы привыкли с вами? Пришел к учителю, за один урок уже что-то узнал, правда же? Не так, что один урок, другой урок, один год, другой год, а так до сих пор и непонятно ничего. Вы ходите в храм или читаете священные книги, а так до сих пор непонятно, есть там Бог или нет этого Бога. Уже вы жизнь прожили до 85 лет с половиной, а так и не поняли, есть Бог или нет Бога. Иногда вроде он был, иногда его не было, я не понимаю, что значит. Так? Санкиртан означает, что вы сразу получили то. Жизнь коротка, слишком долго жить в сомнениях вредно человеку современно. Почему? Почему долго жить вредно в плохом настроении? Кто знает? В сомнениях, скажем, в неудовлетворении. В какой-то момент времени не вредно, но долго вредно, опасно. Почему? Верно, это станет нашей сутью. Нашей привычкой, нашей привязанностью, сомневаться. Жить в проблемах. Вкус к этому развитию, извращенный вкус называется. Любить свои депрессии, любить себя, любить свои обиды. Любить свой дурной характер, ненавидеть своих врагов. Это стало уже природой человека. Это опасно. Долго нельзя находиться в этом настроении. Поэтому санкиртана яги нужна. Если у вас какая-то есть проблема, идите на киртан, воспевайте, и через полчаса уже гораздо лучше. Через час вообще хорошо. Через два часа вы думаете, нет, и кроме Хари Кришны ничего не нужно. Все. Вас нужно еще убеждать, идите работайте теперь. Идите снова туда, идите делать это, нужно делать. Вы что, не знали об этом? Да, такой вот метод, вы видите сами на практике, как это сразу работает, это очень практично. Метод Господа Читания, он дан сейчас для всех современных людей. Это нужно практиковать. Доказать активной деятельностью проповедью, что Господь Шри Кришна является единственным наслаждающимся всеми плодами как индивидуальных, так и коллективных жертвоприношений. Аскез, медитации, искусств, культуры, науки, поскольку Он Верховный Владыка всего мироздания и друг всех живых существ. Истинный мир может быть достигнут только тогда, когда люди по-настоящему поймут это. Ну, это шлока из 5 главы Бхагавадгиты здесь. Перефразировано несколько, но смысл тот же самый. Как установить мир? Как достигнуть такого мира с разными индивидуальными характерами, деятельностью, ведь тут и культура, и искусство, и наука, медитация, аскеза и все остальное. Связать нужно с этой личностью. На практике. Как кто знает, как это сделать? Что нас интересует в этом мире? Что людей интересует в этом мире?
1: Счастье.
0: В сознании Кришны может быть счастье с Кришной, возможно. Чем они еще интересуются? Отношения, да. С преданными могут быть отношения, с Гуру отношения могут быть, с Кришной могут быть отношения. Любовь, да, Гопи, Кришна, Радхарани, тема любви высочайшая. Сам человек, да, тоже он постигается. Отношения с Богом полностью раскрывается. Да, самого себя. Людям нравится еще видеть сражения, всякие битвы, читайте о Курукшетре, изучайте все это. Все связано с Кришной. Все можно связать с Кришной. Это великая наука вот этих о связях. То есть мы говорим, какие-то есть основы, но теперь их нужно связать. Конкретно со своей жизнью. Это великая жизнь. Если вы это сделаете, будет величайший пример, чар для всего общества. Как применить это знание? Вот в этом Прабхупада из Вриндавана, он поехал в Америку, в те условия. И там он применил. Не имея ни денег, ни последователей еще, никакого покровительства сверху, он применил там непосредственно. Сознание Кришны. Даже когда лежал в больнице, ему давали больничную пищу, приносили. Он предлагал духовному учителю то, что было в тарелке, потом ел. Вот так делал. Применил. Везде показал, что это возможно всегда. Всегда можно думать о Кришне. Однажды Прабхупада лежал долгое время, он после пункции был, после у него был паралич частичный случился в Америке, и был в больнице. Но попросил, чтобы его украли из больницы. Его украли. Почему-то. Без спроса взяли, увезли и все. И сказал, больше мне к врачам не возить. После этого он лежал очень долгое время и просто спал. А ученики ждали, что проснется, что нужно и так далее. И вот Прабхупада просыпается, садится в кровати и начинает говорить о Кришне. Как будто перед ним зал какой-то, и он начинает проповедовать. 10 минут он проповедует, снова ложится и засыпает. Как только какая-то энергия появляется, он сразу ее использовал в себе на Кришне. Сразу же. Так он жил вместе с учениками в любых условиях. И всегда он был в сознании Кришны. Все видели это, возможно.
1: Вы прослушали фрагмент лекции Александра Хакимова.

Существует такой ведический принцип Деша Калапатра, то есть время, место и обстоятельства. По идее, человек всегда должен стремиться действовать ради вечного блага другого живого существа. И в каком-то смысле есть такое понятие «святая ложь». То есть когда мы ради блага другого человека, может быть, не говорим всю правду или говорим ее в такой форме, чтобы это не травмировало человека. Допустим, в Бхагавад-гите есть такое наставление Господа, в котором он говорит, что мудрец не должен тревожить невежественных людей. Он должен занимать их в позитивной деятельности, то есть в деятельности, которая возвышает. Люди не всегда готовы к восприятию обнаженной такой правды, потому что она может быть очень суровой. Но человек всегда может идти к развитию постепенно, небольшими шагами. И в частности, воспитание детей, оно также нас учит этому. То есть мы часто должны мириться с некими недостатками наших ближних, но вот этот вот либеральный подход, который мы практикуем в отношении наших родственников и подопечных, он все-таки должен преследовать какие-то возвышенные цели, а не то, что мы потакаем просто каким-то их слабостям или делаем это из корысти. То есть всегда нужно в данном случае рассматривать конкретную ситуацию. Мотив должен быть такой, то есть вы должны действовать ради блага другого, бескорыстно, другими словами, и с любовью. Если там будет корысть, то, скорее всего, это будет не то, что следует делать. Наш разговор в основном строился о правдивости в высшем смысле этого слова. То есть человек в нашу эпоху может быть защищен от пороков этого железного века тем, что он обращается к поиску абсолютной истины. То есть, если человек искренне посвящает себя духовному развитию, то все благоприятные качества естественным образом проявляются в нем, и в том числе правдивость. Само принятие Бога уже говорит о том, что человек стал на путь истины. То есть, если он принял источник абсолютной истины, значит, в нем в качестве правдивости истина, оно будет развиваться самим собой. То есть он будет превращаться в цельную личность. То есть он будет человеком, который будет думать, говорить и действовать, и между этим не будет разницы. То есть, когда мы говорим о неправдивости, это также подразумевает, что человек часто действует вразрез своим мыслям, желаниям или словам. То есть, он как бы раздваивается, его личность расщепляется. Это очень деструктивная на самом деле ситуация. Она буквально разрушает человека, разрушает характер. То есть, человек должен стремиться к тому, чтобы его цели, его поступки, слова, мысли, они были гармоничны. И это невозможно, если человек ведет не духовный образ жизни. Потому что сама материальная природа, сама ситуация материального мира, она заставляет человека действовать буквально корыстно. Потому что он должен сражаться за ограниченные ресурсы, он должен конкурировать. Это неотъемлемое качество материального мира. Потому что материальное счастье, оно на самом деле, оно очень ограничено. То есть для того, чтобы стать счастливым в духовном смысле, человек должен и может отдавать, и при этом он не становится бедным, наоборот, он становится все богаче и богаче. А если говорить о материальных ресурсах, то когда ты отдаешь, естественным образом у тебя уменьшается в этом, проявляется ограниченность материального.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни, и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Как воспитывать ребенка одной? Как правильно сформировать отношения дочери к мужчинам? Слушайте меня внимательно. Люди в невежестве, как одинокие волки. Даже когда они живут в семье, они всегда очень агрессивно доказывают свое. У них есть враги, они чувствуют боль. Им надо, чтобы восторжествовала справедливость. Они не могут без этой справедливости жить. И фильмы для людей в невежестве тоже есть. Мы знаем эти фильмы, там всегда человек чувствует враждебную атмосферу. Обычно это какие-то инопланетяне или мертвые нападают на Землю. Или там еще чудовища какие-то, там Бэтмен там, или еще какой-нибудь мен. То есть нападают гады. И что делать? Надо мочить. Вот. И то есть жизнь невежести означает вот это. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. И весь фильм такой. Ну то есть люди в невежестве, они живут в страхе и в ненависти. У них две эмоции всего. Им надо такие фильмы смотреть. Вот. У них нет близости никаких. И нет нет понятия, что есть еще кто-то рядом. Люди в страсти вроде бы живут вместе. То есть у них цель не доказать кому-то, что... Спасибо. Я же заговариваюсь, мне приносят, показывают, что люди... Нет, чужой час остался, свой балкон. Люди в страсти, они живут одной большой семьей, которая называется «Наша страна». Цель жизни... Повышение качества жизни через количество холодильников, квадратных метров на душу населения и высокий показатель рубля с высоким показателем зарплаты. Понимаете? Ну, то есть человек в страсти, ему нужны материальный достаток, ему нужна власть, сила, успех. И для этого надо очень много работать и учиться. Ну, то есть выживать. Называется борьба за существование по Дарвину. Так вот, когда люди живут в страсти, то между ними нет глубоких отношений. А они по своей природе одинокие. Все люди в страсти одинокие. Почему? Потому что все силы идут на выживание. Возможности в глубокие отношения строить нет внутренние. И нет смысла, и нет среды, и нет цели, зачем это делать, и нет понимания. Люди в страсти считают, что жизнь будет нормальная, когда будет нормальный достаток. И они считают, что с этого начинается жизнь вообще, до этого мы просто выживаем. Но люди в благости, они совсем другие цели имеют для жизни. Они понимают, что жизнь строится в сердце. Она соткана из отношений со святостью и отношений с людьми правильных. Люди в страсти объединяются в группы людей по интересам. Эти группы постепенно превращаются в религиозные формации. То есть люди в благости живут как верующие люди. У них есть вера, у них есть цель, у них есть глубина, есть чистота. Они встречаются для обсуждения духовных вопросов. И у людей в благости начинают формироваться постепенно, их сердца оттаивают в этих отношениях с Богом. Они собираются, вместе молятся, кто-то поет для Бога, кто-то танцует, кто-то в разной культуре по-своему. Допустим, суки собираются, они кружатся вот так, танцуют для Бога, очень красиво. Я когда увидел этот танец, застыл. Вот. Православные собираются, молятся, поют очень красиво, вместе для Бога. Сердце замирает от радости. Вот. В каждой культуре по-своему. Мусульмане собираются, у них тоже там красивое песнопение, там люди, сердца открываются, они сближаются, становятся родственными, помогают друг другу, заботятся. Начинает формироваться большая семья. Эта семья означает «идем вместе к Богу». Когда у человека появляется такая семья большая, вопросы о том, как одной воспитывать ребенка, отпадают, потому что женщина перестает быть одной. Попытайтесь это понять. Ее окружают семья большая, верующие люди. В древней культуре вообще не было вопроса, одна мать или не одна. Так как люди жили вот такими религиозными формациями, большими семьями, то женщине очень много людей помогало воспитывать ребенка. У женщины должен быть наставник, который также является наставником для ребенка. Она уже не одна. Она должна ходить на встречи с людьми, которые идут к одной цели в жизни. Уже не одна. Она пришла с ребенком, ребенку там сразу куча женщин, они его обласкали. Куча мужчин, они ему дали, сказали, что делать. Все, появилась нормальная жизнь. Люди в страсти, они как дружат? Они дружат во время отдыха. То есть у них есть дружба такая. Вместе поехали на природу, порыбачили, вот, поиграли в волейбол, поматерились, пожгли костер, поехали домой. Дальше второй вид дружбы в страсти – это деловая дружба. Мы вместе работаем, пока прибыль не пришла. Когда прибыль пришла, мы просто каждый загребает свою и как бы… Кто быстрее загребет, тот и успел. Понимаете? То есть пока прибыль не пришла, мы стремимся к одной цели. Как только деньги пошли, сразу деньги пересиливают дружбу, страсти. И кто-то кого-то кинул, разбежались. Дружба благости основана на совести. Люди, когда живут в страсти, их совесть, она спит. У них нет глубоких отношений. Они боятся даже своего близкого человека. Вдруг изменит, вдруг разведет, гражданский брак. Все это основано на страхе. Когда люди в благости живут, у них нет никакого страха. Они верят друг другу, потому что у них есть общая цель. Сердца раскрываются. Придите к благостной жизни. У вас не будет вопроса, как воспитывать ребенка одной, потому что вы не будете одна. Когда человек одинок, это значит, что его сердце не раскрыто в отношениях с другими людьми. Вот у нас нет одиноких людей. Вот у меня 70 человек в клинике работает, у нас нет одиноких людей. У нас все люди находятся в глубоких отношениях друг с другом. И нет вопроса, как воспитывать детей. Если у вас нет такой среды, это значит, что вы не доросли до нее. У вас просто нет развитости к этому достаточно. И все, развивайтесь как личность. Чем выше развиваетесь, тем больше, глубже отношения ваших детей с социумом и с мужчинами в том числе. Как правильно сформировать отношение дочери к мужчине? Точно так же. Просто поменяйте среду жизни. Когда вы будете вот в духовной среде общаться, она будет дочь, будет чувствовать мужчин, видеть их, будет общаться с ними. Она не будет одинокой, так же, как вы. Не будет. Поверьте мне, что одиночество заканчивается тогда, когда человек попадает в коллектив, где люди стремятся к Богу. Там другие отношения, не деловые отношения, близкие отношения формируются. Найдите свою веру, и вы найдете вместе с ней и мужчин, которые будут помогать вашей дочери правильные отношения к ним строить. Как относиться к детям от других браков одного из супругов? Есть несколько ситуаций. Давайте их разберем. Первая ситуация. У меня есть муж. У меня есть дети. Мой муж не является отцом моих детей, но у него есть дети от другого брака. Так? Как строить отношения? Первое. Как строить отношения этому мужчине с моими детьми? Он должен быть другом моих детей. Он должен быть мужем для меня и другом для моих детей. Он должен ненавязчиво с ними себя вести. Отношения строить по-доброму, как друг, и даже не старший, а просто как друг. Дружить с ними. Можно даже, чтобы дети его называли, допустим, по имени Паша. Когда дети почувствуют его теплоту, его любовь и заботу, он будет заботиться о них, дружить. Они также почувствуют, что он хороший дядя и очень умный. И мы хотим также, так как у детей есть склонность, чувство пользоваться разумом старших, они начинают спрашивать у него советов. Все начинается с этого. Все они сначала начинают советоваться с ними, и он становится старшим другом для них. Старшим другом становится для них. Потом следующий этап, когда он стал старшим другом, тогда он, когда отношения становятся более близкими, он может также иногда сказать что-то строго. С этого момента он становится уже отцом. Веда объясняет, что у человека может быть 5 отцов вообще. Один отец — это тот, который рожает. Второй — это тот, который воспитывает. Он тоже отец, понимаете? Просто вот эти вторые отношения отцовства формируются медленно, если человек ведет себя правильно. Если же он пришел в семью и говорит, все, я здесь отец теперь. Не факт. Дети сами решают, кто для них отец, кто нет. Даже родного отца иногда дети не принимают. Они могут не согласиться с этим. Докажи, что ты можешь любить. Отец — это тот, кто любит, а не тот, кто права качает. Если ты можешь любить человека, он принимает тебя своим отцом, пожалуйста, люби как отец, нет проблем. Никто не будет против. Сначала любовь, потом принятие, а потом уже дальше отношения как с отцом. Нормально. Они сами будут хотеть, чтобы ты был их отцом. Сами будут хотеть. Таково свойство ребенка. Ребенок всегда хочет этого. Причем может быть 2 отца у ребенка. Не проблема. У них есть отец, который живет в другой семье. Они тоже его любят. И есть отец, который живет с моей мамой. Тоже любит. Все, все нормально. Проблем нет. Если правильно сформированы отношения. У нас недоверие в глазах такое, как кто-то с проблемой. Нет, вообще я просто смотрю в зал. Вы проработаете эту ситуацию. У вас ведь нет претензий к тому человеку, который является отцом ваших детей. Вы же все простили, проработали, светлая память о нем, да? Или нет? Теперь другая ситуация. Смотрите, есть дети вашего мужа от прошлого брака. Эти дети вызывают естественную ревность, потому что они связаны с другой женщиной. Одна женщина всегда защищает мужчину от других женщин. Это естественно. Она охраняет свою территорию личной жизни. И когда появляется другая женщина на этой территории, возникает напряжение. Это объем работы. Объем работы означает, что судьба нечистая, есть объем работы, есть работа, нет проблем. Что нужно делать? Нужно молиться. Зачем? Для того, чтобы простить мужу его прошлую жизнь, что у него была такая жизнь, простить ему, что он в прошлом жил с другой женщиной. Когда ваше сердце успокоится по этому поводу, вы поймете, что вот он жил, у него были какие-то проблемы, эти отношения закончились, у них осталась светлая память, там все нормально. Он живет сейчас со мной, мой муж, он мне верен, все хорошо, но у него есть дети от того брака. Как относиться к этим детям, как к своим? Они также являются детьми для вас. Но как бы они такие дети, что вы им помогаете, но на дистанции. Если они сами хотят более близких отношений, можно быть старшей подружкой для них. Если нет, значит, тогда просто благословляете, чтобы у них все было хорошо. Помогаете мужу заботиться об этих детях, изучаете их характер. Вы скажете, ну мне неприятно, но это объем работы. Помолились, стало приятно. Причем интересно, я видел такие ситуации, всегда они заканчиваются одинаково. Когда вы живете со своим мужем, у него есть дети от прошлого брака, вы все промолили, то дальше что происходит? Эти дети начинают тянуться к вам, как жене своего папы. Вот я вам точно говорю. И вы становитесь для них старшей подружкой. У них с вами развиваются хорошие отношения. Поднимите руку, у кого так и произошло. Пожалуйста, смотрите, вон, счастлива женщина, просто счастлива. Еще одна. Вот, пожалуйста, 3. Да? Ничего страшного, это их выбор. У вас с мужем к вам дети приходят, их все нормально. У них с женой осталось. Прощайте их. Прощайте, молитесь, прощайте, все, продолжайте. А так можете остаться на всю жизнь. У человека остается свобода выбора, как думать, как себя вести. Придет время, они раскаются, 100%. Но вы просто, это объем работы. Молитесь каждый день, эту грязь убираете из своего сердца. Вот я сейчас и говорю, убираю из вашего сердца эту грязь, чищу. Вам легче становится? Теперь вы сами делаете то же самое. Не бойтесь. Эта грязь не является тем, что разрушит вашу жизнь, если вы сами этого не захотите. Это объем работы, и все. Если вы верите в Бога, вы знаете, что эта работа непреодолима по-любому. Вы сможете ее победить. Всегда знайте, всегда грязь основана только на боли. Только на боли. Я вижу ситуацию так, что там, в той семье, мужчины, по-моему, ваш бывший муж, да? Нет? Что за ситуация? Вы сейчас одна живете, что ли? С мужем? А у него жена осталась там, да? Ага. Вот ее муж, у нас замужем же жена, вот ее муж, вот этот вот мужчина, он... ревнует свою жену к вашему мужу. Понимаете? Он ревнует те отношения прошлые. Ну, ничего страшного, это нормально. Боль. Они испытывают боль там, поэтому вы тоже страдаете из этого. Прощайте их. Люди могут не понимать чего-то, испытывать боль. А? У вас хороший. И поэтому он... Ага, она ему говорит, что тот был лучше, да, наверное? У вас хороший, да? Она дура бросила, да? Не знаете, да? Он бросил. Потому что карма не проработана. Если он бросил, значит, надо раскаиваться вместе с ним. Помолитесь чуть-чуть, помолитесь. Он бросил ваш муж, значит, карма не закончена. Значит, ему надо раскаиваться. Или вам за него помогать ему в этом. Нужно даже, нужно. Проработайте ту семью в своей молитве. Успокойте свое сердце, чтобы там все наладилось. Все это означает боль. Любые страдания означают боль. Боль означает, не хватает Бога, не хватает счастья, не хватает знания. Сначала приходит счастье, потом знание, потом разрешается ситуация. Сначала ваше сердце, потом вы в сердце. Двигайтесь вперед в этом, и вы будете побеждать. По этой теме?
3: Да, продвинись, да. Ну? Можно узнать, вот, допустим, у меня сейчас сестра, у нее тяжелый период, там, потому что, в принципе, хорошая, она выходит замуж, но у того мужчины есть трое детей, и у нее есть свой ребенок. И она боится, что жена... бывшая, будет настраивать детей против, что дети будут...
2: Ну, вот объем работы.
3: А как свой...
2: А всегда объем работы в любом случае.
3: А твой ребенок должен приехать в другую страну?
2: Мне стоматолог, когда зуб ремонтировал, у меня там были две стенки, только и киста. И мне три стоматолога сказали дергать, а один сказал ремонтировать. Когда я сел, я уже готов был ремонтировать, но у меня возник вопрос. Я говорю, вот киста залечится, он говорит, залечится. А две стенки достаточно, чтобы зуб сделать, достаточно. И там много-много вопросов, он такой слушал. Говорит, может, начнем лечиться? Я тоже сейчас слушаю, может, начнем жить дальше просто, и все. Есть какие-то варианты, то есть не сходиться, есть варианты?
3: Нет.
2: Бог свел, нет вариантов, то есть сходиться, да? Переезжать тоже придется, да?
3: Придется.
2: Ну, значит, надо молиться и жить просто, да? Лечить зуб начинаем, да? Или нет?
3: Начинаем.
2: Все, поехали лечить зуб. В чем проблема?
3: Ну,
2: не хватает силы. Кончился моторчик у этого. Электричество пропало, да? Почему? Потому что вот здесь электричество, все, понимаете? Вот здесь. Нужна просто молитва, и все. Если она не молится, она ничего не сможет делать. Вот все, что она сказала, это будет сбываться. Один за другим. Потому что все, что вы сказали, это правда. Действительно будет вот эти все вещи происходить, которые вы говорите. Потому что это так. Человек чувствует судьбу. И единственное, что он должен делать, это совершать молитву и побеждать ее. И все. Больше нет никаких способов. Надо лечить зуб по-любому. Нет вариантов, понимаете? Или мы обсуждаем, что там такое, или просто лечимся. У нас есть тема и очень много еще вопросов. Некоторые специально пришли из одного, из-за одного из этих вопросов. Развитие ребенка – хорошая часть характера. Как правильно выстраивать отношения с родителем, с детьми переходного возраста? Поймите, что у детей переходного возраста зашкаливает половая энергия. Половая энергия – это энергия эгоизма, разрушающая жизнь. Это страшная сила, которая просто вдребезги разрушает мозги детям, особенно если структура общества работает неправильно. В ведической, в древней культуре девочки учились отдельно, мальчики отдельно. Никому не рассказывали о сексе. Когда такие вещи были, то дети спокойно жили. У них было тоже желание любви, они тоже мечтали друг о друге. Но среда сама давала возможность им жить спокойно. Понимаете, у меня вот лично в жизни была другая ситуация, так же, как у многих других, но не такая, как сейчас у детей. Я когда учился в школе, то в это время были правила приличия. Нельзя было сильно смотреть на девочек, нельзя было с ними сильно общаться. Это было некультурно. И девочки всегда на переменке были отдельно, мальчики отдельно. Мальчики иногда подбегали, дергали за косичку, все равно искра как бы возникает, ничего не сделаешь. Вот. Девочки притягивают мальчиков, с этим ничего не сделаешь. Вот. Но понимаете, были уже какие-то попущения в плане культуры. Я сидел с девочкой за партой. Я как сейчас помню, как бы объясняли формулу на доске, мне очень хотелось ее понять, потому что я стремился к знанию. Но у меня глаза смотрели вниз, потому что у девочки была коротенькая юбочка, и ножки были видны. И у меня как бы глаза сами, я их пытаюсь на доску, а они туда. Как бы. Но это ладно, Бог с ним во время вот этого урока, то, что они туда как бы лезли. Проблема в том, что потом, когда я спать ложился, глазки закрывал, и у меня юбочка вот эта перед глазами, и ножки вот эти красивые. Я такой сплю, думаю, что же такое, что же делать? Понимаете, это все не уходит и держится в голове. Понимаете, так действует половая энергия. Страшная сила, которой нет никакой защиты, нет невозможности справиться. И Веда говорит, даже если человек обладает знанием и прилагает огромные усилия для того, чтобы контролировать свои чувства, все равно, если он не направляет свой разум к Богу, он все равно попадает, падает на колени перед этой силой вожделения. Но представьте, маленькие дети, там у них эта энергия зашкаливает, у них нет никакого правильного воспитания, нет культуры отношений. Больше того, сейчас там на Западе вводят еще в школы, что им заставляют их практические занятия по тому, как испытать оргазм, проводить там друг с другом. Понимаете, бред полный вообще просто, ну, уже безумие в этом плане. И дети, естественно, они звереют. То есть от этой половой энергии нереализованной, она же идет короткое замыкание постоянно, перемешивание отношений мальчик-девочек, идет короткое замыкание, у них мозги взбухают, и они смотрят всякие порнуху там по интернету, которую сейчас никак не скрыть вот, от ребенка, потому что все дети знают, как в интернет заходить. Ну, то есть жесть, понимаете, полная жесть в этом плане. И ясно, что все дети до одного, которые входят в этот вот возраст полового созревания, они будут мучиться. И это мучение будет выражаться в протесте. Когда эгоизм сильно в сердце возрастает, у ребенка возникает желание, он же не понимает, что так не надо жить, что это его подвох, что это половая энергия, это сила, разрушающая его жизнь. Он наоборот хочет ее вывести наружу, понимаете? А это идет против правил приличия, которые он видит в мире. И поэтому ему нужно против этих правил приличия и норм бунтовать. Что происходит? Он делает себе волосы гребешком, начинает все прокалывать. Там папуаса из какого-то из себя делает, дырки на джинсах и понеслась, понимаете? Чтобы надо сделать вид, что я вне этих всех правил, как хочу, так и живу. Потому что некуда девать эту силу и ничего с этим не сделать. Как относиться к ребенку такого переходного возраста, со страданием? Если вы не смогли его удержать в правильной культуре, а это очень сложно сделать, если его понесло уже туда, просто любовью удерживайте отношения. Ваша цель – оставить отношения с ним, не сделать так, чтобы он его еще оторвало от вас. Вы будете страдать по-любому от того, что с ним происходит, потому что его чуть-чуть в дерьмо окунет, понимаете? Чуть-чуть придется ему в это влезть, в это во все. Вот. Но если вы любовью, молитвой как бы действуете на его сердце, он выплывет, он почувствует, где правильно. Он все равно вернется назад к вам, в вашу культуру, в ваше понимание вещей. Просто не самая главная цель. Злобой, давлением, напором не его сердце не направляйте против вас. Не делайте так, чтобы он закрыл краник. Не делайте так, чтобы он отгородился, стал один. Вот если это произойдет, уже все. Дальше очень трудно, понимаете? Ребенок становится совсем неуправляемым. И ничего с ним сделать невозможно. Лошадь можно подвести к водопою, нагнуть, заставить пить невозможно. Так и ребенка. Можно что хочешь с ним сделать, но заставить его быть таким, как вы, невозможно. Он будет все равно такой, какой он есть. Это делается с помощью любви, а не с помощью насилия. Поэтому самый лучший вариант — это создать такую культуру в семье, чтобы ребенок не поддавался на эти все глупости и жил в правильной среде. Создать им правильное общение. Нет возможности, не получилось, ничего страшного. Просто молитесь за него. Придет время, он вернется к вам опять назад. В вашу жизнь любовь сильнее всего, она всегда побеждает. То, что делать с этим? Что, как выстраивать с детьми отношения в переходном возрасте? Все зависит от того, насколько вы были близки с ним до этого. Если ребенок вас слушает до этого, вы, у вас правильные отношения, он признает вас за старшего, он вас слушает, выполняет ваши наставления, у вас близкий контакт, вы занимаетесь духовной практикой, тогда его надо строго отгораживать от всего этого мира, в котором преобладает этот похоть и безумие в детской среде в этом. Вот, если вы не смогли, у вас нет опыта, ребенок уже пошел туда, в эту среду, вы не можете с ним ничего сделать, он уже заболел этими всеми вещами, тогда молитва и оставлять контакт, не разрушать его. Вот, если ребенок погружается дальше туда, в эту среду, пошел наркотики, там разврат, безумие, тогда надо просто жестко оградить его от этой среды. Просто закрывать краник. Вплоть до того, что не ходит в школу. Все что угодно. Только защитить его от наркотиков, защитить его от этого безумия. Переехать в другое место. Все что угодно. Просто жесткий стиль. А не давать. Не давать. Защитить. Силой защитить. Если это невозможно, значит просто любовь и терпеть. Молиться. Вытаскивать молитвой близкого человека из беды. Как воспитывать в братьях доброту, взаимопомощь и дружелюбие? Первый вопрос. Как реагировать на ревность старшего ребенка к младшему? Понимаете, проблема ведь не в том, что дети не хотят любить друг друга, а проблема в том, что всегда к детям разная сила любви. Вот, допустим, один ребенок больше энергии любви. Каждый ребенок связан с разной кармой. Вот, допустим, один ребенок больше хорошей кармы в семью дает, и это вызывает к нему большую отдачу. Мы его больше любим. Другой ребенок меньше хорошей кармы в семью несет, от него больше трудностей, испытаний и, соответственно, меньше отдачи. Этот ребенок, который не чувствует любовь к себе, а чувствует сильную любовь к своему брату, что дальше будет? Дальше будет ревность. Что делать? Не надо думать, что вы должны между ними отношения строить. Надо просто тому ребенку, который ревнует, отдавать больше любви, чем тому, которому она, естественно, отдается больше. Приведу другой пример. Если, допустим, девушка выходит замуж за какого-то парня, она должна знать, что теперь ее задача огромные усилия совершать, гораздо больше отдавать любви ее родителям, его родителям, чем своим. Своим родителям и так, естественно, идет любовь, все хорошо. Но надо отдавать огромные усилия, совершать, чтобы отдать любовь родителям своего мужа, чтобы растопить их сердца. И когда это произойдет, тогда наступит гармония. И не будет ревности, искры в семье, ну, со старшими. Старшие не будут давать искру в вашу семью. Все. Вот такие правила. Точно так же один ребенок больше любим, другой меньше. Тот, который любим больше, на него не обращаем внимания, он так любим. Все силы, вся любовь на того, кто любим меньше. Все, ревность заканчивается между детьми. Внешним проявлением, внутренним, и молитвой, и сердцем, и все прочее. Вкладываем туда больше сил, где тяжелее карма. Где карма легче, меньше сил. Хочется же балдеть в жизни, поэтому больше наслаждения к тому ребенку, который больше дает, а тот остальное, тот ревнует, дерется, мучает всех. Нет, мы живем служением, а не наслаждением. Мы даем больше энергии тому ребенку, который менее любим. Итак, воспитание братьев в доброту означает правильное отношение к братьям, прежде всего. Что касается реакции самой, то эта реакция всегда означает боль. Не нужно реагировать никак плохо. Не нужно, вот, допустим, старший реагирует, ревнует младшего. Я ревновал свою дочку, свою сестру. Когда я был один, 7 лет, меня родители воспитывали, через 7 лет у меня родилась сестра. Как только она родилась, я ее полюбил, начал на коляске ее катать, все было классно. И потом я заметил, что на меня не обращают внимания. Возникла ревность. Вот честно вот говорю, я чувствовал ревность. Это естественная вещь, это возникает просто как результат чувств, так работает чувство. Как реагировать на ревность старшего ребенка к младшему? По-доброму. Ему все объяснять по-доброму. Не надо войну устраивать, еще хуже будет. Он вообще себя будет покинутым чувствовать. По-доброму. И причину знать — неправильное соотношение любви в семье. Неправильное соотношение любви. Всегда младший ребенок любим больше, потому что от него счастье больше исходит. Надо делить энергию любви поровну между всеми детьми. Маленькие дети или большие. Не имеет значения. Больших больше вкладывать любви, маленьких чуть-чуть поменьше, чтобы они не чувствовали себя центром внимания, не росли эгоистами. Понятна система? В древней ведической культуре всегда старшие дети, они были центром внимания в семье. Младшие дети, у них учили смирение и послушание. Сейчас у нас младшие дети являются центрами внимания, про старших детей забываем. В результате младшие чувствуют себя центром внимания, и старшие дети становятся кинутыми. Но проблема заключается в том, что даже младшие дети не являются самым большим центром внимания. Самым большим центром внимания является собачка. В правильной культуре чем более старшие дети являются более серьезным центром внимания, они воспитывают младших. А собачка является защитником семьи. Она не является центром внимания. Если мы вкладываем энергию любви в собачку, мы становимся собачками в следующей жизни. А если мы даем возможность ей, человеку, служить, тогда она становится человеком. Выбирайте, что вам больше нравится. Правильно ли станет условие воспитания ребенка? Ты сложишь, ты... Как-то написано неправильно. Я дам тебе конфету, если ты сделаешь все правильно. Мотивация конфетой или подарком. Это не должно быть главной мотивацией. Лучше мотивировать отношениями. Говорить: ты знаешь, сынок, я бы была очень счастлива, если бы ты сделал все правильно. Отношениями, просто любовью. Потому что если вы будете мотивировать конфетой, тогда он будет думать о пятерках в школе, а не о том, чтобы выучиться. Он будет делать вам умный вид, а сам хитрить, обманывать. То есть мотивация подарками означает формальные отношения с ребенком, неглубокие. И это значит, что вы ему по факту не доверяете. Потому что если вы мотивируете конфетой, это значит, что вы делаете уступки. Вы не справляетесь с ребенком, не доверяете ему, у вас не хватает силы его воспитывать, и вы, как подкуп должностному лицу. Чувствуете, будет налоговая проверка, деваться некуда, надо давать деньги. Не доверяете, то есть пытаетесь откупиться. Точно так же здесь, то же самое. Как реагировать на постоянный обман ребенка? Надо в молитве понять, почему он обманывает. То есть молиться и почувствовать, что ребенок обманывает, потому что не доверяет своим родителям. Он не верит им. Или потому что у него есть сильное желание какое-то. Он хочет, допустим, какую-то игрушку очень сильно, он не может себе отказать и в результате ворует. Обманывает или ворует. Это означает сильное желание. Я как-то был в группе продленного дня в школе, и я там делал уроки, и у нас была добрая очень преподавательница группы продленного дня, и она поставила там книжки познавательные, и я хотел узнать, как же жизнь устроена в этом мире. И это была такая книжка «На суше и на море» называется. Я взял эту книжку, открыл, и очень много интересного как бы начал изучать про этот мир. То есть это мне очень интересно было это изучать. И эта книжка, она меня начала завораживать. Она была такая красивая, большая. И как бы таких книжек больше не было. И я начал ее читать, и в один день я ее забрал к себе домой. Никому не сказал, забрал домой. Ну, преподаватель же знает, кто читает какие книжки. И как бы, у меня не было проблем вообще понять, кто книжку забрал домой. Вот, она просто пришла ко мне домой. Она была удивительный человек. Я ей очень благодарен всю жизнь. Она молодая девушка такая, очень деликатная. И сильная, как лидер, как воспитатель, очень сильная. Она пришла ко мне домой, никому ничего вообще не предупреждая нас. Позвонила в дверь, мама открывает. И она говорит, а я в гости. Ой, заходите, мы рады так видеть, как Олег там учится у вас в группе. Ну, очень хорошо, замечательно. Я хотела бы повидаться с Олежиком. Ну, проходите, он вот там сидит в этом, у себя в комнате. Она проходит, я читаю книжку. На суше, на море. Она садится рядом со мной, говорит, как у тебя дела? Вообще ноль эмоций о книжке. Я такой краснею, я бледнею, не хотелось мне сказать. Вот. Ноль эмоций о книжке такая, она со мной разговаривает такая. И потом говорит, как книжка вообще тебе нравится? Я говорю, очень. Такое вообще уже все как бы... Стыдно просто настолько, что я не знаю, там зашкаливает уже. И она говорит, Олег говорит, это хорошо, что ты любишь эту книжку, супер. Ну ты, пожалуйста, в следующий раз, когда берешь книжку, об этом говори. Всегда сначала спроси, а потом возьми. И когда прочитаешь, верни назад. Договорились? Я говорю, ну, конечно. Я на следующий день принес, поставил назад. Обман означает две вещи. Первая вещь – недоверие. Когда родители зажимают ребенка, он не доверяет, он обманывает, боится их, страх. Вторая вещь – сильное желание. И то, и другое мы не можем контролировать, понимаете, просто любовь. Как реагировать на постоянный обман ребенка? Просто ловить его как бы с поличным, разговаривать, общаться. В любви приходит знание. Когда человек с любовью действует, приходит просветление в мозгах. Когда мы давим на ребенка, он через страх отдает нам то, что нам надо, но при этом сама эмоция не меняется, осознание не приходит. Осознание приходит через любовь. Когда мы общаемся с любовью с кем-то, то у него все приходит. Смотрите, событие произошло 40 лет с лишним назад. Я до сих пор его кристально помню. Видите, она мне дала такой урок на всю жизнь, который в моем сердце сидит до сих пор. Потому что ни тени не было злобы. Она сделала все очень с любовью, аккуратно. И она всколыхнула в моем сердце совесть. Разбудила совесть. Это означает обучение. Ну, человек обманывает, его надо обучать. Если у вас есть привязанность к тому, чтобы он не обманывал, вы не можете с таким ребенком жить. Это значит, что вы никогда его не воспитаете. Почему он обманут? Это ваша судьба. Значит, вы сами в прошлой жизни обманули. Почему вызывает боль? Потому что это ваша судьба, а не чужая. Она своя судьба все равно всегда вызывает. Помолитесь. Простите ребенку в сердце сначала, что он обманывает. Простите ему. А потом объясняйте ему в отношениях. Чтобы он чувствовал вот этот стыд, то же самое, совесть. И несколько раз объясните, все отойдет. Или просто объясняйте ему, что он не чужой. Я слышал такую вещь, что когда ребенка берут на воспитание, он иногда в семье начинает воровать. У кого такое вот происходит? Ребенка взяли на воспитание, он подворовывает чуть-чуть. Здесь таких нет. Это тоже от того, что он не доверяет. Он не чувствует пока, что он защищен, поэтому он пытается выживать как-то. Взял там из холодильника что-нибудь, вытащил, в уголке сидит, ест. Это значит, что... Да? Она дикий волчонок в вашей семье. Дикий волчонок. Как вы думаете, почему? Причина все та же. Потому что каковы отношения ваши с вашим бывшим мужем? Вот что вы в сердце по отношению к нему сейчас чувствуете? Обиду. А он что к вам чувствует по отношению к вам? Я знаю. Он чувствует жестокость, желание наказать, побить. Так? Да. Вот в этом пространстве находится ваш ребенок. Когда с одной стороны бьют, а с другой стороны обижаются, а ты находишься в этом пространстве, какая реакция? Да? Зажатость. Означает неспособность скрыть свои желания. Если человек не может скрывать свои желания, не способен о них говорить, то желание накапливается, и что дальше? Хватаем, бежим. Решите вопросы в отношениях с своим бывшим мужем. Ребенок находится в этом пространстве. Как вы решите, она раз ее расслабит, она начнет нормально жизнь жить. Как приучить ребенка к порядку и научить его любить книги? Надо начинать с себя. Вы любите книги? Если вы любите книги, вы садитесь вечером читать книгу. Я помню, был такой случай. Мы ехали с духовного праздника в автобусе. Прохор и Фаист ехали в автобусе. Я уже в это время был не ребенком. Я занимался духовной практикой серьезно. Просто ехали в автобусе, стояли. Целая группа людей, которые все вместе ехали с духовного праздника. Вот. И в это время один молодой человек начал читать вслух Священное Писание. Вслух, чтобы всем было слышно. Начал читать с большой любовью и верой Священное Писание вслух. Все начали слушать. Он читал очень вдохновенно. Все застыли, перестали разговаривать, начали слушать. Всю дорогу слушали Священное Писание. После того, как я приехал домой, я взял это же Священное Писание, посмотрел на этом месте и начал, вспоминая того молодого человека, дальше читать. Когда я о нем вспоминал, мне хотелось читать с верой и вдохновением. Это длилось какое-то время. Я чувствовал эту силу, которая передалась от него. Как приучить ребенка, научить его любить книги? Берете, вечером садитесь, вдохновенно читаете. Приходит время, ребенок сам садится, читает вдохновенно. Как ребенка приучить к порядку? Смотрите, есть два варианта сделать ребенка неряшливым. Первый вариант – ненавидеть беспорядок. Ходить там, это. Ясно, что вы зону порядка все отгораживаете, зону порядка отгораживаете от всех людей. И все, как бы, вот меня жена приучила к тому, что я не знаю, где вещи лежат. Почему? Потому что она контролирует все вещи в доме. И если как бы я туда лезу, она говорит, стоп, здесь порядок, все. Как бы я сама дам, все. Я не знаю, что пережит. Меня отучила, как бы она все контролирует. Я говорю, ладно, ладно, я ничего не знаю, все, ты сама все знаешь, все хорошо. Если вы хотите, чтобы был порядок и все приучались к нему, приобщайте всех к порядку. Не контролируйте порядок. Дайте возможность всем, как бы муж моет пол, понятно, одной полосой посередине, но зато он приучается к порядку. Пускай пол вымытый, как бы не так, как надо, но зато он приобщается к порядку. Если вы хотите его приобщить к порядку, дайте ему возможность ошибаться. Дайте ему помыть посуду, потом ничего страшного, что вы за ним перемыли, но зато он приобщился к порядку. Заканчивать лекцию пора. Вот такая система. Один вариант – это деспотизм убрать, а второй вариант – это личный пример. То есть с любовью, с радостью делаем порядок, чтобы все были счастливы.
4: например.
2: Нужно ли делать прививки детям? Прививки малоэффективны. Любая инфекция сейчас модернизируется, изменяется. Даже те инфекции, которые, кажутся, должны быть статичными. Например, оспа. Вроде бы, ну, оспу сейчас не делают, да, прививку от оспы. Ну, там есть разные, как бы, прививки. Большинство прививок, они, как бы, малоэффективны, потому что эти инфекции меняются каждые 2-3 года. И прививки тоже, получается, надо ставить каждые 2-3 года, что ли. Лучше, да? Есть еще другой момент, который вы должны знать. Он заключается в том, что есть какая-то определенная категория детей, которые погибают или становятся слабоумными в результате того, что им делают прививки. Я сейчас объясню. Мой родной дядя умер от эпилепсии в результате того, что ему сделали прививку в детском возрасте. Он стал слабоумным эпилептиком и в 30 с лишним лет умер в слабоумии. Я знаю одну девушку, которая еле-еле как бы выходила ребенка, дала ему жизнь. Он болел тяжелой болезнью, в возрасте 5 лет сделала прививку, он погиб на месте. Вот. Объясню сейчас. Не волнуйся. Есть две категории людей. Одна категория очень чувствительные. Если вы очень чувствительны, у вас склонность к аллергии, вы трудно переносите лекарства, если вы трудно переносите погоду там и все прочее, и у вас родился ребенок, лучше ему прививки не делать. Потому что у него такая же чувствительность, как у вас. Дети перенимают чувствительность от родителей. Если у вас крепкий организм, вы все переносите, у вас все классно, и ваши дети тоже все классно переносят, делайте прививки, нет проблем. Услышали мое мнение? Но самое главное, прежде чем делать прививку, просто помолитесь Богу в сердце. Вы точно узнаете, делать ее или нет. На 100%. На 100% без всяких сомнений. Вот здесь все известно. Если страх появится после молитвы, сначала спокойствие, потом раз, запрет. Не то, что страх, а запрет. Все, не надо делать. Прививка это не панацея. Можно делать, можно нет. Если вы хотите, чтобы дети не болели, есть естественные лекарства, есть естественные растения, которые уничтожают бактерии, вирусы. Их надо использовать в жизни. Первое растение – сосна. Иголки сосны, если их ставить в комнатах, уничтожают вирусные инфекции, связанные с респираторными заболеваниями. Все до одной. Свежие ветки сосны в комнате ребенка – до свидания, вирусной инфекции. Если уже возникло, можно привязывать на руки, на ноги. Левая рука, левая нога привязываются ветки с иголками человеку, который инфекция. Если ему не помогает, переставлять правая рука, правая нога. Носить 12 часов, потом менять на свежие ветки. Можно ветки заворачивать в тряпку. Работает всегда. Вирусная инфекция респираторная. До свидания, если вы ставите ветки сосны. Дальше. Кишечные инфекции побеждаются с помощью корня полыни. Или просто полыни, с помощью пижмы, с помощью зверобоя. Вот такие вот лекарства. Есть такое растение, найдите длинный перец. В Москве можно найти. Или пипола, семена пиполы. Они лечат инфекции крови, даже влияют на тяжелые вирусные инфекции, такие как гепатита там, и так далее. Я в детстве свою дочь вылечил от малярии. Наружным просто поставил эти семена на руку, на ногу, и прошла за 4 дня малярия, инфекция крови. Так действуют семена пиполы. Пипола. Пипола. Длинный перец по-другому еще. Лон пеппер. Длинный перец. Черная, длинная такая специя, острая, как перец. Да, герпес лечится ветками сосны. Белый перец лечит также вирусные инфекции, респираторные, плюс лечит инфекции, связанные с пищеварительным трактом. Дальше, куркума лечит инфекции крови. Они все связаны с повышенным сахаром, куркума снижает сахар и убирает стафилококковые и стрептококковые инфекции из организма. Можно пить. Можно на молоко добавлять там и так далее. Пробуйте. И так далее. Изучайте. Можно найти на все инфекции просто растения, которые эффективно это лечат. И все. Не парьтесь. необходим для ребенка детский сад. Детский сад для ребенка необходима среда, в которой он должен развиваться среди детей. Эту среду лучше создавать сами. У нас взяли родители все в нашей фирме, взяли и организовали свои ясли, свой детский сад. Одна женщина приходит, ей платят немножко денег, все остальные родители, и прямо на квартире у нее делают детский сад. Найдите по районам, объединитесь, много, вы же ходите на лекции, знакомьтесь, там, пытайтесь как-то организоваться и сделать детский садик в какой-то районе свой, на квартире, и все. Как вести себя с родственниками, которые настаивают, что ребенку необходимо мясо? Все зависит от того, какие родственники. Если бабушка, дедушка, просто любится, улыбаться, кланяться, говорить,

Любовь – это самая высшая энергия Бога. Это изначальная энергия, которая движима Богом и которая движет самим Богом. Ради любви, из любви Он сотворил этот мир. Все остальные миры, которые сотворены им, они также сотворены из любви. Это некая изначальная движущая сила, источник всех энергий. И даже тень ее, она удивительно прекрасна, и люди сочиняют стихи об этом, они забывают себя и так далее, когда сталкиваются с какой-то маленькой тенью этой поразительной энергии. Но мне хотелось сказать вот какую вещь вам. И мы часто говорим об этом, и мы даже теоретически понимаем, что это действительно цель жизни, цель существования, потому что даже успех не является самоцелью. И даже устойчивость в этом мире — это хорошая вещь, но это еще не самоцель. Самоцель — это счастье, а счастье человек может ощущать по-настоящему, когда он ощущает любовь. Так вот, мне хотелось одну очень важную вещь, касающуюся ведической психологии, ведической философии, сказать, что любовь — изначальная энергия Бога, и получить мы ее можем только от самого Бога. Если мы хотим любви, осознать себя можно, если я исполняю дарму, если я... И я буду себя чувствовать уверенным, у меня не будет сильного страха, я буду себя чувствовать спокойным, успешным. Это хорошо. Есть следующая вещь. И нужно понять, что эту вещь нельзя просто своими собственными усилиями обрести. Мы можем ее получить только от Бога или от того, кто связан с Богом. Это как электричество, энергия, которую можно получить, может быть, лампочкой, и лампочка может понять самую себя, и может даже понять, что ее природа светить, но светить она не будет до тех пор, пока она не получит эту энергию света, которая должна прийти к ней через определенную систему. Так вот, почему я об этом говорю? Потому что это очень важный принцип. Получить эту энергию мы можем только от Бога, либо от того, кто связан с Богом. И мне просто хотелось, это, извините меня, пожалуйста, так хитро замаскированная рекламная пауза была, потому что мне хотелось прорекламировать другую книгу, которая тут должна быть тоже. Она называется «Уроки любви». Это моя книжка, в которой я описываю личность Бхактивиданты Свами Прабхупады и объясняю, каким образом он передавал свою любовь и как любовь проявляется. И это еще более высокая ступень или более высокий уровень, к которому мы должны стремиться.

0: Вашему вниманию фрагмент лекции писателя, философа, психолога и путешественника, широко известного в России и за рубежом, Вячеслава Рузова.
1: И закон баланса очень прост. Наши обязанности зависят от наших возможностей. Нет ничего сложного. Человек ходит, мучается, что я должен делать, в чем мои обязанности. Все просто. Какие у тебя есть возможности, такие у тебя есть и обязанности. То есть, если я получил возможность что-то узнать, теперь я что обязан? Обязан другим это передать. Если я получил возможность что-то узнать, у меня сразу обязанность. Раз я что-то узнаю, я должен тут же это передавать. У меня уже есть обязанность. Я не могу просто что-то узнать. Я уже должен передать, уже должен кому-то обучить, кого-то должен обучить. Если я получил возможность заработать денег, я теперь обязан их потратить на заботу о ком-то, да, как мы выяснили. Получил возможность, пожалуйста. Тут же получила обязанность. С возможностью приходит и обязанность. С возможностью, тут же. Поэтому сначала человек должен оценить свои возможности, а затем на основе этого понять свои обязанности. Ничего сложного. Ничего особенно сложного нет. И тут есть некоторый закон, закон счастья, закон Ананды. Оценивать надо свои возможности. Вот это очень важно. Потому что в основном наше сознание оценивает чужие возможности. У него вон сколько, чужие, он неправильно этим распоряжается. Нет. Если мы хотим стать счастливыми, мы должны оценивать свои возможности. Свои. Именно это сделает меня действительно счастливым.